0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 2 до 7 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Гидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Новини Полночного региона на Радио Витебску, студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. И витаем вас.
1: Старшиня палаты прадстаўнікоў, паўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігар Сергіяенка з рабочай паездкай наведаў Бешанковіцкі раён. У час сустрэчы з мясцовым кіраўніцтвам абмеркавалі ключавыя напрамкі развіцця вытворчасці і сацыяльнай сферы да будаўніцтва і добраўпарадкавання сельскіх тэрыторый. Асаблівую ўвагу ўдзялілі пытанням удасканалення заканадаўства. У ходзе паездкі ў раён Ігар Сергіяенка паглядзеў на месцы, як рэалізуюцца праекты з удзелам прыватнага капіталу ў сельскай гаспадарцы. Прадпрыемства Сушчова Агра за некалькі гадоў аднавіла фермы кампаніі Круто обновила поголовье и вывела вытворчасть на высокий уровень, отзначая наместник директора сельскохозяйственного предприятия Сушчова Агро Александр Шары.
2: В 2022 году была приобретена эта площадка Клещино в Бешенковичском районе. В 2023 году была приобретена площадка в Осиповичском районе. И 28 мая 2025 года, ровно год, как мы взяли площадку Свитина в МК Агро. Сегодня эта площадка Верховья, ООО «Сущёва Агр». Сегодня мы получаем продукты животноводства, молоко и мясо, и продукцию растениеводства, которая используется нами для нашего скота, для стабильной работы нашего предприятия.
1: Отзначая старшиня палаты прадстаўнікоў, паўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігар Сергіяенка.
3: Вот за этот период, по сути, на той же самой базе, с теми же людьми, несколько обновив поголовье коров, добиваются реальных результатов. Сегодня надой составляет на одной комплексе 22, на втором 24 килограмм в сутки. В прошлом году предприятие получило прибыль 3 миллиона рублей. Соответственно, заработная плата свыше 2000 рублей у тех людей, которые работают здесь. И самое главное, что есть у и учредителей, и руководителей этого хозяйства перспектива дальнейшего развития этого хозяйства, развития на других территориях.
1: Такие проекты показывают, на існуючую АПК-базе можно добиваться реальных выников, коли есть инициативы и отказность. Напереди масштабная праца по утягиванию районов и генерацию идей и пошук новых кропок росту.
4: Новины региона.
0: Шэраг важных пытанняў быў вынесены на пасяджэнні 25-й пазачарговай сесіі Міёрскага раённага савета дэпутатаў. У тым ліку аб зацвярджэнні рэгіянальнага комплексу мерапрыемстваў па рэалізацыі дзяржпраграм «Беларусь. Інтэлектуальнае здароўе нацыі, фізічная культура і спорт», «АПК. Будучыня. Экалогія. Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе» на 2026-30 гады.
1: У разгар гарачай пары аграры Чашнінскага района актыўна вядуць работы па абароне пасеваў ад шкоднікаў. У адкрытым акцыянерным таварыстве «Пра земля агра» асаблівая ўвага надаецца барацьбе з рапсавым кветкаедам, адным з галоўным ворагаў ураджаю на палях рапсу. На плошчах, прылеглых да вёскі Шараі, за рулём трактара МТЗ з прычапным апырскальнікам працуе механізатар Александр Емельянаў. Чалавек на прадпрыемстве не новы, з вялікім працоўным вопытам у сельскагаспадарчай галіне. Ён добра знаёмы з мясцовымі ўгоддзямі, дасканала вывучыў рэльеф і асаблівасці палёў, у прыватнасці паблізу вёскі, дзе яму не раз даводзілася праводзіць апрацоўкі. Гэты вопыт дазваляе механізатару дзейнічаць без падсказак, улічваючы кожны метр раллі.
0: Свае прафесійныя навыкі Александр Емельянаў адточваў паступова. Спачатку працаваў слесарам, вывучаючы тэхніку. Гэтая практыка дапамагае яму цяпер не толькі ўпэўнена спраўляцца з ёй, але і самастойна дыягнаставаць і устраняць няспраўнасці.
1: Сёння на ўзбраенні механізатара МТЗ сучасны Мекасан. Праца на такой пары патрабуе філігранной дакладнасці. Важна равномерно нанесці препарат на рапсу, каб знішчыць шкодніка, але не нашкодзіць будучаму ураджаю.
0: С працоўным калектывам ЖКГ «Комунальник» сустрэліся спецыялісты інфармацыйна-прапагандысткай групы Чашнінскага райвыканкама пад кіраўніцтвам яго старшыні Дмітрыя Станкевіча. Асвятляючы асноўную тэму сустрэчы, кіраўнік раёна падрабязна спыніўся на турыстычнай галіне, падкрэсліўшы, што турызм у Беларусі разглядаецца як стратэгічна важны сектар эканомікі.
1: Падчас сустрэчы начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх РАУС Андрэй Тарушка асвятліў перад членамі працоўнага калектыву, якія па большай часы з'яўляюцца бацькамі, прафілактычную тэму па папярэджанні правапарушэнняў сярод дзяцей і падлеткаў. У заключэнні сустрэчы работнікі камунальнага прадпрыемства змаглі задаць кіраўніку раёна пытанні, якія іх цікавяць.
0: Городоцкая районная организация БРСМ традиционно допомагает школьникам и молоди провести каникулы с корыстью, отрымать каштовный опыт и пеший заробок. В летний период у районе будут працевать профильные студентские отрады, сельскогосподарчие, педагогичные, экологичные и сервисные. Умовы уделу, взрост от 14 годов, ожидание працевать, развиваться и быть часткой команды. Отказный подход до справы. По пытаниях працоуладкования необходимо звертаться в БРСМ.
1: У Шаркушинском районе у летний период будут денежить 10 студентских отрядов. Их будут працевать и неполнолетние школьники. И плануют працеуладковать у всех желающих. С сегодняшнего дня студотрады начнут працевать в УКП ЖКГ 20 человек. У открытом акционером товаристве «Жвиранка» 10 человек. У «Агротехсервисе» 10 человек. С середины липня на допомогу аграрем прийдут студотрады у открытое акционерное товариство «Княж», «КУСХП» и «Мямаркова». Молодые люди будут працевать на сельхозобъектах, заниматься добропорядкованием населенных пунктов.
0: Вы слушаете «Раницу предзвенья» на радио «Витебск». С вами Наталья Войнарович, Илья Лопатинский. Протягиваем знакомить с новинами региона. Объявлены пераможцы районного конкурса творчести, присвеченного году белорусской жанчыны в образы вечности в жаночих руках. Организаторами проекта выступили отдел по адукации Бешанковицкого райвыканкама и районный центр детей и молоди. Творчее споборництво было закликано подкреслить особливую роль жанчыны в громадстве, ее створальную силу, пяшчоту и поспехи в самых разных сферах. От профессийной деятельности до захования семейных каштовностей и культуры.
1: Усяго на районный этап организаторы отримали 30 творчих заявок. У конкурсе приняли удел индивидуальные авторы и творчие коллективы в возрасте от 5 до 17 годов, выхованцы детских садков, навученцы школы, установ додатковой эдукации района. Наибольш высокий уровень мастерства продемонстрировали выхованцы районного центра детей и молоди, а так само навученцы средней школы номер 2 городского поселка Бешанковича.
0: Журы вызначила переможца у трех номинациях. У номинации «Сила и пяшчота» героини «Моей краины» в возрастовой категории 14-17 годов дипломом первой ступени узнагороджена Мария Учинникова, средней школы номер 2 городского поселка. Диплом другой ступени Анастасия Олейник с Центра детей и молоди. А дипломом третьей ступени Дарья Павленко Ржавской базовой школы.
1: У номинации «Профессия у жаночей особи» сирот удельников 7-9 годов диплома первой ступени удостоены Алексей Каравач, диплома другой ступени Мирослава Бревус. Ободва призеры представляют среднюю школу номер 1 городского поселка Бешанковича. В возрастовой категории 10-13 годов лепшей стала Алина Калина с Большаковской средней школы, якая завоевала диплом первой ступени. Дипломами другой ступени у этой же группе узнагороджены Валерия Соляр за Островный и Катерина Яскевич с другой школы райцентра. Диплом третьей ступени вручены Данилу Морозову с Радзим. Сирот старейших удельников дипломом первой ступени отримали Диана Путякова и Ясения Ученикова. Диплом другой ступени Альбина Хуторная Застровна. Диплом третьей ступени Златислава Павловская с другой школы райцентра.
0: У номинации «Подарунок от усяго сердца» дипломами другой ступени отзначены Вероника Пискунова с Бачейкова, Варвара Петровская с другой школы городского поселка Бешанковичи и Алина Калина с Бачейкова, Маргарита Ученикова и Елизавета Лях с Центра детей и молоди. Диплом первой ступени завоевали Дарья Зюлько, Екатерина Надейка с районного центра детей и молоди. А диплома третьей ступени удостоены Миколай Дянищец, выхованец центра коррекционно-развивающего навучания и реабилитации.
1: А кроме того, подяками архкомитета за удел в конкурсе были означены Ксения Мясоедова, средней школы номер 2 городского поселка Вишенкович, а так само Виктория Шнипова и Илья Хайдуков с центра народной творчести.
0: Методист Докшицкого районного центра детей и молоди Олеся Войтяхович стала переможцей республиканского конкурса «Лаборатория каникул. Лето 2026». Выники споборництва были подведены на фестивале «Калейдоскоп лепших летних практик» у Минску, где Олеся Вячеславовна и представила свою авторскую программу «Экспедиция. Таямница двух рек» у номинации «Методичный кейс. Туристско-краязнавчий профиль».
1: Новизна распрацеванной сюжетно-ролевой гульни, различные на 15 дён лагерной змены, заключается у опоры на уникальные географичные и историчные особливости Докшицкого края.
0: Особливое значение у проекте надается гербу города Докшицы. Вылучение символики у рамках программы дозволяет детям праз практичный опыт долучиться до спадщины родного краю, усвядомить непорывную сувязь им. Методист пропоновує використовувати у туристко-краєзнавчій гульні дослідження феномена водоподілу, історії герба, набитку знакомитих земляков, знайомства з екосистемою Березинського біосферу. біосферного заповідника.
1: Олеся Войтяхович больше 20 годов присвятила себе работе у початковых классов установ эдукации района. У Центра детей и молоди перешла 3 года тому, на посаде методиста находится с красовика 2025-го. Мая высшую квалификационную категорию, додаток веди объединения по интересах «Я ведаю математику». Сярод профессийных интересов педагога распрацовка и апробация интерактивных форм громадянско-патриотичного выхования, укоронение гульнявых и квест-технологий у выхаваючий процесс.
0: У минулом годе методист отримала в опыт керуючий работы у якости начальника оздоровленчего лагера, головным напрямком деятельности, якого стало громадянско-патриотичное выхование. Олеся Вячеславовна совместно с коллегой Аленой Черкасовой распрацовали проект «Змены дятинства под белыми крылами» и накировали его на республиканский огляд конкурс на лепший оздоровленчий лагер. У вынику были удостоены диплома первой ступени Головного управления по эдукации Витебского облвыконкама и диплома такой же вартости Министерства эдукации Республики Беларусь. Этот опыт стал основой для дальнейшей методичной работы и подрыхтовки новых проектов для лагера и, как бачно, продукционным.
4: Люди нашего региона.
1: Тренер-выкладчик Миньорской дю США Андрей Прокофьев уличит, про футбол выховывают особу. С детства Андрей захоплялся футболом и тогда навод не думал, что будет отчинять дверь у этот вид спорта юным жахарам Миньоров. Просто тренировался. У детячей юнацкой спортивной школе працует с 2012 года. Пришел сюда с великим багажом веду. Амаль 20 годов отпрацевал у Круковской базовой школы, где выкладал географию, а покольки нагрузка была маленькая, вел еще историю, громадознавство и физкультуру.
0: Ему было около 50, когда поступил в Минский педагогический университет. Отримав другую вищу едукацію, став займатися з дітьми футболом професійно. Набрав групу другокласників, вищий пілотаж для тренера, підрихтувати юну зміну для футбольних клубів. Андрію Анатолійовичу вдалося, протягує навчання в академії футбольного клубу «Вітебська Кирил Гіржа». Буваючи у Мійорах, юний футболіст навідує тренування у Андрія Анатолійовича.
1: Великие надеи тренер складывает на Артура Валентика и Евгена Рубаника. Ими уже цікавятся представники футбольных клубов. Тренирует три группы, одна из которых – молодшие школьники. Нередко выезжают на аматорские турниры по области, республике, побывали у российском Себеже. И во всем тренер означает невероятную поддержку батьков.
0: С вами «Раница предвиння». У Лёзненском районе прошли трехдневные масштабные комплексные учения. Так, например, другий день плановых комплексных учений по опытаниях обороны населения и территории Лёзненского района от надзвичайных ситуаций у мирный военный час начался с проведения аварийно-воротовальных работ по ликвидации наступства обрушения будинка. Продолжился на предприемстве Лёзненская хлебная база. Тут отпрацевали мероприемства, связанные с ликвидацией наступства выбуху на выбухово-небеспечном объекте.
1: С 19 по 21 червня у Дубровне пройдет главная культурная подія лета «Днепровские голосы». Десятки коллективов уникальной атмосферы и неизменный символ «Лялька Дубравушка», которую гости везут до дома. Теперь майстры дома рамёсту вручную робят 30 сувенирных лялек с натуральных материалов. А еще рыхтуют сюрприз – метровую ляльку, которую створят все удельники фестиваля. Убачить ее будет можно на гала-концерте под час шестя.
0: Прозвенели опошние звонки, наступило долгочаканное лето. Выдатный способ провести час на каникулах – школьные лагеры. Организованный отпочинок – это не только безопека детей, но и радость встреч с сябрами, гульни и прогулки на свежем поветре, цікавые занятки, творчие конкурсы, совместные походы, экскурсии, смачная и корыстная ежа. А так само опытные педагоги, которые помогут створить сгуртованную команду с детей разного возраста. Усяго за час каникулы у Верхнедвинском районе плануется оздоровить больше за 600 детей в 10 лагерях на базе установ эдукации дитячо-юнацкой школы Олимпийского резерва. А у палаточном неперасовном выховавча оздоровленшем лагере спадчинники перемоги на базе Верхнеодвинской гимназии 32 юнаки с 10 класса у всех школ района пройдут в учебно-полевые сборы.
1: Урочистая линейка в Ушачах напередодні собрала на центральной площади райцентра 51 11-классника и 101 9-классника из усяго района. Кветки, подарунки и привітальне слово гостей першокласснікаў, школьный вальс.
0: У Лёзненском центре коррекционно-развивающего навучания и реабилитации «Вяселка» прошла урочистая линейка, присвеченная закончению навучального года. С теплыми словами и веншаванию и подарунками пришли на яе гоноровые гости. Дети традиционно читали верши, танчили, выступил шумовый оркестр. Завершилась линейка опошним звонком.
1: У Сенінським районним центром культури народної творчості пройшов випускний вечір для вихованців дитячої школи мистецтва України музичних цудов. На мероприємстві присутнічали ганорові гості. Серед них Михайло Ділюга, старшина районного совета депутатів. Директор школи Ірина Ільюшенко вручила посвідчення об закінченні школи 14 випускникам. Вибрати правильний шлях, бути йому впевненим, не забувати родну школу мистецтва, звертаючись до випускників, означила Ірина Сергіївна. Шерех дипломів, подячних листів, грамот отримали видатники, хорошисти, лауреати і призери різних творчих конкурсів. Подяками були відзначені педагоги, які внесли значний вклад у розвиття творчої здольності у учнів. По традиції діти і педагоги дали справоздачний концерт. У святочну програму увійшли яркі сольні та танцювальні номери. Для ганорових гостей мероприємства була організована екскурсія по обновленій дитячій школі мистецтва.
0: У Расонской районной библиотеке прошло экологичное подорожье по сторонках «Червоной книги», удельниками якого стали выхованцы старейшей группы детячего садка номер 4 Гарпоселка. У початку мероприемства детям рассказали про «Червоную книгу», про значение ее разнокалеровых сторонок и отказали, чему «Червоный колер» является сигналом небезпеки. Далее дети познакомились с редкими и изникающими видами живёл и рослин, проявили кемливость, разгадывающие экологичные загадки в гульнявой форме. Дети замацавалі правілы паводзін у лесі і на вадаёмах. Па заканчэнні падарожжа дашкольнікі з вялікай цікавасцю вывучылі «Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь» і маляўнічыя энцыклапедыі, прадстаўленыя на кніжнай выставе.
4: Спорт.
1: У Глыбоцьким центре детей и молоді пройшов п'ятий этап открытого кубка района по худких шахматах. Его удельниками были навученцы 2011 года народжения и молодейшие с Полоцка, Новополоцка, Постав, Шарковшины и Глыбокого. На этот раз добрые выники показали учни районной гимназии. По выникам спаборництва другое место занял Богдан Ванькович, третье – Константин Попко. И, кроме того, Евген Михайлов, хоть и не трапил у лидера, але на протягу года показывал стабильно добрую гульню. Черговый шахматный сезон завершился.
4: Анонсы.
0: Сегодня у Миюрах у зоне отпочинку городский парк Паувострова отбудется театрализованное представление «Кот лета», посвященное Дню обороны детей. Тут же пройдут спортивные эстафеты. В спортивном комплексе Миюры сегодня открывается спортивно-оздоровленчий лагерь «Олимпиец». До установок эдукации района начинается работа пришкольных оздоровленчих лагеров с дневным знаходжением.
1: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Илья Лопатинский, Наталья Бенарович, развитываемся. Сообщите за новинами полночного региона разом с нами.
4: Раница предвидения. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск.
5: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. В Беларуси высшее образование получает около 37 тысяч иностранных студентов. Об этом рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. В проекте «Белта страна говорит». Если отмечать те страны, количество абитуриентов из которых наибольшее, это Китайская Народная Республика. При этом у абитуриентов из Российской Федерации и у ребят из других стран СНГ есть возможность поступать в Беларуси на бюджетные и на платные места. Для этого им необходимо своевременно сдать централизованное тестирование на тех же равных условиях, чтобы в дальнейшем принять участие в общем конкурсе на любую специальность.
0: В Беларуси.
1: Министерство юстиции сегодня проведет акцию по правовому консультированию, приуроченную к Международному дню защиты детей. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Минюст. Акция будет проходить в формате прямой телефонной линии с 10 до 12.00. По вопросам в сфере нотариальной деятельности можно звонить по телефонам 8017-200-06-18 и 8017-211-01-85. Легализация официальных документов, составленных на территории Беларуси, 8017-211-01-93. Принудительного исполнения исполнительных документов 8017-210-40-49.
0: В мире.
1: Мощный взрыв произошел в деревне Каунгтуп на северо-востоке Мьянмы в здании, где предположительно хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает агентство Associated Press. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 46 человек. По данным агентства, среди погибших есть дети. Известно, что еще 74 человека получили ранения и были доставлены в больницу. По словам одного из спасателей, более 100 домов вблизи места взрыва оказались повреждены. Спасательная операция продолжается. Экспериментальная вакцина от рака амивантамаб в ходе испытаний вызвала улучшение состояния опухоли у трети пациентов, сообщает РИА Новости. Прием препаратов обеспечил устойчивый положительный эффект у пациентов с распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи, ранее получавших иммунотерапию и химиотерапию. Подтвержденный общий процент реакции составил 42%. При этом более чем у трети пациентов наблюдалась полностью положительная реакция, говорится в пресс-релизе компании. Также сообщается, что инъекция показала положительные результаты у пациентов с раком легких. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Ну что, друзья, доброе всем бодрое утро на волне Радио Витебск. Смотрите-ка, выходные пролетели, и сразу у нас две классных новости. Во-первых, с сегодняшнего дня лето к нам все-таки добралось, доехало, и вот погоду нам обещают уже с сегодняшнего дня уже такую более приятную. А во-вторых, у волны Радио Витебск для вас тоже несколько сюрпризов.
1: Да, и, конечно, друзья, не оставим мы вас сегодня и без хороших новостей. Вот что касательно сюрпризов, мы с вами сегодня играем, потому что день сегодня у нас, между прочим, непростой. Сегодня же мы отмечаем с вами Международный день защиты детей. Ну и, конечно, мы не можем в этот праздник не порадовать вас какими-то приятными, но бонусиками, назовем это так. Поэтому внимательно следите за эфирами, будут и розыгрыши. И, между прочим, сегодня еще будет одна особенная программа, о которой вы услышите немножечко попозже.
0: Да, поэтому, друзья, будьте вместе с нами. У микрофона, как всегда, Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это раз будет шоу. Погнали, полетели!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». 91,2

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Друзья, открываем мы общий гороскоп, и стартовая фраза звучит примерно так. Гороскоп говорит, что можно сегодня заниматься тем, что душеньке угодно. Играть, танцевать, петь во все горло или просто принять позу звезды на диване. Тут кому что больше нравится.
1: Смотрите.
0: Мне кажется, для 1 июня, ну это же лучшее, что можно услышать.
1: Это, во-первых, прекрасно. Во-вторых, это можно окунуться немножко вот это вот ребячество детства, да, опять же. А в-третьих, все это можно делать под музыку волны радио Витебска вместе с нами. Поэтому там
0: тонкий
1: вам и
0: намек.
1: Игры, и развлечения, и все. Но все-таки давайте посмотрим конкретно по нашим обитателям 12 знаков зодиака. Может, для кого-нибудь что-нибудь еще интересного найдем. Овны наготове. Сегодня у овнов получается абсолютно все, даже самые непростые задачи. Так держать, двигайтесь и дальше в своих направлениях. Потолка сейчас точно нет.
0: Вот тельцам, к сожалению, далеко не во всех задачах будет просто и легко. Некоторые дела пойдут совсем не ту в сторону. И тем не менее, результатов, друзья, вы все-таки добьетесь. Просто нужно немного по-другому взглянуть на ситуацию.
1: Сегодня близнецам будет не так фартить, как всегда. И вот этот вот фарт, который был рядом и везде, и всюду, в последнее время он чуть-чуть подспадет. Этот период закончился, и теперь вам придется чуть-чуть больше шевелиться, чтобы добиться результатов. Но вы сумеете, мы же в вас верим, поэтому вперед, наши дорогие друзья-близнецы!
0: Раки, вам сегодня стоит быть изобретательнее. Именно это поможет в самых сложных делах. Будет классно, если к задачам вы примешаете свои таланты. Результаты будут ну просто обалденными.
1: Сегодня львам стоит попридержать свою любовь к авантюрам. Это добавит в вашу жизнь проблем. Но каких,

0: Но каких приятных эмоций? Лучше выбирать проверенные пути и рабочие методы. Так куда безопаснее.
1: Девушки сегодня рискуют запутаться в паутине лжи и рискованных игр. Так что совет номер один. Держитесь подальше от ворчун и сплетен. Лучше выбирайте какую-то размеренную жизнь с простыми радостями.
0: Сегодня весы, наконец, могут расслабиться во всю душеньку. Занимайтесь тем, что хочется здесь и сейчас. Танцуйте, готовьте, любите или просто растянитесь в позе на диване. Сейчас все это можно. Не упускайте своих шансов и своих возможностей.
1: Скорпионам же стоит собрать последние силы в кулак и добиться тех результатов, на которые вы, друзья, рассчитывали. Остался еще один рывок, и все будет круто.
0: Сегодня стрельцы будут успевать везде и всюду, и при этом абсолютно все будет получаться круто. Попробуйте себя в незнакомых местах, профессиях вам понравится. Вообще сегодня рекомендуем даже в непростых моментах идти за советами. Они помогут решить ваши проблемы. Прислушивайтесь к близким.
1: А вот козерогам стоит быть аккуратнее, следуя за кем-то или чем-то. Увлеченность может завести совсем не туда. Не отключайте голову, критическое мышление определенно будет вас спасать.
0: Сегодня водолеям стоит быть аккуратнее со своими эмоциями. Чужое наглое поведение может бесить и раздражать, а это плодотворная почва для психосоматики. Так что следите за собой, ищите дзен.
1: Ну что ж, остались у нас только рыбы. И вот что касается отдохнуть, то это да, это, конечно, можно, но расслабляться полностью в позе звезды на диване точно не рекомендуется. Внезапно могут появиться какие-то дела или же образоваться проблемы, если вы ни о чем не будете думать. Что касается начала, то вот с нуля сегодня начинать не надо, а вот продолжить что-то для того, чтобы получить идеальный результат, это да, это пожалуйста.
0: В общем, друзья, живите, как завещала Олечка Бузова. Кайфуйте, живите, жизнь отдай!
2: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Друзья, классная новость для тех, кто, возможно, в поиске вакансии. Предприятию спецавтобаза требуется слесарь и ремонтник с заработной платой от 1800 до 2000 рублей. Сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Подсобный рабочий с зарплатой от 1100 до 1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608 или мобильный плюс 375-29-829-47-68. 227608-829-47-68.
1: Радио Витебск и программа «Автопати» представляет.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Чашникском районе прошли плановые сборы народного ополчения. Легковушка опрокинулась в Бешенковичском районе. Пострадали женщина и 10-летний ребенок. Витебск готовится к главному событию в мире спортивной борьбы в стране. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Друзья, вы посмотрите-ка, что мы для вас приготовили. Прикольную, классную игру. Называется «Городские следопыты». Вот, пойдем все немножко в детство и сыграем с вами в такой мини-детективчик. Нужно будет кое-что нам рассказать, кое-что объяснить, кое-что найти, где это все располагается, либо как называется, тут уж в зависимости от вопроса.
1: Ну, мне кажется, да, что касается вопроса, здесь будет все примерно достаточно просто. Мы об этом совсем скоро расскажем. А вот что касается приза, тут, друзья, все интереснее, потому что действительно впадать в детство кто-то из вас определенно будет. Потому что разыгрывать мы с вами будем два пригласительных на два человека. Соответственно, вчетвером всей компании вы, друзья, сможете отправиться в крутейший парк аттракционов, который находится у нас на Площади Победы. Покатайтесь, посмотрите на колесо обозрения, ну и на весь город. Ну это же прекрасно, замечательно. Захотите, разделитесь, захотите, пойдете вместе, все, да, что вашей душе угодно. Ну а, собственно, теперь, раз приз уже озвучен, надо давать задание. Что касается задания, для этого вам понадобится наш телеграм-канал «Радио Витебск», потому что именно там будет опубликована фотография какого-то места в нашем городе. Ваша задача, собственно, что касается этой конкретной фотографии, назвать либо название парка, где располагается памятник, либо же назвать две улицы, между которыми он располагается. Ну а если совсем с этим трудно, описывайте место, называйте близлежащие какие-то здания, дома, я не знаю, все что угодно, чтобы было четко понятно, где же все это располагается.
0: Да, но первоначально все-таки или скверик вот этот вот назовите, как называется, или между какими улицами вот этот вот самый памятник. Смотрите, все, полетело в телеграм-канал «Радио Витебск» картинка. У вас есть время, буквально вот небольшое количество, и ваши ответы принимаем в Viber по номеру 7071 071, код 29. Заходите, смотрите, ждем, погнали!

0: Ну, смотрите, друзья, вы большие молодцы. Во-первых, всех хвалим. И правильные ответы, и неправильные. Вы старались, вы молодцы. Как мы и говорили, можно было назвать вот этот вот самый памятник. Как называется и где расположен. Вот смотрите, вот он или там, или там. Или вообще между какими и какими улицами. Либо какая ближе. В общем, мы принимали все то, что первое даст понять, что вы точно знаете, где это находится.
1: Ну и, собственно, что касается человека, который действительно дал нам это понять. Прекрасную девушку зовут Светлана. Последние цифры номера 7976. Именно она первой верно указала и название памятника самого, собственно, и название близлежащей улицы. Искали мы с вами памятник комсомольцам-подпольщикам железнодорожного района. Находится он в Яблоневом сквере. В 85-м году был он открыт. В общем, друзья, на самом деле, вы огромнейшие молодцы. Я даже, на самом деле, очень удивлена, что такое огромное количество людей поучаствовало. И, в принципе, большинство ответов были верными.
0: Поэтому мы вам выписываем лайк, Светлану вдвойне поздравляем. Ну и, конечно же, друзья, на этом наши игры сегодня не закончатся, поэтому продолжайте быть на любимой волне.
2: Городские следопыты. Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: А до авто.
1: А вот теперь, друзья, мы, считайте, тоже с вами сыграем в некоторые игрища с вами под названием «Автомобильная рыбалка». Да, своего образа тоже следопыты какие-то, потому что выискивать мы с вами будем номера автомобилей, которые находятся рядом с вами непосредственно на светофорах, каких-то пробках, возможно, если таковые имеют сегодня в понедельник с утра пораньше. Ну, конечно же, они могут быть. Либо вы просто стоите на каких-то местах для остановок и стоянок, рядом с вами проезжают некоторые четвероколесные или двухколесные транспортные средства. Вот, пожалуйста, абсолютно неизвестным людям можете передать привет, назвав номер их автомобиля. Конечно, про свой не забывайте.
2: Ну вот я начну с пробок, раз ты завел такую тему, потому что действительно Кирова, Фрунзе, друзья, Черняховского вам не очень пока что везет, но я уверена, что совсем скоро все это дело рассосется и двигаться будет намного легче. Что касается автомобилей, ну не надо выискивать. Повернули голову, посмотрели, вот увидели первый попавшийся, его и присылайте. Пишите его номер, свой номер авто. И, конечно, добавляйте какие-нибудь хорошие слова. Тем более, сегодня у нас праздник, имеется прекраснейший повод. Можете поздравлять всех детей, да. Можете поздравлять всех их родителей, сочувствовать, сопереживать. Это все тоже принимается.
1: Каникулы, друзья, поэтому принимаем абсолютно все слова, которые вы посчитаете нужными сказать в это утро. Несколько музыкальных минут и погнали!
0: Сон

0: А помните, что еще можно передать за абсолютно неизвестным автомобилем привет и получить плюсик в карму и, возможно, ответный привет. Для этого смотрите проезжающие мимо автомобили, либо фоткайте, либо просто пишите их номера. Мы все сделаем, просто присылайте через несколько музыкальных минут, все зачитаем.
1: Реклама на радио Витебск.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Классные мотивы и биты. Будем зачитывать то, что прилетело к нам сюда. Вот, пожалуйста, Владимир на связи говорит: «Бонжур, Скания 366, всем добра». Ну, Владимир, вам тоже доброго утра. Вот, или что у вас там? Ну, утром, наверное, тоже. Вот,
1: поэтому я предлагаю, что аналогично. Да, выглядит, по крайней мере, как утро. Только интересно, где же у вас это утро проходит?
0: Потому что Франция в целом... где-то, судя по бонжур.
1: А, ладно, да, согласна. Логично, не подумала. Утро понедельника позволительно. Есть еще и Вадим. Вадим как раз-таки доброго утра понедельника желает абсолютно всем и каждому. А привет передает Елене, Андрею на Хендае 1090, Вадиму на МАЗе 1342, Александру на МАЗе 1372, Саве на Ховат 2152, нам, коллективу Радио Витебск, всем отличного дня и хорошей трудовой недели. Что касается пойманных, то есть вот у нас Мерседес, маршрутное такси с номерами 7034. Вам отдельный привет.
0: Отлично. Светлана врывается к нам на волну и говорит просто: «Доброе утро, любимое радио. С праздником лета, ура, каникулы, хорошего вам настроения».
1: Ой, мы вас родители радуются больше, чем дети. Да, мне кажется, это слышно абсолютно всегда. Хорошо, Артем тоже добавляется к нам в нашу компанию, собственно. Начнем с того, кого он поймал. И поймал он красивые номера BMW 9999. И такое может быть. Привет от Opel 7599.
0: Ну,
1: тоже красивое совпадение.
0: Сегодня.
1: Да, есть здесь еще привет отдельный сыну Владику. Не грусти, в садике весело, говорит вам Артем.
0: О, получается, ребенок в сад идет. Но
1: ребенок в сад не улыбается, а Артем, когда завозит, улыбается.
0: Так, Михаил присоединяется, говорит: 8727 наш Коди, привет. Кто понял жизнь, тот никуда не торопится. Всем удачи на дороге. Михаил на Опеле Омега. Да и привет Костику на Эспейсе. Вот, пожалуйста. А зачем торопиться, действительно, в это утро?
1: Особенно-то сегодня, в первый день лета. Надо, знаешь, ощутить каждый момент. Так, и Александр у нас тоже с нами на связи. Он желает доброго утра всем. Передает привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андреевне Хендае, Саве на Хове. Ну и про нас с тобой, Саша, как всегда, помнит. Собственно, пойман был автобус с номерами 1369. А вот номер автобуса, к сожалению, не сфотографировано.
0: Анатолич, Анатолич, вам привет. Вы улетел, поэтому пользуйтесь. Смотрите-ка, Михаил тоже говорит: Голландия, привет,
1: ой,
0: на связи.
1: Ой, какая красота.
0: Здесь тоже утро, рассвет голландский. Ну и прекрасная вот эта вот дорога. Доброе утро всем. Абсолютно
1: верно, Михаил. Предлагаю вот фотографию потом в «Лови момент» закинуть, потому что действительно красота невероятная.
0: Друзья, всем же вам, кто за рулем, кто на рабочих местах, кто только-только присоединился, приветы от «Волны», радио номер один в регионе. Ну а мы с вами будем делать шаг навстречу к новому часу.
2: От А до Авто.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Чашнинском районе прошли плановые сборы народного ополчения. В учениях участвовали представители военных комиссариатов Чашнинского РОВД, системы здравоохранения и Пруземлянского сельисполкома, сообщает Витебские вести. Занятия организовали с одним из отрядов народного ополчения. В его составе 12 человек. В случае необходимости все они будут обеспечивать порядок на территории района. Народное ополчение – это граждане, которые не подлежат призыву по мобилизации. Многие из них уже на пенсии, кто-то продолжает работать. Но всех объединяет одно – готовность поддержать правопорядок и охранять объекты, расположенные на территории района. С ополченцами разобрали их права и обязанности, методику подготовки добровольцев, устройство оружия и правила его применения, основы оказания первой медицинской помощи. До участников народного ополчения доведены правовые положения о народном ополчении и организации охраны общественного правопорядка.
1: Новости региона.
2: В ДТП в Бешенковичском районе пострадали ребенок и пассажир. Об этом сообщили Белтову ГАИ УВД Витебского облсполкома. Авария произошла 31 мая около 15:00 на 48-м километре автодороги Р-113 село Бешенковичи-Ушачи вблизи деревни Яновщина. По предварительной информации, водитель 61-го года рождения, управляя автомобилем Рено, двигаясь в направлении Бешенковичи, не справился с управлением. Зацепил правую обочину и допустил занос, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии 10-летний ребенок, находившийся в автомобиле без детского удерживающего устройства, и 63-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Одно из главных событий в календаре отечественного спорта – чемпионат Беларуси по спортивной борьбе 2026 с 5 по 7 июня примет Витебский ледовый дворец спорта. За 30 комплектов наград в трех олимпийских дисциплинах поборются сильнейшие атлеты страны, представляющие все 6 областей и город Минск. Среди заявленных спортсменов – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также ведущие борцы национальной сборной. Вход на соревнования для зрителей свободной. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне Радио Витебск продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем праздновать День детства. Можно его и так назвать, поэтому сегодня можно делать абсолютно все, что угодно. Ну, в пределах разумного, конечно, с такой небольшой оговорочкой. И тем не менее, если кто-то захочет запускать в небо воздушные шарики, а почему бы и нет? Можно сказать, и так отмечают в некоторых странах такой замечательный праздник. Поэтому пускай сегодня просто все будет для детей, а дети...
2: Смотрите, вы можете сегодня прийти даже на работу, например, с палкой в руках, сказать, что вот я пока шел на работу, крапиву побил. Палкой, да. Не хотите быть крапивой? Работайте нормально, не раздражайте.
1: Руководство для начальников чек.
2: Не только для начальников, но, возможно, еще и для коллективов каких-нибудь. Да, вообще, все что угодно. Подушками побейте, не знаю. Найдите лужу какую-нибудь, в ней попрыгайте. Ну, кстати, не забывайте, что больничный только 80%, по-моему, для отдельной категории граждан, для большинства. Но все-таки, да, отмечайте, не забывайте. Забывайте вот это вот детское в себе. Конечно, мужчинам немножко проще, потому что мужчины все-таки...
1: Раскрепощение, да, чуть-чуть.
2: Раскрепощение, да, и подольше в нас это детское сидит. Вот
1: просто если за вас не брать ответственность, ну как тогда жить?
2: Ну, получается, как и в детстве, травматология, вот это вот все.
1: Так
2: и
1: это так и работает.
2: Теплое питье.
0: На Радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: играй и находи на работа. Бай.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останови!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: общем-то, друзья, у нас для вас есть одна песня. Знаете, возможно, кого-то она даже не разбудит, а немножко побудит вот это вот, вот в летнее настроение.
1: Релаксация, медитация. Что еще там можно сказать? В нирвану окунет. Вот так пускай будет.
0: Возможно. Возможно, кому-то поможет простроить планы на лето. Вот знаете что? Сегодня же была первая ночь летняя. И вот у многих, возможно, в голове сейчас заиграл вот этот именно трек.
1: Но мне кажется, не целый трек, а, возможно, отдельные его строчки. Да. Потому что, действительно, мы все очень долго ждали этого летнего первого момента.
0: А вот целый трек мы с вами послушаем прямо сейчас. Друзья, можете подпевать, можете отдыхать, можете что угодно делать под этот трек. Можете нам даже голосовые присылать или короткие видео. Да, как вы кайфуете под этот трек и наслаждаетесь вот первым летним днем. Ну что, поехали, погнали слушать.

0: Трек. Реклама на радио Витебск.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине «Един».
3: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
6: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: теперь вопрос к вам, дорогие наши радиослушатели. А вот скажите, пожалуйста, почему в детстве именно вы ждали первых летних дней? Что для вас тогда было лето? Возможно, это повод отправиться к бабушке куда-то в деревню. Возможно, у вас были свои какие-то друзья, приезжали туда, где вы живете. В общем, расскажите.
1: А может, все-таки каникулы? Каникулы перебороли все эти вот привилегии, которые предоставляет нам этот сезон. Но, тем не менее, варианты абсолютно разные могут быть.
0: Да, про озерцо тоже не забываем. В общем-то, ждем ваши ответы.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Сегодня в Беларуси отмечается Международный день защиты детей. Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна. Индонезийский сафари-парк представил публике первого родившегося в стране детеныша большой панды. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио Витебск.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах

0: Автотапат.
1: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Макс Тайм.
1: Ну что, друзья, помните, спрашивали, зачем вы ждали лета в своем детстве? Так вот, Елена, кстати, ответила, говорит, ждала с нетерпением, потому что 3 июня день рождения. То есть, помимо каникул, еще и подарочки в начале лета получала.
2: Подарочки.
1: Вот. А, это два в одном, Настя такая сразу, подарочки.
2: Ну, слово-то хорошее, слово-то приятное, да и действие, собственно, тоже.
1: Так вот, друзья, у нас для вас тоже есть подарочек, только мы вам его сразу не отдадим. Мы его вам отдадим в пятницу, а всю неделю мы будем набирать как раз-таки претендентов наш список. Претендентов на классный, крутой бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Ну а дальше все по стандарту и все очень просто. Есть вопрос от вас, нужен ответ. Номер вайбера
1: 7-0-1-0-7-1-0-7-1.
2: Да, понедельник день тяжелый, тем не менее номер у нас неизменный, поэтому именно туда мы будем принимать все ваши варианты ответа, желательно, конечно, правильные.
1: Естественно, друзья, но это вопрос, собственно говоря, ловим, слушаем внимательно. В субботу футбольный клуб МЛ Витебск на выезде играл с гродненским Неманом. Назовите, пожалуйста, минуты, на которых были забиты два гола футбольного клуба МЛ Витебск. Поехали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск. Радио для тебя.

0: радио, которое слушает.
1: Итак, друзья, есть у нас замечательные варианты ответов. Мы у вас спрашивали все-таки, на каких минутах были забиты два гола футбольного клуба МЛ Витебска. Есть различные варианты ответа, но есть тот, который правильный, можно и так сказать. Поэтому, внимание, оглашаю, как говорится.
2: Ну давай, давай, не томи.
1: Все, не томлю.
2: Или
1: обязательно.
2: Томишь. Или не томишь.
1: Или там. Ну,
2: понедельник, ладно, потянул.
1: Все хорошо. Вот это больше интрига для вас же, друзья. Костик залетает у нас в список претендентов. Цифры вашего номера заканчиваются на 490. Вы большой молодец. 64-е и 90 плюс 30 добавленное. Это все верно.
2: Вот, мы можем только поздравить Костика, да. Потому что вы становитесь на этой неделе первым финалистом нашего розыгрыша. Собственно, сам розыгрыш, друзья, будет в пятницу, поэтому 4 дня в запасе. Имеется абсолютно у каждого, кто захочет с нами поиграть.
1: Ну и, конечно, еще поздравляем футбольный клуб МЛ Витебск. Это волевая победа. После первого тайма уступали ребята 1-0. Во втором вышли и сделали свое дело.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макс Лайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макс Лайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макс Лайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Вот знаете, друзья, мы с вами сегодня уже начинали тему, вот эту летнюю тему озер. И оказывается, что всего 20 минут у воды они могут буквально снять стресс как рукой. Помогают мозгу расслабиться, в общем, приводят вас в нужное состояние. Возможно, не совсем рабочее, и тем не менее приятное.
1: Слушайте, ну если вы такие же пловцы, как и я, но 20 минут в воде все-таки нужно.
0: У воды.
1: Смотреть. Ой, друзья, абсолютно всем и каждому рекомендуем. Приходите, садитесь и смотрите на воду. Если не можете добраться до каких-то водоемов, дома в тазик налили и смотрим на воду. Все-таки какое-никакое решение ситуации. Ну а у нас решение перейти в следующий час.
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: В Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Ставка рефинансирования в Беларуси сегодняшнего дня снижена до 9,25% годовых. Ставка по кредиту овернайт до 10,75% годовых. Об этом Белта сообщили в Управлении информации общественных связей Нацбанка. Значимым фактором замедления инфляции выступило уменьшение давления со стороны цен на ввозимые в страну товары. При этом со стороны внутренней экономики воздействие в целом оценивается как нейтральное. Нацбанк продолжит анализировать развитие ситуации в экономике страны, включая фактическую и ожидаемую динамику инфляционных процессов, и при необходимости принимать соответствующие меры в области денежно-кредитной политики.
0: В Беларуси.
1: Международный день защиты детей отмечается сегодня в Беларуси. В стране проживают более 1,5 миллиона детей в возрасте до 18 лет. Это каждый пятый житель. Всего в Беларуси живут около 120 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 390 тысяч детей. Национальным законодательством предусмотрена система пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей. Всего 11 видов пособий. Поддержка семей с детьми – приоритет государства. На выплату семей семейных пособий и пособий по материнству запланировано 3,5 миллиарда рублей.
0: В мире.
1: Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна, сообщает ТАСС. Такие меры касались в основном Окинавы, на которую, согласно прогнозу, 1-2 июня обрушится тайфун. По информации Национального метеорологического управления, минувшей ночью его эпицентр находился к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 км в час. Индонезийский сафари-парк, расположенный в городе Богор, официально представил публике первого родившегося в стране детеныша большой панды по имени Рио, пишет Синьхуа. Детеныш, родившийся 27 ноября 2025 года весом всего 200 граммов, к 184 дню жизни превратился в здорового самца весом 11 килограммов. Сейчас он может ходить самостоятельно, активно взаимодействовать со своей матерью Чу-Чунь и начал употреблять в пищу бамбуковые побеги в рамках тщательно спланированного перехода к новому рациону под постоянным наблюдением специалистов. Рио – единственный детеныш большой панды, родившийся за пределами Китая за последние 3 года. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19-24 градуса, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Восток».

0: 30/1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Короче, в общем-то, друзья, мало того, что сегодня Международный день защиты детей, так оказывается, сегодня еще и Всемирный день родителей. 13 лет этому празднику. Молоденький совсем еще, да? Учитывая его года такие, знаешь, по отношению к другим праздникам. Тем не менее, это так. Поэтому сегодня не только детишки празднуют, но еще и родители. И все это в первый день лета и во Всемирный день молока.
1: Вот я хотела сказать, остается это привязать Всемирный день молока, еще день скажите что-нибудь приятное, потому что действительно праздник такой, что приятностей нужно говорить достаточно большое количество. Поэтому не скупитесь сегодня, друзья, на слова. Ну и, конечно, проводите свое время правильно, тратьте его на нужные и полезные вещи. Например, на игры, в которых вы разыграете классные подарки для своих детей.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: увидеть, как он отца в детстве и почувствует себя настоящим, либо следопытом, настоящим детективом, друзья. Все вот и ничего для этого нужно принять участие в нашей игре. Она абсолютно простая, а еще для вас и приз-то какой. В детство точно окунетесь и эмоции получите.
1: Сначала квест по городу в целом, это верное решение, а потом уже, да, действительно, можно идти туда, куда мы вас отправим. А отправим мы вас к нашему...

0: парку аттракционов, который находится у нас на площади Победы, друзья, потому что именно эти ребята предоставляют нам крутейший приз. А это, между прочим, два пригласительных на две персоны. Воспользоваться можно, ну, как хотите. Ну, посмотреть с колеса обозрения на свой любимый город, это ж вообще что-то невероятное.
1: Да.
0: Поэтому прямо сейчас давайте играть.
1: Все, друзья, у нас для вас есть предельно простой вопрос. Он будет в телеграм-канале «Радио Витебск». Загружена фотография какого-то места. Ваша задача определить геолокацию, где находится вот конкретно в нашем случае сейчас. Это будет памятник, мемориал. Ваша задача назвать улицу, на которой он расположен. Все, присылайте в Viber 707-01-071. Картинка полетела. Все, друзья, поехали на все про все. У вас меньше минуты.

0: которая слушает.
1: Ай, какие молодцы, ай, какие умницы вы все, друзья. Но в целом правильных ответов был один.
2: Да.
1: Вот, поэтому всем спасибо за участие. А наш звезда, которая правильно прислала нам вариант ответа, это Оля. Последние цифры номера 4508. Именно ее вариант ответа первым, единственным прилетел верно. Хотя вот прямо сейчас уже приходят ответы, которые очень близки к идеалу. Но Оля вообще фаворит безоговорочный.
2: Пересечение первой Краснобригадной улицы и улицы Красного Партизана. Город Витебск. Абсолютно все правильно и верно. Нет, друзья, это не Смоленская площадь, хотя рядышком находится.
1: Ну, рядышком,
2: находится.
1: Рядышком, район, да, верный.
2: Не Титова и, тем более, не космонавтов. Все. А, Оленька, мы вас поздравляем. Вы пойдете кататься на колесе обозрения. Смотрите, сразу на две персоны, два вот этих вот, да, как-то сертификатика получаете от наших друзей, которые нам все это дело предоставили. Парк аттракционов города Витебска. Приходите всей семьей в такой замечательный праздник. Да и вообще, любые выходные, любые вечера можете проводить там. Уж поверьте, посмотреть и на чем прокатиться есть.
0: Городские следопыты.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре.

0: ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: друзья, сколько же много детей сейчас снимает под этот трек всяких видосиков, тиктокчиков, но потому что Мия Бойко, да, себе так зарекомендовала. Неброские это и тексты, очень простецкие для восприятия. И тем не менее, друзья, знаете что? Вот опять же, почему к детям привязываюсь? Потому что с сегодняшнего дня на волне радио Витебска вне эфирно стартует целое как-то событие, можно
1: сказать. Акция, называй вещи своими именами.
0: Акция, событие под названием «Медиа Kids». Будем мы, сотрудники волны радио Витебска, заниматься с детишками, показывать им, как устроена работа радиоведущих, работать с ними, как уже с маленькими такими, знаете, выдать им базу, которую они могут похвастаться со своими друзьями. Как же все-таки устроена работа радиоведущих? Научим,
1: мне кажется,
0: обучим.
1: Знаешь что? Мало того, что научим, обучим, так еще и попробовать дадим.
0: Да.
1: Вот такого вот, конечно,
0: совершенно
1: да, это все, друзья, вне эфирно, и тем не менее, возможно, кто-то из них лет так через энное количество будет работать именно здесь. Но, собственно, не только такая акция у нас будет проходить, сегодня еще и будет огромная, отдельная, такая, знаете, вот добрая программа «Добро пожаловать», потому что она будет посвящена Белорусскому детскому фонду, будут подведены результаты детского ежегодного конкурса. Ну и, конечно, о детках мы тоже с вами поговорим, поэтому все присоединяйтесь в 2 часа дня на волну радио Витебск.
0: Ну и все, друзья, вы все знаете, следите за социальными сетями, там, как всегда, больше подробностей будете, увидите все первыми.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Более 1000 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с Евросоюзом. Иран внесет изменения в проект соглашения с США. Китай запустил новый спутник для испытания интернет-технологий. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Лови момент.
1: Ну, доброе утро, между прочим, друзья и товарищи. Мы вас категорически приветствуем и говорим вам, что настало время свои смартфоны использовать. Возможно, не по назначению, а возможно, по назначению. Потому что в каждом же сейчас есть вот эта вот классная камера 108 и плюс 50, 500, 380 мегапикселей. Поэтому давайте их используем на полную мощь.
2: Сравнивать не предлагаем. Предлагаем всего лишь сравнивать ваши фотографии, друзья. Потому что все вы находитесь в разных местах. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Но нам интересно абсолютно все. Поэтому те, кому прямо сейчас нечем заняться, возможно, вы пьете кофеек. Вот возьмите и щелкните, что же происходит где-то рядом с вами. И присылайте к нам в Viber, Telegram 7071071.
1: Абсолютно любые фотографии принимаем. Неважно, как вы фотографируете, как вы фотографируете, что вы фотографируете. Главное здесь сейчас поймать вот этот вот самый момент. Тем более, сегодня первый летний день. Поэтому давайте наполним наши мессенджеры прекрасными фотографиями. Все, друзья, несколько музыкальных минут. Поехали, погнали, полетели!
0: Твое утро разбудит шоу Радио Витебск 91 и

0: что, друзья, напоминаю, что мы сейчас собираем классные такие летние фотографии первого летнего дня, поэтому присоединяйтесь к нашей рубрике. Всего достаточно взять в руки мобильный телефон, сделать кадр любой, который вас окружает сейчас, и прислать к нам мессенджеры Viber, Telegram 7071071. Для вас все это дело, конечно же, открыто. Еще несколько минут, краткий комментарий и подборка в Telegram.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Maxline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Maxline».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный и

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Лови момент.
2: Ой, вот знаете, друзья, мне кажется, для тех, кто хочет, время всегда найдется. Это я говорю и о нашей рубрике, и, собственно, о прослушивании непосредственно нашей волны. Потому что есть у нас прекрасная девушка Леся, вот она одна из первых прислала свою фотографию. Девушка, мало того, что занята важными делами, она, я так понимаю, готовится поехать куда-то на мотоцикле и пишет еще, и говорит, радио Витебск в наушниках. Даже вот так круто. Можно выкрутиться из любой ситуации.
3: Лето на максималках, говорит она еще, погнали. Ну, действительно, вам отличного отдыха. Что касается остальных ребят, вот пробегусь по тем, кто в пути, потому что для тебя оставлю такие, знаешь,
2: девичьи цветочные дела.
3: Александр находится вот на конечной Билево, спрятался уже в тенечке. Кто-то еще нам прислал елочку, и, казалось бы, в лесу родилась елочка спеть, но до зимы еще так далеко, и это хорошо. И да, есть несколько у нас отличных бравых парней, которые вот просто сылфач бахнули. Вам спасибо большое, здесь даже один из них, мужчина, находится в каком-то, наверное, пабе, заведении, где вот хоккейные джерси я вижу. Это круто.
2: Так, если ты говоришь о вот этих вот футболках на заднем фоне, да, майках, как их там называть, да, правильно, то нет, на шиномонтаже. На шиномонтаже находится Сергей. Поэтому желаем побыстрее справиться с важными делами. Да. Саша еще у нас тоже находится в пути. Вот цветочные дела прислала нам Анжела, прекрасные цветы, Надежда, Оля, Юлия. Вот. А елочку, кстати, Светлана присылала.
3: В общем-то.
2: Поэтому, да, друзья, фотографий невероятное количество. А вот у Андрея кнопка отдыхает на лозо. Кисуня сидит, понимаете ли, ничего не делает.
3: Прекрасно, замечательно. Это летнее настроение абсолютно всех и каждого, не только этой Кисуни. Все, полную подборку ловите в телеграм-канал Радио Витебск. Мы погнали дальше.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Более 1000 легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами Европейского Союза, следует из данных Пограничного комитета республики. Сегодня утром очередь из легковых автомобилей образовалась на двух направлениях, но больше всего автомобилей на белорусско-польской границе. Так, в пункте пропуска Брест насчитывается 275 машин, а в погранпереходе Брусги 63 легковушки. Выезды из Беларуси на территорию Литвы суммарно ожидают 80 машин. Из них 70 в пункте пропуска Каменная Лока, 10 в Бенеконях.
1: Политика.
2: Иран внесет новые изменения в текущий проект соглашения с США, пока работа по его согласованию не окончена. Тегеран полностью готов, если не получится прийти к взаимопониманию с Вашингтоном, передают РИА Новости. Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.
1: В мире.
2: Взрыв на предприятии оборонной компании в городе Тэджон в Республике Корея унес жизни 4 человек, еще 2 пострадали. Президент Ли Дже Мэн дал указание мобилизовать все ресурсы для спасения людей. Взрыв произошел на первом этаже завода из-за воспламенения топлива, используемого в двигательных установках. После взрыва произошло возгорание, локализации и ликвидации которого заняты пожарные. Полноценное расследование инцидента будет проведено после локализации пожара. Также спасательные службы установят точное число жертв. В воскресенье Китай успешно запустил новый испытательный спутник, направленный на развитие технологий спутникового интернета, передает Синьхуа. Запуск был произведен с космодрома Сичан в провинции Сычуань в юго-западном Китае с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2D. Спутник успешно вышел на заданную орбиту. Он будет использоваться главным образом для проведения испытаний и верификации технологий, включая прямое широкополосное подключение мобильных телефонов к спутнику и интеграцию наземных и космических сетей. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: шоу.
1: Ну вот что? Знаете, нет, я буду говорить, потому что,
2: да,
1: знаешь,
2: конечно.
1: Нет, я нашла просто действительно интересную информацию, потому что одна компания провела опрос среди своих сотрудников, более 2000 их было на вот данном вот мероприятии, и оказывается, в среднем офисный работник, да, продуктивен всего 2 часа 53 минуты. Получается, мы с тобой уже все вышли за рамки продуктивности.
2: Ничего себе, но мы ее продолжаем повышать на волне радио Витебска, знаешь, вот я бы не хотел участвовать на каких-то мероприятиях, где вот такие вот конкурсы своеобразные, знаешь, ты из разряда, ой, мы сейчас проведем опрос, нет, ни на что не повлияет, а потом раз, и узнаешься.
1: Уволен.
2: Да, там сокращение.
1: Ладно, но мы не офисные работники, поэтому в целом у нас работает по-другому, об этом там оговорочка тоже была. Но, друзья, что касается времени, действительно, 3 часа первые уже закончились, стартует 4-й, и он сегодня немножечко особенный.
2: Ой, да, но об этом по всем поподробнее потом. Хотя, возможно, если кто-то заходил на сайт radiovitebsk.by, может узнать, о чем идет речь.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Получается, поработали, пора и передохнуть, друзья. Потому что все-таки напрягать мозг без остановки, наверное, не самое лучшее решение с утра пораньше в понедельник. Поэтому прямо сейчас предлагаем абсолютно его не напрягать. Доставать, наоборот, мобильные телефоны и напрягать их электронные мозги. Потому что мы вам будем выдавать стартовую фразу, а дальше будет работать именно автозаполнение. Вы добиваете туда какие-то слова, которые будет выдавать вам ваш телефон, и, собственно, получаете целое предложение.
1: Все абсолютно верно, друзья. Поэтому все получится с юмором таким. Интересные простроения этих предложений, конечно же, естественно. Ну и все, давайте получать стартовую фразу. Сегодня она такова. «Проведу лето только...» А дальше троеточие. А дальше пока что мы не знаем, как же поведет себя ваше автозаполнение.
0: Через несколько музыкальных... А вдруг подкинет какие-то идеи?
1: Ну да, типа проведу лето только на море,
0: не
1: с
0: на
1: пляжем,
0: работе.
1: Солнце, да. Но это уже как итог, как подумать. В общем-то, напоминаю стартовую фразу «Проведу лето только». Поехали.

0: Итак, что же получилось у нас в автозаполнении? Напоминаю вам фразу «Проведу лето только», а дальше работало ваше автозаполнение. Давайте разбираться, что же у нас получилось. У Андрея, например, «Проведу лето только на море» или «Коньяк куплю, тоже буду пить его каждый вечер или день».
1: Какое веселое лето тут планируется.
0: Вот это старт, ничего себе.
1: Давай я буду перебивать тогда твой старт более реальными сообщениями от Анжелы, например. «Проведу лето, только не знаю когда».
0: Тут есть еще и Марина, говорит, проведу лето только на работе. Вот.
1: Я поняла, здесь... будем бороться. Хорошо, да. Есть тогда еще и Сергей, говорит, проведу лето только когда я не хочу работать.
0: О, это тоже неплохо. Так, Владимир говорит, проведу лето только в августе, будет хорошо, и отправят домой.
1: Наверное, вот, в отпуск человек уходит.
0: Наверное, судя по картинке, да, действительно, может, грузоперевозками занимается человек. А вот Ольчик говорит, проведу лето только на работе, и все на этом.
1: Боже, печально, там должен быть печальный смайлик однозначно.
0: Да.
1: Есть еще и Владислав говорит, проведу лето только начинается с того момента, как я уже начал готовиться к школе. Не уверена, что сейчас самое время, но ладно, надо, значит,
0: сани,
1: надо.
0: Это летом от телегу да. Зимой. Вот
1: я поняла тебя. Хорошо, есть еще одно сообщение. Проведу лето только на работе, и все хорошо будет. С надеждой написал или написала нам, потому что, к сожалению, не вижу, кто.
0: Так, сейчас скажу, Евгения.
1: Да, Евгения, вот так вот.
0: Так, между прочим, есть у нас еще один человек, вот имя его Надежда. Проведу лето только на английском языке и на этом месте. Ой, неплохо. Татьяна говорит, проведу лето только в августе на месяц, на море будет весело.
1: Согласна.
0: Тут на английском, значит, поедет отдыхать человек, тут на море, все понятно.
1: Тем более на месяц, я за это зацепилась.
0: Ой,
1: хорошо.
0: Класс.
1: Денис пишет, проведу лето только в сентябре. Возможно, опять же, вопрос касается отпуска.
0: Возможно.
1: Есть еще и Настя говорит, проведу лето только с тобой и буду жить в твоей квартире.
0: Вот это, да, есть это, как-то, есть нюанс, да, скажем так. А есть Сергей, он говорит, проведу лето, только что нужно сделать, чтобы получить дополнительные работы по договору займа. Не знаю, почему так. Вот, опять же, на рабочем настроении каком-то. А Александр говорит, проведу лето только в случае необходимости с большим удовольствием.
1: Ага, если не надо, значит не проведу. Ну ладно.
0: Не, ну лучше проводить.
1: Лето по заказу такое себе удовольствие, но почему бы и нет. Саш пишет, проведу лето только на следующей неделе, не получится. У меня есть вопрос к вам, Влад и Анастасия.
0: Но...
1: Саша, пишите свой вопрос, будем давать ответы.
0: Не-не-не, с нас взятки гладкие, это вот.
1: Нет, ну спросить-то
0: вопрос.
1: Можно, за спрос нос не бьют.
0: Хорошо,
1: так?
0: За ответ не ручаемся, спросить можете.
1: Верно. Есть еще и Свет говорит, проведу лето только с тобой в Москве. Вот, тоже какие-то планы уже простроены.
0: Неплохо. Так, кто у нас есть еще
1: Людмила
0: здесь?
1: Людмила есть, например.
0: Проведу лето только в случае необходимости с доставкой до Москвы и обратно, и чтобы не было сюрпризов.
1: Так, с необходимостью выкидываем, и получается, вот если с доставкой до Москвы и обратно,
0: ой,
1: нормально,
0: класс.
1: Нормально. И Юлия у нас остается, тоже говорит, проведу лето только на пользу того, чтобы быть счастливым.
0: Отлично. Софи нам пишет в Телеграм, проведу лето только с тобой, не так плохо. А еще есть финальное, оно приятное, согласись.
1: Оно вкусное, не
0: давай.
1: Только приятное, но еще и вкусное. Катя нам написала, говорит, проведу лето только с жареным шашлыком.
0: Ой, друзья, всем шашлыка, всем отдыха, всем летнего отпуска. Отпускаем всех и сразу, отдыхайте.
2: Даже не думай.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Команды высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси завершили программу 10-го тура, сообщает Белта. В первой встрече футболисты Витебска уступили на своем поле Барановичем со счетом 2-3. В Мозыре местная Славия после первого тайма уступала Бобруйской Белшине 0-1. Но после перерыва сумела не только выровнять положение, но и вырвать победу со счетом 2-1. Футболисты Батэ на поле Борисов Арены разошлись миром с Могилевским Днепром 1-1. Лидер первенства МЛ Витебск продолжает идти без поражений, одержав волевую викторию в Гродно над Неманом 2-1. Действующий чемпион остается единственной командой, не проигравшей ни одного матча. Идущая вторым Минская «Динамо» также на выезде одолела Дзержинский «Арсенал» 1-0. Футболисты Гомеля переиграли на своей арене Брестская «Динамо» со счетом 2-1. Аутсайдер турнира «Нафтан» Новополоцке потерпел крупное поражение от жодинского «Торпедо» «Белаза» 0-4. А футболисты Минска и Ислыча победителя не выявили, ничья 1-1. Белорусы завоевали 10 медалей престижной международной серии по плаванию с этапами в Монако, Франции и Испании. Третий и заключительный этап приняла Барселона. В последний день турнира 31 мая копилка белорусской команды пополнилась на 2 серебряные награды, которые принесли лидеры отечественного плавания брасом. Илья Шаманович занял второе место на дистанции 100 метров, а Алина Змушко стала второй на 200-метровке. В шаге от медали остановились Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский. Днем ранее наши пловцы поднимались на пьедестал 3. В швейцарском Цюрихе победой сборной Финляндии завершился 89-й чемпионат мира по хоккею. Чемпионское звание финны оспаривали с хозяевами турнира. Основное время финала закончилось в ничью 0-0, а в овертайме золото гостям принес 20-летний Конста Хелениус. Северяне взяли у крестоносцев реванш за единственное поражение на групповом этапе 2-4. Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею. Швейцарцы проиграли 3-й финал подряд и 5-й за 15 лет. Бронзовые медали впервые в истории завоевали норвежцы, которые в матче за 3-е место в овертайме одолели канадцев 3-2. К этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: знаете что, друзья наши, дорогие радиослушатели, вот решили мы махнуться с хорошей компанией. И для вас теперь по будням с 10 до 11 разыгрываем билетик в кино.
1: Правильно, пиццу накушались, пора и на фильмы сходить посмотреть, друзья. Поэтому внимательно слушайте эфир, совсем скоро стартует первая летняя игра этого сезона. Поэтому всех ждем в эфире.
0: Абсолютно всех, каждого.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: А я бы сказала, камера late action, потому что действительно прямо сейчас начинается у нас с вами, друзья, то самое действие, за которое кто-то из вас получит классный приз. Между прочим, вы сможете сходить в кино, посмотреть что-нибудь интересное, выбрать для себя то, что будет вам ближе, потому что именно пригласительные в кино мы с вами будем разыгрывать теперь, здесь, примерно в это время.
2: Да.
1: Ну, а вот что касается игры, по сути, отчасти все неизменно. Есть у нас вопрос, от вас нам требуется ответ.
2: Ответ предельно прост, и дать его нужно в Viber по номеру 7071-071. Ну, друзья, не забывайте, что у нас есть положение для этой игры. Так вот, если вы уже являлись победителями интерактивных розыгрышей с февраля по май, это День защитника, второй завтрак, женский день, стоп-кадр, который был вот в хорошей компании, то уступите, пожалуйста, место для остальных. Всем остальным говорим добро пожаловать.
1: Ну и, собственно, смотрите, есть у нас такие вопросы. Они, конечно, касаются кинематографа, потому что все-таки билет в кино, ну, тут само собой разумеется. Поэтому прямо сейчас мы вам будем описывать один, ладно, сразу даю подсказку, мультфильм,
2: да,
1: чтобы потом долго не думать. А ваша задача — прислать нам его название. Кто первый, тот молодец, тот и забирает себе билетики в кино.
2: Смотрите, в этом мультфильме города были разделены на несколько районов. Сахара-Сити, Тундра-Таун, Нижние Грызунки, малонаселенный остров. Эти районы позволяли животным жить в условиях, соответствующих их природным обитателям.
1: Также были там два героя, ребят-полицейские. В первой части они, ну, так себе дружили, притирались немножечко друг к другу. А вот в этой части уже стали полноценными напарниками. Я думаю, что уже многие из вас понимают, о чем идет речь, о каком мультфильме, но все-таки ответ мы ждем.
2: Поехали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск. Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план. 24/7.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ай, друзья, большие-большие молодцы. Слушайте, были как правильные, так и неправильные варианты ответа. В общем-то, их было несколько. Все метались между Зверополисом и Мадагаскаром.
2: Нет, вообще-то еще там был ледниковый период промелькнул. Да, да, да, и вот такое имело место.
1: Не увидел, да. Извиняюсь. Тем не менее, правильный ответ – Зверополис. Их две части, но что в одной, что во второй, все вышеперечисленные наши объяснения, они присутствуют и никуда не делись.
2: Да, и, собственно, никуда не делась наша победительница. С трудом ее, конечно, отлистали, я бы так сказала, в мессенджерах, потому что сообщения сыпались буквально рекой. Но девушку зовут Александра. Последние цифры номера 5876. Именно Саш первый прислала верный вариант ответа. Действительно, мультфильм «Зверополис».
1: Все, Сашенька, мы с вами свяжемся за рамками эфира. Остальным желаем удачи. Напоминаю, теперь по будням с 10 до 11 стоп-кадр на волне радио Витебск. Поэтому успейте и выиграть, и выбрать фильм, и вечером, возможно, уже даже отправиться в кино.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио «Витебск».
4: Все мы изначально.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Чего так напрягаемся?
8: Зачем тратить столько времени?
9: Зачем куда-то ехать?
10: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
11: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
12: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
13: Вы достигли цели.
14: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Не знаю, у всех ли складывается такое впечатление, но у меня однозначно, что как будто бы 1 июня наступило, и время полетело еще быстрее, потому что лето, как правило, у всех пролетает достаточно быстро и незаметно. Собственно, как и предыдущие 4 часа, потому что все, финал.
2: Знаешь, мне казалось, что ты сейчас скажешь, что не знаю, как вам, а мне кажется, что 1 июня наступило, и пора в отпуск на отдых.
1: Нет, но было бы хорошо, но зачем мечтать о несбыточном?
2: Ну да. А вот, кстати, у кого там большие отпуска, получается, у педагогов,
1: педагоги,
2: по-моему,
1: да?
2: Вот, поэтому, дорогие педагоги-товарищи, после такого учебного года, после любого из учебного года, вам действительно столько нужно. Поэтому по праву, по правам. Отдыхайте, наслаждайтесь. Вот. Ну, а мы будем с вами прощаться, потому что все-таки, как-никак, музыкальный бранч с минуты на минуту начнется на волне радио Витебск. Наташа Баталка вам за выходные пособирала всяких разных вот этих вот шоу-бизнеса, новостей, и сегодня все для вас выдаст вместе с новинкой. Ну, а для вас, как всегда, было раз будет шоу с 7 до 11. Услышимся уже завтра. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего понедельника. Всем
1: пока-пока. Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщил генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на быстро растущий рынок Центральной Азии. Ожидается, что форум объединит более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов с опытом работы со странами Центральноазиатского региона. Белорусским компаниям покажут понятный путь выхода на рынки Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
0: В Беларуси.
1: Правоохранители призывают родителей усилить контроль за детьми в период каникул, сообщает Белта со ссылкой на МВД. Следите за их активностью в социальных сетях, интересуйтесь кругом общения, в том числе виртуальным. Не оставляйте малолетних без присмотра. Это поможет предотвратить проблемы, уберечь от беды и обеспечить безопасные каникулы, подчеркнули в МВД. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Министерство внутренних дел напомнили, что в ведомстве также большое значение придается работе с подрастающим поколением.
0: В мире.
1: Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола на территории Демократической Республики Конго увеличилось до 282. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Министерства здравоохранения страны. В стране зарегистрировано более 1000 предполагаемых случаев заражения и около 240 летальных исходов. В Уганде зарегистрированы 1 летальный исход и 7 предполагаемых случаев заражения. Кроме того, отмечено 2 случая выздоровления. 17 мая ВОЗ объявила режим ЧС международного значения из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Глава администрации города Байконура предложил создать в городе точную копию лунного поселения с размещенными там специалистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Константина Бусыгина. Он отметил, что такую идею озвучивал Роскосмосу и ранее. Ее суть заключается в том, чтобы построить на Байконуре точную копию городка, который можно возвести на Луне. Туда можно поместить молодых специалистов, что-то вроде изоляционного эксперимента. То есть создать такую лунную коммуну, но на Земле. Это было бы толчком для космоса и могло бы, как мне кажется, в десятки раз увеличить турпоток в город, поделился Бусыгин. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Вот даже не верится, друзья, сегодня на календаре уже 1 июня, лето к нам пришло, а все мы знаем, что лето – это маленькая жизнь. Так вот, знаете, хочется пожелать вам, чтобы вот эта вот маленькая жизнь длиной в 3 месяца была богата не только на тепло, но и на какие-то яркие эмоции, запоминающиеся события и счастливые моменты. Теперь, я считаю, сандали можно считать официальной обувью, а мороженое – любимым лакомством. Но помимо всего этого, помимо хорошей новости, что пришло к нам лето, сегодня отмечается очень хороший и важный праздник – Международный день защиты детей, а дети – это цветы жизни, все мы тоже знаем, так что предлагаю в этот понедельник всем вспомнить моменты своего детства, конечно же, порадовать своих малышей, а вот мы на волне Радио Витебск будем радовать вас не только хорошей музыкой, но еще и играми в честь праздника. Я думаю, что вы уже с утра поиграли сегодня в городских следопытов. Эта игра у нас, естественно, продолжится и в дневном, и в вечернем сегменте. Будем разыгрывать билеты на колесо обозрения. За это спасибо нашему другу, который предоставил такие замечательные подарки. Ну и я думаю, что про чемоданное настроение нашего партнера турагентства «Багира» никто не забыл. Ну и что, давайте врываться, как говорится, в новую трудовую неделю, в новый месяц и уже в новый летний сезон. Наташа Баталка на связи. Всем привет!
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: такой, я бы сказала, немножечко взрослый, начался в 2014 году на шоу талантов Rising Star в составе группы, которая, к сожалению, быстро распалась. Но, тем не менее, Леони только замотивировалась и начала петь сольно. Ее песни, на самом деле, прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать с такими известными диджеями, как Алан Уокер, Феликс Йен, Стив Айоки, Сэм Фелт и многие-многие другие. Но вот недавно, в этом году, она решила посотрудничать с другими товарищами по имени Маркус и Мартинус. Это норвежский поп-дуэт, состоящий из братьев-близнецов. Ребята, кстати, в 2024 году, не так давно, на известном международном музыкальном конкурсе представляли свою страну Швецию и заняли, кстати, там 9-е место, что я считаю очень даже и неплохо. Так вот, их сегодняшняя работа совместная называется Moonlight, что в переводе с английского означает «Лунный свет». Ребята хотят превратить в ночь в день, и это не скрывают. И на самом деле там идет повествование о том, что их жизнь была достаточно тяжелые, они всеми силами искали то, что принесет им наслаждение, кайф и счастье. Ну, судя по всему, пока еще не нашли и решили, что под музыку они попытаются просто переключиться, потанцевать, отстраниться от бытия и хотя бы на время просто забыться и выдохнуть. А новинка получилась достаточно бодрая и позитивная по звучанию, и скажу я, что правильно они делают, ищут выход в музыке, потому что музыка на самом деле творит чудеса. Давайте ловить новинку в эфире, слушать, потом, как всегда, за нее активно голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что выступления Кани Уэста и Трэвиса Скотта, запланированные на июль в Италии, в городе Реджо-Эмилия, отменили. Префект страны сослался на проблемы безопасности. Уэст должен был стать хедлайнером фестиваля Hellwet 18 июля, а Скотт должен был выступить там же 17 числа. Организаторы фестиваля сообщили, что, несмотря на все это, не теряют надежды на приезд таких гостей в будущем. Ну а вот Тейлор Свифт может написать саундтрек к истории «Игрушек 5» или иным способом поучаствовать в создании сериала. На это намекают билборды в США, Канаде и Великобритании. На плакатах изображены буквы TS, инициалы певицы, которые также совпадают с сокращением от Toy Story. Буквы нарисованы в стиле плаката истории игрушек на фоне белых облаков. Так что фанаты теперь гадают, что это может означать. Также мы узнали, что Дуа Липа и Калум Тернер поженились. Церемония прошла в Лондоне. На празднике присутствовали только близкие друзья и родные. Для события Дуа Липа выбрала белый классический костюм, состоящий из пиджака и юбки. Образ дополнила такого же цвета шляпа. А вот Калум же выбрал классический костюм темно-синего оттенка. Отметим, что сама свадьба стала лишь первой частью масштабного празднования. Уже на следующей неделе Дуа и Калум устроят трехдневную церемонию на Сицилии, где соберут огромное количество звездных гостей. Ну а вот русская модель Наталья Водянова беременна в шестой раз. О намерениях снова стать мамой Водянова сообщила, появившись на обложке французского журнала Vogue. Ее обтягивающее платье выдало беременность и тем самым подтвердило слухи поклонников. И в завершении 24-летний Мэддокс Джоли Питт, приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, планирует отказаться от фамилии отца. Напомним, что до этого уже несколько детей сделали то же самое. Судя по всему, ребята находятся на стороне матери и всячески ее поддерживают. Напомним, что актеры расстались в 2016 году, а бракоразводный процесс закончился лишь спустя 8 лет. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио Витебск.

Сегодня, ребят, на старте музыкального бранча я уже говорила, что прекрасный день настал, 1 июня, понедельник, новая трудовая неделя для того, чтобы, так сказать, ворваться в нее активно и приблизиться к своим целям и мечтам. Сегодня первый день лета, ну и, конечно, отмечается 1 июня замечательный праздник, Международный день защиты детей. Так вот, по такому поводу мы на волне играем сегодня с вами в игру под названием «Городские следопыты». Разыгрываем, кстати, классные подарки, пригласительные на покатушки, а именно на колесо обозрения, которое находится в Парке Победителей. Спасибо нашим друзьям, которые предоставили эти замечательные подарки для вас, потому что, мне кажется, даже если вы люди взрослые, все равно когда-то все мы были с вами детьми, и хочется каких-то вот этих вот эмоций, воспоминаний. Мне кажется, прокатившись на карусели, однозначно можно как раз-таки поддаться вот этому всему. А еще прекрасная возможность у вас будет просто сводить своих деток на каникулах и вместе с ними погулять там. Значит, играем мы сейчас с вами через Viber, номер мессенджера 7071071. Принимать участие могут абсолютно все желающие. В нашем открытом телеграм-канале сейчас появится задание, картинка, там Воложка, да, это такая, сказать, новая достопримечательность нашего города, а у нас их очень много. Ваша задача — написать мне, где он находится, потому что это здание, я считаю, тоже прекрасная достопримечательность нашего города. Адрес точный этой достопримечательности. Ну и, кстати, для меня, скажу честно, на выходных это было в новинку, что он появился именно вот там, вот далеко и высоко.

0: Для самых внимательных, помним, да, я сказала, что на картинке изображен Волошка, поэтому вот как раз-таки Волошку можно было однозначно не писать, а ваша задача была написать мне достопримечательность, что же это за здание, на котором он там сидит, где он расположен, ну и, конечно, точный адрес этой достопримечательности. То есть в Вайбере должно было быть в одном сообщении сразу два ответа, и, естественно, такие у нас были. Это действительно ратуша Ленина 36. Вот видела всех волошек в нашем городе, их, наверное, ну сколько, 4 или 5 сидит на разных участках города, но, тем не менее, вот представляете, выходные дни, мне подружка рассказала, что посмотри-ка вверх, Наташ, на ратушу, сидит там вот такой вот пожарный, на самом деле здорово. Кто еще, кстати, не был на обзорной экскурсии вверху, можете посмотреть на наш город с высоты птичьего полета, на самом деле очень красиво, но, тем не менее, победительница в Вайбере есть, оказалась первой, кто правильно ответил, это Татьяна. У Танюши номер телефона заканчивается на такие циферки, как 94-50. Тань, принимаю эти поздравления от нас. Вы попадаете даже не то, что хотела уже сказать по привычке в список финалистов, а вы стали победителем, а это значит, что в ближайшие дни однозначно пойдете кататься на карусели. Всем, кто принимал участие в игре, я говорю огромнейшее спасибо, друзья. В следующем музыкальном мы обязательно продолжим с вами играть.
1: Городские следопыты.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат. Звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: Наш партнер турагентство «Багира» напомнили о себе и правильно сделали, потому что в следующем музыкальном, друзья, мы обязательно с вами будем путешествовать по нашей прекрасной планете Земля, играть в игру «Чемоданное настроение». Ну и на этом активности, естественно, не заканчиваются. Про игру «Городские следопыты» мы тоже сегодня не забываем. Будем узнавать разные интересные, красивые локации из нашего города Витебска. Ну и не забывайте, что поактивничать можно прямо сейчас в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Там у нас есть бранч-премьера, зарубежная работа называется «Moonlight». Кстати, я уже одним глазком взглянула туда на таблицу, и вы знаете, превосходные у нас результаты голосования, так что если хотите поддержать артистов, активничайте. У нас там есть пост на эту тему, 3 варианта ответов. Вы выбираете нужный для себя, который подходит именно вашему музыкальному вкусу, причем не стесняйтесь, голосование у нас анонимное. Ну и если вы новинку пропустили в эфире, там есть прекрасная возможность ее немножечко прослушать и получше с ней познакомиться. Ну а мы сейчас в финале часа послушаем еще немного хорошей музыки, а потом узнаем самый свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Оставайтесь в нашей компании. Всем прекрасного понедельника.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дун Юем, передает Белта. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологий, обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур, отметил Александр Лукашенко. Беларусь является полноправным членом ФАО с 2005 года. Страна участвует в разработке и принятии решений по международным проблемам в сельскохозяйственной и продовольственной сферах. С момента вступления Беларуси в ФАО в стране реализованы двусторонние проекты технического сотрудничества на сумму около 2 миллионов долларов.
1: В мире.
2: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским военным нанести удары по объектам Хизбаллы в южном пригороде Бейрута, сообщает телеканал Аль-Джазира. Нетаньяху утверждает, что удары являются ответом на якобы неоднократные продолжающиеся нарушения режима прекращения огня в Ливане со стороны Хизбаллы. По данным телеканала, израильские авиаудары продолжаются на юге Ливана. Ливанских жителей призывают покинуть свои дома. Ранее стало известно, что Нетаньяху поручил военным расширить операцию против Хизбаллы. Страны ЕС обсуждают возможность отмены предоставления статуса временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Система временной защиты, которая была введена в 2022 году и действует до марта 2027 года, позволяет украинцам жить и работать в странах Евросоюза, не проходя через национальные системы предоставления убежища. Во внутреннем документе Совета ЕС содержится предложение исключить из системы мужчин призывного возраста и тех, кто покинул Украину незаконно. Жители Гамбурга против проведения в городе Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036, 2040 и 2044 годах. Свою позицию они высказали на референдуме. Явка на голосование составила почти 50%. Из 1 миллиона человек старше 16 лет свой голос отдали 652 тысячи. Горожан беспокоят предстоящие траты на спортивное событие, которые лягут на местный бюджет, а также рост арендных ставок и возможные проблемы с инфраструктурой. К слову, в 2015 году результаты референдума были аналогичными. Теперь Гамбург не сможет наравне с другими городами Германии соревноваться за право проведения Олимпиады. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19-24 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наша с вами лодка причалила к очередному берегу под свежий трек Swim от группы BTS для того, чтобы мы и дальше в рамках музыкального бранча на волне Радио Витебск могли с вами приятно проводить рабочее, а может быть даже у кого-то и нерабочее время вместе, мотивировать друг друга, я считаю, на какие-то новые свершения, поддерживать, если вдруг кому-то это тоже будет необходимо, но и самое главное, конечно же, для того, чтобы заряжаться хорошим настроением. Ну а все-таки, ребят, если вернуться сейчас к теме о музыке, то напомню, что самые горячие и последние новинки, которые звучат у нас в эфире, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в таких разделах, как «Новинки» и «Хит-парад ТОП-20». Так что на досуге, когда будет свободное время, обязательно переходите туда, просматривайте список и выбирайте своих любимчиков. Ну а мы в ближайшем будущем будем наслаждаться творчеством таких ребят, как Naked Portugal The Man, которые подарят нам свой трек под названием «Glide». Саунд отыграет Иван Соловьев, белорусский диджей, подарит «Lose Control». Ну а сейчас, после небольшого рекламного ролика, в эфире отыграет зарубежная работа под названием «Love Heart Repeat» от талантливого трио. Али Фарбен, Льюис Томпсон и Мэй Мюллер отметятся здесь.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багин».

0: крутий.
1: Реклама.
2: Хочеш окна замінити? Нужно просто позвонить. Компанія «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

года, когда хочется меньше работать и больше отдыхать, хочется путешествовать, куда-то отправляться в какие-то страны, причем не обязательно жаркие, просто для того, чтобы менять локации, так сказать, и отдыхать. Ну и, конечно же, если такой возможности нет, мне кажется, вполне себе можно устроить тоже отдых, съездить куда-нибудь в деревню или на дачу и почилить на природе, ничем не хуже. Ну, в данном случае, в игре «Чемоданное настроение» мы путешествуем по нашей прекрасной планете Земля, заглядываем в разные уголки этой планеты и узнаем какие-то интересные масштабные мероприятия, законы, традиции. Кстати, напомню, что игру предоставил наш друг и партнер, турагентство «Багира», за что им огромнейшее спасибо. А еще они предоставили для вас крутейшие подарки. Это бесплатный проезд в Крым и обратно. Кто этим летом отправится на Черное море, мы узнаем уже в эту пятницу. А пока в июне месяце продолжаем играть в эту игру и, так сказать, набираем новый список финалистов на этой трудовой. Играем с вами через Viber, номер мессенджера 7071071. Принимать участие могут абсолютно все желающие. Главное, чтобы люди были взрослые, старше 18 лет. Ну и самое главное, чтобы вы тоже не были победителем этой игры «Чемоданное настроение». Значит, смотрите, меня интересует, вот сегодня у меня вопрос такой. В какой стране проходит фестиваль под названием «Дуанью» или «Праздник драконьих лодок»? Проводится, кстати, он в начале лета. Там традиционно едят такое блюдо, как цунзы, рис с начинкой, завернутый в бамбуковые листья, и устраивают гонки на лодках в форме драконов. Если погуглить на просторах интернета, очень это масштабно и красиво все сфотографировано. Туда обязательно хотелось бы съездить в ближайшем будущем.

0: которая слушает.
1: Ну что, ответов у нас, как всегда, огромнейшее количество. Естественно, немножечко запутаться, может быть, и можно в этой игре, когда мы говорим про рис, бамбуковые листья и какие-то драконы. Но, тем не менее, друзья, у нас тут всего лишь две страны сегодня чередуются в ответах. Написали нам Китай и Япония. На самом деле, фестиваль драконьих лодок под названием Дуанью проходит действительно именно в Китае. Google, как говорится, в помощь. Ну и первой, кто ответила Китай в нашем вайбере, оказалась Олеся. У Олеси номер телефона заканчивается на 0040. Олесь, вы попадаете в этот первый такой вот летний понедельник в список финалистов, с чем я вас, собственно, и поздравляю. Напомню, что розыгрыш этой игры состоится в пятницу. Может быть, и там вам тоже повезет. А почему бы и нет? В любом случае, все те, кто принимал участие, огромнейшее спасибо вам, друзья. Следите за эфиром. Дальше будем тоже с вами играть, но уже в другую игру. А я, пользуясь случаем, напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagira.tour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис, скажете «Радио Витебск», за это получите скидку 5%. Всю подробную информацию всегда можно узнать у менеджеров.

0: Радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цуйдуньюем. Подробности приводит Пол Первого.
2: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
1: Беларусь является полноправным членом ФАО с 2005 года. Страна участвует в разработке и принятии решений по международным проблемам в сельскохозяйственной и продовольственной сферах. С момента вступления Беларуси в ФАО в стране реализованы двусторонние проекты технического сотрудничества на сумму около 2 миллионов долларов. Другие подробности встречи в следующих выпусках.
3: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

нашем эфире становится жарко, и Инна не даст соврать. Не зря она исполнила только что свой трек «Hot». Одна активность за другой. Продолжаем играть, друзья. Игра у нас сейчас «Городские следопыты». Игра приурочена не только к тому, что сегодня 1 июня, день лета, но еще и сегодня отмечается Международный день защиты детей. По такому поводу мы хотим порадовать вас и порадовать ваших деток. Разыгрываем здесь пригласительные в парк победителей на колесо обозрения, чтобы вы как раз-таки сходили и прекрасно провели там время, вспомнили сами детство и порадовали своих детей на каникулах. Ну и, конечно же, нашим друзьям из парк победителей огромное спасибо за то, что предоставили такие замечательные подарки. Играем с вами в Вайбере, номер мессенджера 7071-071. Сейчас в открытом телеграме, друзья, у нас появилось задание. Я бы сказала, немножечко такое сложное для внимательных, ну, по крайней мере, кто часто передвигается пешком и гуляет по центральным улицам нашего города, однозначно эту достопримечательность не раз видели. В общем, меня интересует, на какой улице она расположена. Пишите, кто правильно отвечает, тот и забирает билеты. Всем удачи!

0: любимая музыка.
1: Интересные у нас сегодня ответы, но, судя по всему, как я сказала, задание со звездочкой – эту собаку не каждый, наверное, увидит, которая там возле двери где-то находится. А я говорила, что находится она на центральных улицах города, кстати, но, тем не менее, у нас ответы вот такие вот были. Горбачевского 1 нам прислали мимо, друзья Чехова 4 тоже не сюда, написали Ленина и Толстого тоже мимо. На самом деле, эта центральная улица, прекрасная старинная улица Суворова, точно. Если адрес дать, кто хочет посмотреть на эту собаку, Суворова 3, там находится художественная школа, и рядышком находится художественный магазин, по-моему, если память не изменяет, называется он Fest, где тоже продаются какие-то красивые работы, картины, куда можно зайти что-то посмотреть, прикупить. И вот как раз-таки там на крыльце лежит вот эта вот черная собака. Судя по всему, для всех она неприметная. Правильный ответ – это действительно Суворова, и Александр первым написал нам в Вайбере: у Саши номер телефона заканчивается на 2880. Саш, принимайте поздравления. Вы большой молодец. Билеты ваши вне эфира. Расскажу, где и как вы будете забирать свой подарок. А я, друзья, напомню, если вы хотите в ближайшем будущем порадовать своих родных и близких, не забывайте про музыкальный агент. Привет, поздравления можно писать уже прямо сейчас.
0: Городские следопыты.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ланч-парад.
1: В игре, друзья, немножечко поиграли, а теперь настала пора возвращаться к музыке. Не зря наша программа называется все-таки «Музыкальный бранч». И здесь в 12.45 на часах у нас традиционно рубрика «Бранч-парад», где мы вспоминаем с вами все новинки, с которыми знакомились на прошлой трудовой неделе. Ну и чтобы не запутаться, как всегда, по логике вещей мы пойдем, естественно, по порядку. В прошлый понедельник нас радовали такие звезды, как Шакира и Берна Бой. Они подарили миру новый трек «Дай-дай», что в переводе означает «Вперед». Такая мотивационная работа получилась. Ну и ни для кого не секрет, что это гимн будущего чемпионата мира по футболу. Давайте вспоминать вместе, как звучала их работа.

Кстати, кто еще не видел клип на просторах интернета, можете тоже посмотреть. Так сказать, его просмотрело огромнейшее количество пользователей. И, собственно, ребят получили, ну, практически, я бы сказала, практически попали в Книгу рекордов за счет просмотра. Мы идем дальше. Во вторник слушали с вами классную работу под названием «Satisfy» от моего любимчика Кэлвина Харриса и великолепной певицы джази. Мне кажется, вот ее голос всегда приятно звучит под разные диджейские саунды.

С учетом того, что сказала мой любимчик, я думаю, многие уже догадались, за кого я буду голосовать, за кого вы будете голосовать. Про это тоже расскажете. Мы идем дальше. Когда на календаре был экватор трудовой недели, нас своей музыкальной работой «Two Steppin'» порадовал Дипло и Андрей Нюнс. Давайте слушать вместе эту новинку.

я бы сказала, достаточно бодро вышла. Сейчас немножечко биты наши стихнут по треку «Shades of Blue», над которым потрудился Джон Саммит, Де Вольт и Джулия Чёрч. Давайте вспоминать вместе.

4 зарубежных работы прослушали. В пятницу у нас, как обычно, была русскоязычная работа. Трек назывался, ну, я бы сказала, даже не трек, а, конечно, композиция «Холодно». Все как раз-таки тогда сетовали на то, что последняя майская неделя была достаточно холодной. И вот, пожалуйста, коллектив «Руки вверх» тоже немножечко замерзал. Правда, не от погоды, а взаимоотношения у них там с девушкой сложные.

0: друзья, быстро, музыкально мы с вами пробежались по всем новинкам в этой рубрике «Бранч-парад». Напомню, у нас звучало 4 зарубежных работы и одна русскоязычная. Теперь остается, как всегда, дело только за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал. Пост уже, кстати, скажу по секрету, появился там. Выбирайте лучший хит из этой пятерки, а мы уже по результатам голосования будем смотреть, кто чаще будет появляться в нашем FM-пространстве, радовать своим творчеством, ну и кто из ребят сможет отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20».
1: Бранч-парад.

0: Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: ритме твоего города. В Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цуй Дуньюем. Подробности приводит Пол Первого.
2: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цуй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
0: Новости региона.
1: Со 2 по 6 июня Минск станет центром притяжения для представителей агропромышленного сектора со всего мира. Свою продукцию на крупнейшей международной специализированной выставке «Белагро-2026» продемонстрируют и представители Витебщины. Количество заявок на участие в мероприятии превышает прошлогодний показатель. Уже подано 570 из 12 стран. И это еще не итоговая цифра. В 2025 году в выставке участвовали 545 компаний. Общая площадь экспозиции составит 42,5 тысячи квадратных метров. Каждый регион нашей республики представит на Белагро выпускаемые продукты питания. 11 агрокомбинатов продемонстрируют выращенные в теплицах овощи. Свою продукцию покажут 18 производителей средств защиты растений и удобрений. В Полоцке в рамках Дня города прошел 9-й литературный форум «Центр Европы» с международным участием. Это значимое культурное событие ежегодно собирает десятки авторов и ценителей слова из разных стран в Древнем Полоцке, чтобы снова и снова открывать новые имена, поддерживать молодых авторов и укреплять культурные связи. В торжественном открытии приняла участие заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, известный поэт, почетный председатель жюри литературного форума Тамара Краснова-Гусаченко. В этом году 104 участника из 6 стран мира пробовали свои силы в 4 конкурсных номинациях. Форум традиционно включает открытые творческие встречи, мастер-классы, презентации книг, позволяя авторам обсуждать актуальные тенденции развития современной литературы, обмениваться опытом и повышать свое мастерство в рамках профессионального диалога. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон-74».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: Октябрьск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: в музыкальном плане мы с вами немножечко попутешествовали, побывали в космосе по трек Galaxy, над которым потрудились Kungs и Theophilus London, а теперь возвращаемся в реальность. На часах у нас уже обеденное время, а на волне Радио Витебск прямо сейчас стартует поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. И мне кажется, ребят, в этот понедельник сегодня очень много поводов для радости. Ну, смотрите, новая трудовая неделя наступила. Однозначно своих коллег можно поздравить с этим событием и что-то хорошее им написать. Отмечается 1 июня Международный день защиты детей. Кстати, календарь нам показывает, что сегодня, еще вот так вот совпало, отмечается Всемирный день родителей. И такому празднику уже целых 13 лет. А еще мне нравится одно событие. Называется оно «День скажите что-нибудь приятное». Так вот, я предлагаю не сказать что-нибудь приятное, а прямо сейчас написать что-нибудь приятное своим родным и близким. А именно, можно передать горячие приветы, поздравления, признаться в любви, написать что-то хорошее без особого повода, рассказать, к примеру, как вы провели уикенд последний, майский, весенний. Ну и по возможности, если есть желание, можно заказать свою любимую музыку. По поводу песен, если они окажутся в нашей фонотеке, мы их с удовольствием поставим в эфир. Если не найдем, будем с вами решать что-нибудь другое слушать. Ну, в общем, расклад на ближайшую 60-минутку у нас такой. Данные не менялись, присоединяйтесь к нам, пишите в Viber, Telegram, номер единый 707-071-071.
1: Музыкальный агент. Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багир».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Агент.
1: Кому-то дарят лютики, как поет Настя Кравченко в своей песне, а кому-то в рамках музыкального агента дарят прекрасные слова. Ну и, естественно, мне хочется сейчас их уже начать озвучивать. Так, вот у нас первое сообщение в Вайбере. Здравствуйте, передайте огромный привет в деревню Быховцы мужу Дмитрию и нашим гостям из Минска, Римме Викторовне и дорогому Баранову Андрею. Хорошего настроения, отличного отдыха, прекрасной погоды и замечательной рыбалки вечером. Целую, обнимаю, от Ирины прилетела. Ну, Ирочка, я думаю, и с учетом того, что, скорее всего, вы сейчас на работе где-то находитесь, вам нужно просто побыстрее отработать, постараться сегодня немножечко пораньше соскочить с работы, так скажем, прямо, и, в общем-то, присоединиться к этой компании, чтобы приятно проводить время, тем более первый день лета, почему бы не отметить это событие. Идем дальше по тексту. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Елене Андреевне Хюндае, Саве Нахове, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лищук Сергею на 70 6-й. Соседу сверху и снизу Олегу Вячеславу. Вам, Наташ, привет. Всему коллективу радиостанции Витебск тоже привет. Ну и, конечно же, всем радиослушателям хорошей трудовой недели. Вот на этой доброй нотке, друзья, я считаю, мы пока поставим с вами запятую. По остальным сообщениям мы продолжим двигаться уже чуть позже, в следующем выходе. А сейчас предлагаю насладиться музыкой. По курсу у нас, кстати, позитивная, свежая работа, которую мы не так давно вспоминали в рубрике «Бранч-парад». Трек называется «Satisfied» Келвина Харриса и «Джази». Так что прибавляйте звук динамиков громче и давайте танцевать.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11

0: июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Агент.
1: Наш поздравительный сегмент на волне на радио Витебск продолжается. Ну и, конечно же, очередная порция сообщений уже здесь имеется. Здравствуйте, радио Витебск. Хочу передать привет любимому брату Сергею Сергеевичу от сестры из Липеля. Пожелать ему не терять надежды. Ну, я думаю, Сергею Сергеевичу однозначно повезло, что у него, во-первых, есть такая сестра. А во-вторых, когда прилетают вот такие вот сообщения, слова поддержки, мне кажется, однозначно человек воспрянет духом, и все у него будет хорошо. Ну, по крайней мере, Сереже мы этого так точно желаем. Идем дальше. Есть у нас сообщение от Александра, который, кстати, не так давно выиграл у нас в игре «Городские следопыты». Что он пишет? «Поздравляю всех с началом лета, отличной погоды, крепкого загара и хорошего летнего отдыха. Всех детишек с началом каникул и с праздником, с Днем защиты детей». Вот это мне особенно больше всего нравится. Сегодня вы официально можете потрепать нервишки родителям, и ничего вам за это не будет. Нотки юмора однозначно у нас в эфире всегда приветствуются. Саша, судя по всему, хочет потанцевать, потому что заказал для всех композицию «Танцпол везде» от Анны Немченко. Саш, в ближайшем будущем ваша музыкальная заявка отыграет, а я захвачу еще сообщение. Здравствуйте, передаю привет сыночку Туркову Артему. Веселых каникул тебе, люблю, мама. Да, у детей каникулы, им повезло. Ну, кстати, у родителей тоже. Практический отдых, как-никак, уроки делать не надо, и это уже огромнейший плюс. В общем, заканчиваю болтать, продолжу это дело чуть позже, а сейчас возвращаемся к музыке и слушаем то, что вы заказывали. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Директор ФАО назвал Беларусь примером в плане обеспечения продовольственной безопасности. МИД Ирана заявил, что США затягивают переговоры, меняя свои требования. Школы Литвы получили десятки писем с угрозами, но полиция рекомендовала продолжить учебный процесс. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Музыкальный агент.
1: Музыку послушали, а теперь настала пора и опять ваше сообщение читать. Кстати, времени осталось не так много. Помимо этого выхода у нас будет еще два, поэтому если вы хотите присоединиться в нашу дружную компанию и порадовать родных и близких, пишите прямо сейчас. Не стесняйтесь, не откладывайте это дело в долгий ящик. Напоминаю наши данные, если вдруг вы забыли. Вайбер, Телеграм 7071-071. Музыкальный агент. Это программа бесплатная для всех и каждого. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Желаю замечательного, продуктивного дня, яркого, солнечного настроения, бодрости, задора. Пусть он будет светлым и удачным для тебя этот денек. Чтобы сердце твое наполнялось радостью и непоколебимой верой в свои силы. С первым летним днем обнимаю, целую. Очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала огромное спасибо всему вашему коллективу Радио Витебск. И всегда, пожалуйста, хочется здесь ответить, обращайтесь, мы только рады помогать. Есть у нас сообщение вот такое. Линок передает привет всем радиослушателям и желает прекрасной трудовой недели, ну и, конечно, с первым летним днем. Лен попросила поставить в эфир что-нибудь зарубежное на мой вкус. Спасибо, что доверяете, так сказать. Зарубежную музыку мы, на самом деле, очень любим, если признаться честно. Ну, с учетом того, что доверились, так сказать, давайте вспомним одну работу. Она, кстати, свежая. Не так давно мы с ней знакомились в рамках нашей рубрики «Бранч-премьера». Трек называется «Forever Dream». Исполняет его замечательный человек Алекс Уоррен. Чаще всего в эфире вы его знаете по треку «Ordinary», но вот у него есть еще одна классная новая музыкальная работа. Мне кажется, у него потрясающий вокал, даже не хуже Тедди Свимса, не побоюсь вот этих вот признаний. Ну и сама работа, мне кажется, такая по нарастающей, по энергетике звучит. В общем, давайте ее ловить и наслаждаться.
0: Музыкальный агент.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останови!

0: Доктор Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Моя жизнь, мой вайп, сторис. Инста, лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

только что про рубашку и помаду рассказал нам свои песни «Моя рубашка на тебе», белорусский исполнитель под псевдонимом King of Minsk. Ну а теперь я вам расскажу одну полезную информацию. Предприятию «Спецавтобаза» требуется слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 белорусских рублей, сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей, а также подсобный рабочий зарплатой 1100-1250 белорусских рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив в отдел кадров. Номера телефонов 22-76-08, а также имеется мобильный код 29-829-47-68. Ну, а теперь от полезной информации мы, естественно, переходим к сообщениям, которые у нас здесь еще остались. Наталья написала: «Привет всем витебчанам и радиослушателям! С новым летом! С новым счастьем!» Как звучит замечательно. «Прекрасного дня, отличного настроения и удачи!» И Наташа попросила по возможности поставить песню «Эгоистка» от Диверт. А будет такая музыкальная заявка. Вот еще послание. «Хочу передать большой привет своему любимому мужу Александру. Я очень тебя люблю, мой таксист. Твоя Татьяна, хорошего тебе дня». Ну, я думаю, это сообщение долетело до нужного адресата, так что пожелаем ему, так сказать, хороших клиентов и попутчиков. Ну и всем нашим радиослушателям мы, конечно же, желаем отличного настроения. Спасибо, что продолжаете, так сказать, брончевать этот понедельник вместе с нами. Ну и мы возвращаемся к музыке и будем слушать то, что вы заказывали сами. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В нашем городе, друзья, 13.56, и могу сказать одно, что все сообщения в этот первый такой летний теплый понедельник у нас озвучены, проверила Viber, проверила Telegram, так что можно ставить жирную точку, но это то касается дневного сегмента. Не забывайте, что второй выход программы состоится вечером с 19 до 20. Сейчас все-таки у нас будет совсем другая программа, непривычная, наверное, для понедельника, но про нее, я думаю, лучше расскажет моя коллега Даша Потехина, которая уже здесь появилась у микрофона.
1: Здравствуйте! Наташ, привет! Люди, привет!
0: Привет!
1: Наташ, все так хорошо, ты так начала, но вот это слово «жирное». Так. Мне почему-то вот к лету не хочется это слово вот как-то...
0: «Жирное»?
1: Да, вот здесь вот неуместно оно мне. Почему-то у меня сразу такие ассоциации не очень хорошие. А давайте подумаем вот сейчас. Ты, я, Таня Воронцова. Вот первое слово, которое появляется в голове, когда мы говорим «лето», что это?
0: У меня мороженое.
1: Ты задумалась. Таня сидит сейчас, она потом в новости где-то так между новостей скажет, что у нее. Ну, конечно же, солнце. Я еще подумала, цветы какие-то, вот яркие краски. И дети.
0: Дети, да, без них никуда.
1: Веселые, задорные, которые каникулярные, скажу так. Дети, которые на каникулах, потому что остальные еще учатся, у них экзамены, какие-то, возможно, зачеты, практики. А вот дети, которые беззаботные, идут сегодня, еду на работу, идут целые шеренги куда-то, на какие-то выставки, на какие-то экскурсии, на какие-то карусели.
0: Можно позавидовать,
1: кто,
0: да?
1: Кто куда, да, кто куда. Они бы, конечно, хотели вообще никуда не идти. Они просто хотели бы лежать, мне кажется, на диване, болтать ногами, есть мороженое, не знаю, может, на улице, на воздухе находиться, совсем ничем не занимаясь. Но пока мы же говорили о том, что беззаботным лето должно быть и безопасным. Безопасным. Вот чтобы оно было безопасным, они должны быть под контролем. Их контролируют и родители, и преподаватели, и еще какие-то люди. А есть люди, которые заботятся о детях-сиротах. И вот именно таких людей мы сегодня пригласили в наш эфир, потому что сегодня программа будет посвящена Белорусскому детскому фонду, Витебскому отделению. И директор этого фонда у нас в гостях, еще один интересный человек. Вот с ними будем общаться на протяжении следующего часа. Ну и я скажу, что стартовала наша акция «Медиа Kids». В ней эфирная такая, очень веселая, как мне кажется, да, потому что будь я ребенком и включись я вот в такой процесс, как бы я радовалась. Они пока боятся. Вот я сейчас их привела, они находятся в стенах нашей телерадиокомпании, эти детишки, с большими глазами, удивленные, напуганные. Но я думаю, что потихонечку мы их, как маленьких птичек, приручим. Они привыкнут, и им будет интересно заниматься. Мы будем с ними заниматься всякими тренингами, давать им задания и так далее, и так далее. Но будет здорово, надеюсь. Мы будем вас держать в соцсетях в курсе. Заходите и подписывайтесь, все там увидите.
0: Тогда я обязательно пойду с ними тоже познакомлюсь. Да. Вот, так что вам, друзья, я желаю хорошего дня. Прощаемся до завтра. Наташа Баталкова была на связи. Всех обнимаю. Всем пока-пока. Музыкальный

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь является примером в плане обеспечения продовольственной безопасности. Об этом генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунь Юй заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, передает Белта. По словам гендиректора ФАО, одна из целей его визита в Беларусь – изучение того, как обеспечивается продовольственная безопасность. Она здесь на высоком уровне, который можно приводить в пример, заявил Цюй Дунь Юй. Особое внимание Дунь Юй обратил на то, что в Беларуси, в отличие от многих стран Запада, слова руководства государства не расходятся с реальными поступками.
1: В мире.
2: Постоянное изменение позиции Соединенных Штатов Америки, а также выдвижение ими новых условий ведет к затягиванию переговорного процесса. Такое заявление сделал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает ТАСС. По его словам, Тегеран изначально испытывал сильное недоверие к США, и на данный момент обмен сообщениями с Вашингтоном происходит в той же атмосфере. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 21 мая призвал не верить информации СМИ насчет переговоров с США до объявления властями окончательных результатов. Школы Литвы получили десятки электронных писем с угрозами, однако полиция рекомендовала продолжить учебный процесс. Об этом сообщают литовские СМИ. Письма с угрозами начали поступать в школы по всей стране с 1 июня. Полиция на данный момент сообщила об около 40 таких сообщениях. Информация проверяется и анализируется. Сегодня в школах Литвы проходят экзамены по литовскому языку и литературе в выпускных классах. Ряд пациентов с рецидивом рака, которым не помогли другие методы терапии, добились полного исчезновения новообразований благодаря экспериментальной противораковой вакцине. Клинические испытания прошли в 11 странах мира, передает Мир-24. В рамках тестирования лекарства ввели 102 пациентам с онкологией органов головы и шеи. Такой тип рака занимает 6-е место в мире по распространенности. Итоги оказались многообещающими. У 43 испытуемых зафиксировали уменьшение размеров опухолей или их полное исчезновение. В частности, у 28 человек опухоль существенно сократилась, а у 15 пациентов ее удалось полностью устранить. Разработанный американской корпорацией препарат вводится подкожно один раз в 3 недели. Аналогичную эффективность средство показало и в лечении пациентов с раком легких. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. А партнер выпуска – сеть магазинов Веста.
3: Акция во всех магазинах Веста.
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов 5 рублей 31 копейка. Кофе Якобс с корицей 90 граммов 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
5: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 19-24 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 39%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночную часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне радио Витебск программа «Добро пожаловать».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багажник».

0: Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире «Радио Витебск» в программе «Добро пожаловать».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в эфир «Радио Витебск». Точнее, мы в эфире, а вы слушаете нас при помощи приемников ваших разных устройств и, конечно, с нашим другом Алисой. Ну и в этом часе мы уже немножко условились, что будем говорить мы на тему сегодняшнего события, сегодняшнего дня. И если для нас, для взрослых, лето — это маленькая жизнь, то для маленьких детей лето — это большая жизнь. Это большие возможности, это ожидания, это чудо. И этого времени они ждут весь год. Ну, как мы ждем Нового года, так они ждут, вот, например, того, когда наступит эта пора. Эта пора наступила. Сегодня 1 июня, сегодня День защиты детей. Именно в этот день мы решили устроить, организовать нашу такую программу, которая будет посвящена не только дню, этому Дню защиты детей, а еще и деятельности Белорусского детского фонда Витебского отделения, потому что именно это Витебское отделение представляет человек, который находится здесь, в нашей студии. Директор Витебского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» Обухова Ольга Олеговна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день, большое спасибо. Раз в год мы встречаемся, и вот снова вы здесь у нас в гостях. И еще один человек, мы скажем, что это интересный человек, а вот раскрыть его качество, его таланты, его деятельность мы сможем уже в процессе нашего разговора. Здесь у нас родитель-воспитатель детского дома семейного типа Витебского района Терехов Владимир Леонидович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Очень приятно видеть вас в гостях. Мне, конечно, не терпится спросить, как вам вообще здесь, в стенах студии нашей радиостанции, как вы представляли себе по ту сторону приемника? Это выглядит так примерно или что-то по-другому было?
3: Я здесь себя чувствую, как у себя дома.
1: Вполне, да?
3: Да.
1: То есть сижу за столом,
3: вполне,
1: общаюсь,
3: да.
1: И смотрю в окошко, потому что дети сейчас в данный момент, все воспитанники и участники нашей акции «Медиа Kids» тоже здесь присутствуют. Но, правда, они пока к микрофонам не допущены, они только тренируются, и у них будет целых 3 дня на то, чтобы попробовать себя в роли радиоведущих. Я, конечно, мы сегодня говорили с самого утра, я еще раз напомню, что у нас стартовала акция «Медиа Kids». Уже даже не знаю образца какого года, но года, понятно, 26-го, но дело в том, что мы уже не впервые ее проводим. И вот в этом году мы снова встретились уже с совершенно новыми детьми, которым так интересно посмотреть, как у нас здесь все организовано. И вот они сейчас рассматривают студию, новостную студию радиостанции «Витебск». Друзья, итак, о главном. Значит, у нас будет несколько блоков. В этих блоках мы пообщаемся с директором детского фонда, мы поговорим с Владимиром Леонидовичем, и мы узнаем о деятельности фонда. В том числе, я знаю, что очень многие сейчас ждут этого момента, и мы этот момент продлим, но сделаем в финале нашей программы, нашей встречи, потому что сегодня мы будем награждать детей, участников конкурса. И многие родители и дети вышли на связь, они сейчас где-то там, в разных уголках Беларуси, Витебской области, слушают нас, чтобы узнать, прозвучит ли их фамилия. Правильно, Ольга Олеговна?
2: Да? Да, конечно. Очень большое количество ребят ждет результатов этого конкурса.
1: Ну, и мы узнаем все эти фамилии обязательно здесь, на волне радио Витебска. Сейчас начнем с того, конечно, вообще о том, чем занимается детский фонд, мы знаем не понаслышке. То есть мы сотрудники радио. Расскажите, Ольга Олеговна, в общих чертах основные направления вашей деятельности. Вот чем вы занимаетесь?
2: Белорусский детский фонд – это организация, которая работает с 1988 года. Мы одна из старейших организаций в Беларуси, которая оказывает помощь детям разных социальных категорий. В том числе это детские дома семейного типа, детские социальные приюты, дети-инвалиды, ну а также учреждения, которые работают с детьми. То есть это помощь точечная в зависимости от того, кому что нужно. И работаем мы по всей Витебской области. Информацию мы получаем от членов правления, которые с нами сотрудничают и находятся у себя на местах.
1: Так, это организован был фонд, вы сказали, в 88 году. Это Белорусский детский фонд. Витебское отделение когда появилось?
2: Примерно в то же самое время. Единственное, что потом по мере изменения законодательства там проходила перерегистрация, и практически с того же самого времени функционирует Витебское областное отделение.
1: Насколько известно, фонд не только помогает детям-сиротам, детям, которые находятся под опекой, в домах семейного типа, инвалидам, больным, но еще и поддерживает какие-то их таланты.
2: В самом деле это так. У нас даже на страницах в социальных сетях написано, что мы поддерживаем одаренных детей. И у нас вот 2 раза в год есть масштабные конкурсы наши областные. Ну а также это многочисленные конкурсы, которые предлагает Республиканский детский фонд, в которых дети себя могут проявить с разных сторон своего творчества.
1: То есть, если следить за обновлениями, за новостями Белорусского детского фонда, можно узнать о том или ином мероприятии, которое будет в ближайшее время, да?
2: Да, у нас все транслируется сразу. И вот, например, недавно у нас закончилась акция, посвященная годовщине Чернобыльской трагедии. Это была очень большая акция, в которой принимали участие ребята из всей Республики Беларусь, в том числе из Витебской области. Итоги уже подведены, они публикованы. В течение этого года у нас год белорусской женщины, идет большая республиканская акция «Призвание мама», ну а также наша замечательная патриотическая акция, которая будет заканчиваться где-то в районе 3 июля Дня независимости, это «Письмо солдату». Республиканская акция.
1: То есть можно сказать, что не месяца без какого-то события, без какого-то повода постоянно дети вовлечены во что-то. И если есть желание себя показать, раскрыться, то возможность будет всегда.
2: Ну, на самом деле это так, да. Кроме того, у нас очень много массовых масштабных мероприятий, куда мы приглашаем детей, где они также могут себя проявить каким-то образом.
1: Хорошо, подробнее узнаем об этом мы совсем скоро. Оставайтесь, друзья, с нами. Вы слушаете Радио Витебск. В этой студии Дарья Потехина. Со мной наши гости Владимир Леонидович и Ольга Олеговна. Будем говорить о наших детях.
0: Добро пожаловать!

0: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велика, в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
7: Добро пожаловать!
8: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем программу «Добро пожаловать». Сегодня у нас тема летняя, тема детская. Ну и не только детская, конечно, и взрослая немножко, потому что здесь без взрослых дети бы не могли существовать, естественно. Поэтому те взрослые, которые отдают свои жизни, отдают свое время, свое сердце этим детям, они достойны аплодисментов. Один такой человек у нас в гостях, мы о нем поговорим. Ну почему один? Их двое. Я имела в виду, конечно, что здесь Ольга Олеговна, которая является директором Витебского отделения детского фонда, она опекает всех детей, но уже в частности в домах они проживают со своими воспитателями. Итак, Ольга Олеговна, давайте еще о деятельности фонда. Вот давайте узнаем, например, понятно, что есть какие-то соцсети, сайты, куда можно обратиться, где можно почитать, узнать о всех ваших акциях, мероприятиях проводимых.
9: У нас есть страница в социальных сетях. У нас очень легкое название. Нас найти — «Дети Витебск». Можно все прочитать. Актуальное в сторис. Все ежедневно, все публикуется, обновляется. Вся информация.
8: То есть можно подписаться и следить за всем, что будет. Там же можно задать какие-то, наверное, вопросы, если у кого-то есть, возникают. Они в какой поддержке, возможно, не только финансовой, нуждается фонд на данный момент? Я думаю, что это всегда есть такое.
9: Ну, это вопрос актуальный для нас всегда. Любая поддержка организационная. Мы всегда открыты к новым мероприятиям. У нас, конечно, есть план работы, есть мероприятия, которые из года в год, но даже те же самые мероприятия у нас расширяются, видоизменяются, когда нам предлагают какую-то поддержку. Вот как, например, с прошлого года в тот же самый праздник, праздник детства 1 июня, у нас появилось катание на теплоходе. Это благодаря тому, что руководитель предприятия сам позвонил и предложил такую возможность. Поэтому, пожалуйста, если есть какие-то идеи, мы всегда открыты. Мы рады, и мы всегда поможем организационно воплотить идеи, которые будут полезны детям.
8: То есть, если какая-то организация или какое-то частное лицо вдруг захотели как-то оказать какую-то поддержку, помощь, посильную лепту, даже волонтерскую, возможно, какое-то волонтерское участие, то просто можно позвонить и
9: да,
8: спросить.
9: Да, есть телефоны, есть электронная почта, все есть, можно связаться через социальные сети, можно написать, мы всегда выходим на связь.
8: Тут же сразу появляется вопрос. Если возможно, какой-то взрослый человек осознал и понял, что ему, наверное, в жизни этого очень не хватает. Бывают люди, которые мечтают о большой семье, а в жизни это не случается. И, возможно, они хотели бы стать воспитателем. Таким же воспитателем, как вот Владимир Леонидович. Как организовать эту деятельность?
9: Ну, это нужно обращаться в отдел по образованию своего города либо района. Ну, если люди нам звонят, мы всегда консультируем и направляем в ту службу, куда нужно обратиться. Нужно обратиться по месту жительства в отдел по образованию.
8: Есть какие-то особенные характеристики? Вот, Владимир Леонидович, скажите, какими человеческими качествами, данными должен обладать воспитатель, папа, мама? Я не знаю, как они вас называют. Вот, есть ли какие-то общие характеристики людей или кому нельзя быть воспитателем?
10: Человек должен обладать, в первую очередь, самыми лучшими качествами, я так понимаю, он должен любить детей.

0: ухаживать за ними, оберегать их, направлять на нужную, как говорится, линию и жизнь. Вот, вот такой человек должен быть.
1: То есть он не должен бояться труда, потому что здесь много будет труда эмоционального, физического, естественно. Заботиться о детях – это большой труд.
0: Конечно, в ребенка надо очень много вложить. Но чтобы вложить, ему нужно сначала предоставить любовь, ласку и внимание. Все.
1: Я так забегаю вперед, скажу, что у Владимира Леонидовича и его супруги в один момент было 17. Представьте себе, 17 воспитанников в одной семье. Всех нужно накормить, всех нужно одеть, обуть, посмотреть и так далее, поиграть, каждому внимание уделить. Так, ну об этом мы еще тоже подробнее поговорим. Ольга Олеговна, а чтобы вот стать воспитателем, это... А если у человека не полная семья, я имею в виду, не муж и жена этого захотели, а кто-то один, может ли человек как-то включиться в эту деятельность?
2: Ну, я знаю, что по Витебской области есть такой опыт. Для этого кандидаты все равно проходят отбор, контроль, проверку в отделах по образованию. Угу. Есть определенная государственная процедура, но это возможно. Я точно знаю, что в Витебской области есть такие семьи, детские дома семейного типа, где одна мама воспитывает детей.
1: Скажите, а чем вообще отличаются детские дома семейного типа от просто детского дома?
2: Ну, детский дом семейного типа, он как бы по размеру намного меньше. То есть это обычный дом, но обычно двухэтажный, как большая семья.
1: Это дом каких-то людей?
2: Да, это дом, в котором живет семья.
1: Угу. То есть это вот детский дом уже просто детский дом, не семейного типа. Это учреждение.
2: Большое какое-то, государственное учреждение, ну, как раньше, да, он построен на несколько этажей, то есть это уже больше такое, как государственное. А детский дом семейного типа – это дом для семьи.
1: Как много домов детских, вот домов семейного типа находится в нашей области?
2: Ну, я могу ошибиться, но 35 либо 36. То есть я точно знаю, что в районе 35.
1: Угу. Ну, насколько я знаю, вот обычно мы общаемся и встречаемся, и проводим нашу акцию «Медиакидс». Где-то 3 дома включаются в это. Чаще всего, да?
2: Да, да.
1: Так, ну и сегодня вот еще мы узнаем о том, откуда приехали к нам дети, но это уже будет за эфиром. Сейчас давайте скажем, какие мероприятия на данный момент, вот на момент наступления лета, 1 июня, или, возможно, ближайшие ваши планы у детского фонда, вот кроме сегодняшней встречи, кроме акции, что еще планируется?
2: Ну, хочу сказать, что у нас с прошлого года возникла замечательная идея. Мы с сетью аптек реализовываем акцию «Доброе дело». Это великолепная акция, и мы договорились уже на этот год, что эта акция также будет проходить для воспитанников детских домов семейного типа. Кроме этого, мы собираем, помогаем собраться детям в школу. Это акция наша «В школу вместе», в которой могут принять участие как юридические лица, так и физические лица могут оказать поддержку фонду. Кроме этого, портфель первоклассника. Это дети, будущие первоклассники из детских домов семейного типа, которым мы собираем школьный портфель. Покупаем туда все принадлежности, складываем в этот портфель.
1: Конечно,
2: и дарим детям.
1: 17 детишкам, собери их в школу, да, Владимир Леонидович. Но мы скоро узнаем, как это происходит на самом деле. А пока прервемся, у нас несколько минут для того, чтобы переключиться на музыку и главные новости. Ну, а потом поговорим о том, как же дети растут, как они себя чувствуют вот в этих вот домах. И узнаем вот из первых уст, насколько легко или нелегко быть таким родителем.
3: Добро пожаловать. Реклама на радио Витебск.
4: Хочешь балкон застеклить, нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
6: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края. Президент Сербии Вучич не будет снова баллотироваться на новый срок. Дмитрий Квартальнов покинул хоккейный клуб «Динамо Минск». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск.
3: Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире Радио Витебск в программе «Добро пожаловать». Слушайте

0: Добро пожаловать!
1: Продолжаем разговор, нашу интересную беседу, увлекательную, с людьми, которые действительно сегодня имеют самое непосредственное отношение к этому празднику. Не потому, что они маленькие дети, а потому, что они всегда работают с детьми. И даже для Владимира Леонидовича, который является воспитателем и, так сказать, папой, потому что я так думаю, что папой они вас называют, да? Может быть, не все, но отчасти. Вот, тем не менее, все равно это работа, это труд. И вообще быть родителем – это труд. Ольга Олеговна, вы тоже мать, скажите, это же труд?
2: Конечно, это большой труд. С одним ребенком труд, а если их 8 либо 17, тут и говорить не о чем.
1: Вот сколько всего было у Владимира Леонидовича, мы узнаем. Итак, родитель-воспитатель детского дома семейного типа. Терехов Владимир Леонидович у нас в гостях. Мы сейчас узнаем подробности о жизни в его семье, да, вот в доме семейного типа, в детском доме. Ну, а еще, конечно, мы поговорим о премии, которая вручается вот таким вот родителям. Детишки, которые ждут своих фамилий, вы дождетесь, все, я напоминаю, потому что сегодня все это будет. Мы огласим результаты конкурса. Сейчас вот все внимание и вопросы достанутся Владимиру Леонидовичу. Итак, скажите, Владимир Леонидович, вы, оказывается, лауреат премии. Не знаю, конечно, вы уже в курсе, мы хотели что-то до этого момента держать в секрете, но есть такая почетная премия «Друг детей», она была учреждена в 1989 году, Ольга Олеговна. Дальше, может, вы поможете?
2: Ну, я хочу сказать, что это духовная премия, очень почетная премия Республиканского белорусского детского фонда, которая ежегодно вручается лучшим людям, которые отдают свою душу, сердце, заботу, внимание детям на протяжении многих-многих лет. Это премия, которая отмечает вклад и заслугу этих людей в деле воспитания подрастающего поколения. Это оценка их работы, их труда, их усилий по тому, чтобы эти дети получили внимание, заботу, любовь и вышли в жизнь счастливыми людьми. И поэтому не так много каждый год, это трем человекам из Республики Беларусь, трое обладателей этой премии, и вот в этом году в числе обладателей премии наш представитель Витебской области Владимир Леонидович Терехов.
1: Так, ну мы как будто это не говорили, а вы этого не слышали пока до этого момента, потому что есть еще несколько вопросов для вас. Владимир Леонидович, вы очень интересно рассказали историю появления своей семьи, я имею в виду вашей семьи и вашего брака с супругой. Это было энное количество лет назад. Не будем вспоминать этот день, но вот Владимир Леонидович говорит, когда у них появился свой первый ребенок, а всего их было пятеро, то это не было, знаете, как вот люди готовы к этому, да? В данном случае были не готовы оба к появлению ребенка, но это изменило вас, обоих родителей, да, то есть и маму, и папу это изменило. Естественно, мы меняемся, потому что у нас новый статус, у нас уже новая миссия, но каким образом, вот я думаю, когда пришло озарение, не знаю, это вдохновение, возможно, воспитывать детей, то есть осознание того, что вы в этот мир пришли для того, чтобы мочь поднять на ноги такое количество мальчиков и девочек. Расскажите.
3: Мы детский дом семейного типа открыли в 90-м году.
1: Так, в 90-м году. Это уже получается, ого.
3: Да.
1: Это порядком, если я правильно посчитала, 27, да?
3: У нас...
1: Больше, 37.
3: Да. У нас это самое... 5 детей своих, вот, и ее сестра, короче, немножко начала выпивать. Троюродная сестра.
1: Угу.
3: И детки остались. Четверо деток.
1: То есть вот с этого момента
3: началось? С этого момента все началось, да. Вот. С этими детками мы общались, вот так это все, как говорится, встречались.
1: Угу.
3: Ну, какие-то подарочки им давали. Но мать уехала, бросила деток. Ну, мы хотели сначала их усыновить. Вот. А когда обратились с документами уже в исполком, нам предложили, как раз в 90-м году начали открывать детские семейные дома. И нам предложили, что попробуйте открыться. Вот. Ну, а для открытия надо было... Эти детей мы знали, а для открытия 5 детей. Поэтому девочку мы взяли одну...
1: А у вас к тому моменту сколько было своих?
3: Своих 5 деток было.
1: Уже было 5?
3: Уже было, да.
1: И трое еще сестры?
3: Четверо.
1: Четверо.
3: Четверо, да.
1: Так.
3: Вот. И пятую девочку мы взяли со стороны. Вот. Ну, там тоже мама погибла. Очень там страшная история была. Ну, в общем, короче. Вот, взяли. И вот в 90-м году создали детский семейный дом. Ну, конечно, у нас тоже это самое. Мы комиссии специальные проходили. И это самое, занятия были тоже специальные. Если люди, которые хотят вот так заняться детками, пускай не боятся этого. Это нормально, потому что надо же узнать полностью о человеке все.
1: Я, знаете, о чем подумала? Что если кто-то действительно, такая мысль у кого-то появилась, нужно, наверное, посещать подобные дома, но позволять им посещать, чтобы люди почувствовали, прочувствовали, потому что, чтобы потом назад вот желание, это как вот берут детей из детского дома, а потом понимают, что это не их. Вот чтобы такого не случилось, наверное, хорошо бы какие-то вот, ну, экскурсия, это не хорошо, неправильно будет сказано, да, а, ну, какое-то время побыть, пожить, помочь, волонтерская, может быть, какая-то помощь, да, вот, чтобы посмотреть, приобщиться к этому и себя вот проверить на, протестить, да, скажем, сможешь ты или не сможешь, твое это или не твое, чтобы попробовать, правда?
3: Дверь открытых дверей называется.
1: День открытых дверей, да.
3: Мы всегда,
1: но чтобы не смущать ни самих домочадцев, никого других, то есть, чтобы это все было, выглядело иначе.
3: Ну да.
1: Вот это было бы неплохо. То есть, можно ли кому-то обратиться к вам, к вашей семье, к вашей супруге, например, и сказать, а можно у вас бывать в гостях?
3: Обязательно, даже нужно. Потому что у нас тут недавно было мероприятие, вот, тоже так вот приезжали люди, смотрели, мы рассказывали, как что. Вот, это да.
1: То есть, ну, и тогда у вас уже 10 детей в вашем доме было.
3: Да.
1: Пятеро ваших, пятеро все равно ваших, потом они стали вашими, да, воспитанников?
3: Да, нашими, да.
1: И это количество вот этих детей вырастало, вырастало, и вот вы сказали, что в одном году у вас их было 17.
3: Было в одном году, потому что не было такого социального приюта, это самое, у нас не был еще организован, поэтому детки поступили, ну, вот.
1: Честно признайтесь, не было ли мысли сказать, да ну его, я все, я устала. Или там жена пришла в слезах и сказала, все, Володя, хватит.
3: Нет, и даже до самой, как говорится, до этой последней секунды, даже и то нет. Мы работаем, работаем, работаем.
1: Ну, конечно, но бывают моменты, надо, когда ты просто вот прям вот выдохся. Это всегда бывает, это у всех бывает, у людей бывает, у, наверное, тех, кто занимается какой-то деятельностью, очень активно отдавая себя, эти моменты наступают. Как вы собираетесь в таких моментах? То есть как вы мысленно или, не знаю, что помогает вас, вам, что вас мотивирует?
3: Мотивируют дети. Вы себе не представляете. Только они способны все успокоить и наладить. Все. Только стоит переговорить с ними на какую-то тему.
1: Пришел, там, прижался к,
3: да,
1: тебе, да?
3: Да, неважно, какая тема, неважно. Все. А улыбка, вы же сами понимаете, ребенка, это многого стоит.
1: Сразу отгоняешь все мысли прочь.
3: Все. И усталость уходит, все уходит моментально.
1: Себя подшпориваешь, то есть, да, объясняешь, что так нельзя, раскисать, все,
3: нельзя,
1: прекращай. Скажите, Владимир Леонидович, насколько вот ваши связи потом тесны после, когда уже дети вырастают? Следите ли вы за их судьбами?
3: Обязательно за судьбами тоже следим и в гости приезжаем. Но дело в том, что, понимаете, у каждого создается своя семья. Мы же не можем навязать, что
1: конечно,
3: давай,
1: да,
3: к нам быстренько. Нет. Ну, просто мы, да, мы контролируем, смотрим это самое. Всегда в каждой семье детки ухоженные. То, что уже и по трое, по четверо деток есть. Семьи уже
1: вот
3: создают.
1: Вот интересно, является ли ваша семья для них примером, и будет ли потом кто-то следовать этим примерам? То, что своих там много, это уже хорошо. Может быть, кто-то из них когда-нибудь и создаст такой же детский дом семейного типа, правда?
3: Ну, понимаете, здесь тоже много зависит от всяких этих самых, ну, как говорится,
1: ну,
3: событий.
1: Да, это
3: такое.
1: Оба родителя,
3: да,
1: должны на это пойти,
3: да,
1: осознанно, конечно.
3: Да, да, да, да.
1: То есть хотеть нужно двоим, а не тот, кто выражает больше желания,
3: конечно, конечно,
1: заниматься,
3: да,
1: этим. Естественно, что здесь только...
3: Тут...
1: Как вот брак, это союз двух людей, которые, да, дают согласие и принимают такое решение. То же самое и в этом случае. И еще такой вопрос. Скажите, есть ли у вас какая-то традиция, возможно, встречаться? Ну, то есть приезжают ли они, навещают? Или у вас, может быть, есть какой-то день? На день рождения ваш или супруги, на годовщину свадьбы?
3: 8 марта.
1: То есть приезжают,
3: да,
1: навещают?
3: Да, обязательно. 23 февраля тоже вот так приедут, поздравят. Приятно очень даже.
1: Ну,
3: да,
1: и на данный момент детей у вас сколько?
3: Сейчас на данный момент у нас 8 детей.
1: 8 человек, да, сегодня, и воспитанники ваши тоже находятся в числе наших,
3: да,
1: участников
3: сегодня,
1: нашей акции.
3: Да, да,
1: да?
3: Да.
1: Хорошо, мы с ними познакомимся. Ну, а сейчас, я думаю, тот самый момент торжественный, когда Ольга Олеговна, готовясь к этому эфиру, здесь хотела бы сказать несколько слов именно в ваш адрес.
2: Я хочу поздравить, и чтобы все знали, кто нас сейчас слушает, о том, что в студию пришел замечательный человек, который более 40 лет отдал свою жизнь для воспитания детей. И его такой труд, и труд его супруги, с которой они вместе прошли все эти годы, не остался незамечен. Республиканским общественным объединением «Белорусский детский фонд» в 2026 году принято решение о награждении Терехова Владимира Леонидовича республиканской почетной премией «Друг детей».
1: Мы вас поздравляем, Владимир
3: спасибо,
1: Леонидович.
3: Спасибо большое.
1: Вы, конечно, достойны многого. Но я думаю, что те эмоции, те, наверное, желания и пожелания, которые исходят от ваших детей, маленьких, больших, взрослых, всяких, которые уже выросли, которые еще растут рядом с вами, это вот это есть плата за ваш труд. Вы ее постоянно получаете, вы это чувствуете, вот эти вот эмоции. Ну и пример с вас нужно брать всем людям, которые готовы, которые хотят, которые думают, которые, может быть, сомневаются и не решаются. А вот посмотрите, есть такой человек, который не побоялся, его супруга замечательная, у которой сегодня юбилей, и мы бы хотели ее поздравить. Владимир Леонидович, можно от вас несколько слов услышать, потому что она, конечно же, слушает эфир и ждет.
3: Да, вы сами понимаете, что какой бы папа хороший ни был, маму он никогда не заменит. То есть на данном этапе это моя супруга, с которой мы, как говорится, создали свою семью, вот, и продолжаем работать с детьми. И сегодня у нее замечательный праздник, день рождения, юбилей. Вот. И опять 25 лет.
1: 18.
3: Ну, она уже совершеннолетняя, 25. Вот.
1: Хорошо.
3: Да. Я желаю ей всего самого огромного здоровья. Самое основное. Вот. А остальное все приложится.
1: А как зовут вашу супругу?
3: Любовь Юрьевна.
1: Любовь Юрьевна.
3: Для меня Любаша.
1: Любаша, уважаемая, многими, я уверена, любимая. Мы вас, я вот лично не знаю, но я уверена, что вы потрясающий человек. И здоровья вам крепчайшего, конечно, чтобы всегда ваши глаза улыбались и радовали всему, что вы видите. То есть все ваши труды, все результаты вас удовлетворяли, чтобы всегда вы слышали детский смех, никаких слез в вашем доме никогда не было. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы все эти дети, они давали о себе знать, потому что ведь наше сердечко родительское, оно уже всегда бьется от того, оно трепещет, когда ребенок, даже если он вырос, даже если он уже стал совсем взрослым, самостоятельным и своя семья, но мы хотим, чтобы он о нас не забывал. Вот я желаю вам искренне этого. Ну и поздравляем вас с днем рождения. Такая замечательная женщина, такая замечательная семья. И вот такой замечательный повод сегодня. И юбилей, и сегодня награда, которая сейчас в нашей студии здесь есть. Ольга Олеговна вот ее достала, чтобы показать нам. И телеканал «Витебск» сейчас транслирует работу студии. Телеканал «Витебск» может показать вам сейчас эту награду. Она здесь у нас на столе, на студийном. Она достается Владимиру Леонидовичу Терехову. Вот сегодня именно его мы поздравляем. Ну и будем переходить уже к следующему блоку нашей сегодня. Сегодняшней встречи. Через несколько минут поговорим мы с Ольгой Олеговной, директором детского фонда, и будем говорить как раз о работе этого фонда и о ее личном вкладе.
0: Добро пожаловать! Наша музыка на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны. Радио Витебск. 60-11-60.
2: Добро пожаловать!
3: Ну и в рамках наших встреч всегда у нас, когда появляется какая-то инициативная леди в студии, какой-то общественный деятель, деятель культуры и так далее, мы всегда даем возможность организовать подкаст «Женское дело». И вот сейчас в данном случае, я думаю, как раз вот именно все внимание приковано к директору детского фонда Витебского отделения Ольге Олеговне Обуховой. Ольга Олеговна, давайте немножко о вас поговорим. То есть мы поговорили о тех, кто воспитывает детей, но вы все равно постоянно опекаете огромное, их сотни. Вообще даже не представляю, какое количество детей. Вот вы знаете, с кем знакомы и сколько лет вы этим занимаетесь. Начнем с того, вы, во-первых, мама, да? Как у вас, у мамы и у деловой женщины появилась мысль связать себя с детским фондом?
4: Ну, получилось все достаточно логично. Я по образованию педагог. Естественно, начинала свой трудовой путь в качестве педагога. Есть у меня еще опыт заместителя директора по воспитательной работе. Есть у меня еще небольшой опыт работы в другом общественном объединении. Как-то так само собой сложилось, что сюда на работу меня пригласили. Вот, рекомендовали, рассмотрели мою кандидатуру, ну и решили, наверное, что я с этим справлюсь.
3: Тогда у меня вопрос сразу. Как долго вы думали, раздумывали, чтобы решиться, потому что очень непростая деятельность это?
4: Ну, на самом деле подумать пришлось, поскольку это общественное объединение. Здесь нужно думать, кроме того, как помогать детям, еще и как найти финансирование, как организовать это финансирование, как организовать работу организации. Вот, здесь достаточно масштабная, объемная деятельность. Ну, долго я не
3: здесь
4: думала, конечно.
3: Не только утешать, скажем, помогать, но еще стучаться в разные двери. Я понимаю, что это часть вашей работы.
4: Да, это часть моей работы, но я всегда говорю, что мне не стыдно просить, потому что я обращаюсь за помощью для детей. Вот, чужих детей не бывает. Я не стесняюсь просить, я не стесняюсь звонить. Вот, конечно, все это нужно продумать, как это все сделать, кому обратиться. Вот, но я хочу сказать, что я люблю свою работу. 29 мая было 7 лет, как я работаю в этой организации. И я с гордостью говорю о том, что мне нравится то, что я делаю. Я люблю детей. Я помогаю детям. Мне интересно, поскольку здесь очень много масштабных, больших мероприятий. Здесь нужно, можно проявить свою творческую инициативу. Здесь есть возможность организовать большое количество людей. Конечно, здесь нужно все успевать, ничего не забыть, поскольку это скоординировать всех нужно собрать. Но мне нравится моя работа.
3: Замечательно, когда человек вот чувствует себя полностью гармонично в том, чем он занимается, когда он раскрывается, когда это его инициатива, и она совпадает с его внутренним состоянием. Поэтому, насколько я вижу, и Ольгу Олеговну я знаю не первый год, и знаю ее в этой деятельности уже, ну, практически, наверное, все 7 лет, когда вы занимаетесь этим, я вижу, что это прям вот ваше. Но что является самым сложным в вашей теперешней, я не скажу, что это профессия, потому что этой профессии нигде не учат, а профессия ваша педагог, в вашей деятельности?
4: Ну, во-первых, мы общественное объединение, и мы можем предлагать свою помощь, свою деятельность, и работаем мы только в сотрудничестве с государственными структурами. То есть это управление по образованию, главное управление по образованию, у нас есть также президиум, правление, вот, то есть все инициативы нужно согласовывать. Мы не можем просто так что-то, да, мы предлагаем, но все равно кто-то должен одобрить, кто-то должен, скажем так, разрешить, ну и мы должны действовать корректно, мы же понимаем, что есть государственные программы, есть образование, образовательная деятельность, то есть все наши мероприятия это в помощь государственным программам, в помощь тому, кто работает с детьми в системе образования, соцзащиты, здравоохранения, то есть мы помогаем и работаем в сотрудничестве.
3: Насколько я понимаю, что самые большие сложности с ведением документации?
4: Ну, документации тоже достаточно, поскольку это финансовая деятельность, и, конечно же, в ней должен быть порядок.
3: Ну и колоссальная ответственность. Это ответственность ежедневная за себя, за то дело, которым ты занимаешься. стараешься, это дети, за которых тоже ты отвечаешь.
4: Ну да, с моей повышенной добросовестностью мне иногда бывает сложно, поскольку вот как, например, сегодня очень большое мероприятие, куда мы приглашали очень много детей, других людей, волонтеров, и поэтому всех нужно скоординировать, все нужно сделать так, чтобы, ну, все сложилось.
3: Насколько вам легко или нелегко ежедневно делиться своими эмоциями с этими детьми и отдавать частичку себя? Ведь все равно это ежедневное такое, ну, я не знаю, назову это словом жертвоприношение, но все равно ты в это дело входишь, и ты не можешь как-то абстрагироваться, да, и быть как безучастным. Ты постоянно отдаешь себя.
4: Ну, конечно, да, это отдавать себя, но я люблю свою работу. Мы, когда встречаемся с детьми, мы всегда в очень хороших отношениях, мы шутим, обнимаемся. Я всех предлагаю подписываться на наши социальные сети, потому что это дети, все-таки они большое время проводят с телефоном. Ну, что хочу сказать, когда мы помогаем больным детям, у нас есть государственный социальный заказ, где у нас работают работники с детьми, которые имеют третью, четвертую степень утраты здоровья. Это тяжело. Это тяжело даже не столько с детьми, сколько вникнуть в ситуацию этих родителей, которые вынуждены иметь вот, таких, вот такую ситуацию в своей семье. Но мы оказываем им помощь. У нас есть няни, работники, которые им помогают. Хотя вот здесь, конечно, психологически непросто.
3: Это очень непросто. Непростая профессия. Как легко ли вам совмещать удавалось свою личную жизнь, свою семейную жизнь с вашей общественной такой деятельностью?
4: Ну, поскольку я педагог, и в силу своей предыдущей работы я всегда отдавала больше времени, чем это требуется, сколько там по своей работе. Да. Здесь тоже приходится и выходные дни работать, и, ну, работа приносит удовольствие.
3: Ну, и еще один вопрос, прежде чем мы назовем не только участников и конкурсантов, а победителей нашей премии ежегодной. Скажите, Ольга Олеговна, чем на данный момент вот именно в этой деятельности вы можете гордиться? Собой гордиться?
4: Собой гордиться? Ну, во-первых, я пришла в организацию, когда требовалась, скажем так, перезагрузка. Был определенный некий этап, когда нужно было...
3: Какого-то, да?
4: Да, когда нужно было немножко перестроить работу, направить ее в другое русло, немножко сделать более современной. Ну, как мне кажется, у меня это получилось, поскольку организацию стали узнавать, знают, меня лично знают. Ну, вот этим, наверное, я и горжусь.
3: Замечательно. Я думаю, что очень хороший итог. И когда человек видит результаты своего труда, своей деятельности, своих вкладов и вот этих всех чаяний и того, что должно было быть, когда это совпадает, когда есть хоть какой-то минимальный уже успех, это замечательно. И этот человек нашел свое место. Ну, а люди могут порадоваться, что у них прекрасный руководитель и ответственный очень, насколько я знаю, Ольга Олеговна очень ответственный человек. Ну, и именно ей поручена вот такая вот честь сейчас назвать именно и фамилии всех деток, которые являются победителями ежегодного конкурса. Ольга Олеговна, сейчас вот я даже немножечко убавлю звук, чтобы было хорошо всем отчетливо слышно. Давайте будем перечислять эти имена.
4: Итак, в областном конкурсе на присуждение премии обучающимся за высокие достижения в области культуры, искусства, общественной деятельности в текущем году приняли участие 30 кандидатов на получение премии. Первоначально было отобрано 6 детей для того, чтобы рассмотреть на окончательное награждение. В этом году решающим фактором стал средний балл успеваемости. Согласно условиям конкурса, ребята должны не только иметь достижения в конкурсах республиканского, областного и международного уровней, но и также успеваемость по результатам 3/4 не ниже 8.
3: Так.
4: Из этих 6 кандидатов были отобраны 3 победителя, которые каждый из детей получит премию в размере 200 рублей.
3: Сейчас они ждут, когда эти имена прозвучат. Давайте.
4: Итак, первый победитель учится в средней школе номер 1 города Новолукомля. И зовут его Зейдин Данила.
3: Данил, поздравляем тебя. Так, следующий.
4: Второй победитель. Это Зубовская Ульяна из Кохановской средней школы Толочинского района.
3: Зубовская Ульяна, ты умничка. И?
4: И, ну, конечно же, город Витебск. Витебский областной дворец детей и молодежи, экологический отдел, в котором занимается Язенок Анастасия.
3: Настя Язенок, ты замечательная, молодец, мы тебя тоже поздравляем. Ура! Поздравляем победителей. Они заслужили свои награды, и это было непросто, но вы все старались. Ну, а те, кто, возможно, еще в этом году не услышал свое имя, обязательно дерзайте дальше, пробуйте, у вас все-все-все получится. И поздравляем вас сегодня с вашим праздником, детским днем, Международным днем защиты детей. Вот сейчас, в данный момент, радиостанция «Витебск» и наши гости, Владимир Леонидович и Ольга Олеговна, тоже поздравляют всех детишек и их родителей. Желают беззаботного, счастливого, радостного детства. Здесь у нас в гостях были директор Витебского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» Обухова Ольга Олеговна. Спасибо ей огромное за визит и вот этот вот интересный рассказ о своей деятельности. Ну, а также родитель-воспитатель детского дома семейного типа Терехов Владимир Леонидович. И вам огромное спасибо за ваш труд, за то, чем вы живете. Ну и мы, друзья, прощаемся с вами. Всего хорошего и с праздником еще раз.
0: Добро пожаловать! Реклама на радио «Витебск».
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60.
7: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багатый».

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил, что в текущем году товарооборот между Беларусью и Приморьем должен превысить 100 миллионов долларов. Подробности приводит полпервого.
2: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику, несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
3: Завтра ночью.
4: Я завтра буду.
2: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
0: В мире.
1: Президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, но он станет частью новой политической жизни страны, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью ТАСС. Вучич по-прежнему будет очень важным игроком, и его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет, сказал бывший вице-премьер. Первый раз Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, затем его переизбрали на второй срок, который истекает в 2027. Согласно конституции страны, президентом можно быть только два срока. По словам Вулина, Вучич никогда не нарушит конституцию, поэтому уйдет с поста главы республики.
0: Новости спорта.
1: Хоккейная «Минская Динамо» объявила о расставании с главным тренером Дмитрием Квартальновым, передает Белта. Как сообщили в пресс-службе столичного клуба, российский специалист уведомил руководство команды, что принял предложение другого клуба континентальной хоккейной лиги и уже подписал контракт. По сообщениям СМИ, речь идет о действующем чемпионе КХЛ Ярославском «Локомотиве». Квартальнов возглавлял «Динамо» сезона 23-24 годов. Под его руководством «Зубры» добились лучших результатов за все время выступления в КХЛ, дважды подряд финишировав в топ-4 западной конференции и выйдя в четвертьфинал Кубка Гагарина. В минувшем сезоне Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, который провел 1000 матчей в лиге. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, это Мари Краймбрери. Слушаем мою новую песню на Радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. В Венгрии протестующие пытались сорвать пресс-конференцию премьера Мадера. В Малайзии вступил в силу запрет на соцсети для детей младше 16 лет. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, мы группа «Отпетые мошенники». Слушайте наши песни на...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
6: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
8: Привет, любимки. Это не лето. Танцуй под мои треки на радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. Подробности приводит Пол-Перво.
3: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР, потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
4: Ну, вы соседи там.
3: Он мне много о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
4: Да, тем более у нас сейчас мост вот уже сдается.
3: Паром вы дополнительный
4: какой-то там. Да, автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд, поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать.
3: Угу. Вот, то есть... где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
4: Да, потребность в ваших товарах есть у них.
3: Да.
4: И по технике, и там по продукции. Поэтому я думаю, что здесь для них это удобно будет. Маршруты мы со своей стороны, те компании, которые пожелают работать там, потому что у меня там свой представитель есть, кто там северокорейский язык знает, немножко отличается от... И в целом отработано уже взаимоотношения, поэтому мы, конечно, с большим удовольствием включимся в эту работу.
3: Виктор Николаевич, это надо иметь в виду.
4: Да.
3: И здорово нам могут помочь. Мы не будем там изобретать велосипед, они уже давно его изобрели.
4: Ну да, ну и плюс наши отношения позволяют это делать вполне открыто и без каких-либо там дополнительных сложностей. Вот.
1: В мире.
2: Протестующие в Венгрии пытались сорвать пресс-конференцию премьер-министра Петра Мадзира, на которой он заявил о намерении внести поправки в Конституцию, если нынешний президент Томаш Шойок добровольно не уйдет в отставку, сообщает ТАСС. Мадзира столкнулся с открытыми протестами против его решения добиваться отставки президента страны. Сторонники действующего главы государства пытались заглушить выступление премьера перед журналистами, проходившее на площади у официальной президентской резиденции в Будапеште. Мадзира вышел в прессе после переговоров с Шойоком в сопровождении министра юстиции, но столкнулся с неодобрительными выкриками собравшихся активистов. В Малайзии вступил в силу закон, запрещающий создание аккаунтов в соцсетях несовершеннолетним, которым еще не исполнилось 16 лет, пишет Белта. Новые правила требуют от социальных медиаплатформ с числом пользователей не менее 8 миллионов, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, внедрения систем проверки возраста и блокировки возможности создания аккаунтов для пользователей младше 16 лет. Платформам будет предоставлен переходный период для внедрения систем возрастной верификации. Компаниям, не соблюдающим требования закона, грозят штрафы в размере до 2,5 миллионов долларов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Наступает не только на волне радио Витебск, то самое время, когда можно смело делиться тем, как прошли выходные, ну а что было, а есть ли фотографии, а есть ли еще какие-нибудь интересные истории и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, наверняка многие активно вливались в процесс в первой половине этого дня, ну а сейчас настало то самое время, когда можно не задумываться об этом, потому что все важные дела уже сделаны, а просто посидеть и поболтать. Поэтому, друзья, в хорошей компании, здесь я составлю вам я, Настя Дроздова. У нас, как обычно, 4 часа на все про все и без призов, подарков не обойдется. Давайте начинать. Надеюсь, что вечер будет отличным.
1: На радио Витебск хорошая компания.

0: Радио Витебск. Обсудим, не осудим.
1: Когда мы вспоминаем о работе, конечно же, мы вспоминаем об одной из самых трудоголистичных наций. Это, наверное, китайцы. Ну и многие, скорее всего, согласятся, потому что у них вечные дедлайны, переработки и так много-много всего. Но знаете что? У кого

0: проснулся спустя 7 часов. И, как он сам говорит, это были самые лучшие 7 часов в его жизни. Ну что ж, в целом, по-моему, неплохой кого-то понедельник.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: и остальные части нашего тела. Да, кто-то наверняка не против полежать на шезлонге пузиком кверху, посмотреть на морюшку или океан и насладиться.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе печальный смайл. Все

0: Друзья, не знаю, как насчет виноградного чая, но однозначно пиццы вас порадуют. Так что после новостей середины часа, на которые организует Татьяна Белоголовкина, в скором времени случится и розыгрыш под названием «Пиццееды». Если вдруг вы проголодались и готовы выигрывать, тогда вам точно сюда.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белок-Головкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко и Владимир Путин в Астане обсуждали тему введения России спот. Иран приостанавливает переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. Банан за миллионы долларов исчез из экспозиции музея во Франции. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск.

0: на Радио Витебск.
1: Пиццееды!
2: Да, хорошая компания приглашает к столу. Друзья, если вы любитель пицц, то вам однозначно стоит здесь немножечко потусоваться. Почему? Потому что есть у меня для вас сертификат на пиццу. Но, естественно, она будет наивкуснейшей. Ну, куда же без этого? А почему наивкуснейшей? Да потому что вы ее получите абсолютно бесплатно. Конечно, если справитесь с заданием, которое есть у меня такое небольшое, я бы даже сказала больше шуточное. Ну, вот, например, давно ли вы разгадывали, ну, какие-нибудь шары, рада или что-то подобное. В общем, практически в ту сторону мы прямо сейчас с вами и выдвинемся. Все, что вам необходимо, это Viber и номер 7071071, который я рекомендую набрать прямо сейчас, потому что именно здесь я буду ждать ваши ответы на вот такие вот небольшие, да, даже не вопросы, друзья. В общем, смотрите, на пиццерскую тематику прямо сейчас будут некоторые слова, а точнее, они будут объединены друг с другом. С вас два слова, с меня одно. Я надеюсь, что вы будете готовы, и прямо сейчас вы уже на низком старте. Ну, а для начала вот такое очень простое понедельничное слово. Звучит она так. Колбаселла. Что за ингредиент такой? Мне что входит в это слово? Мне необходимо два, которые вы здесь услышите. Два слова, друзья. Два. Если что, еще раз дублирую. Колбаселла. Ну, если что, мне уже здесь начинают присылать ответы о том, что это, сало, как будто бы тут есть. Нет, сала здесь нет. Ну, вот, что касается сыра, может быть, но нужна конкретика. Вижу, что первое слово отгадали абсолютно все, но вот, к сожалению, со вторым пока еще не справились. А тесто, тут что-то про салями. Нет, это пока не то, и не сервелат. Ой, подождите. Я сейчас упущу, мне кажется, победителя или победительницу. Ну-ка, сейчас мне необходимо посмотреть, да-да или нет, все-таки был ли кто-то первый. Постепенно будем здесь с вами, наверное, закругляться. Возможно, прямо сейчас я и найду человека, которому сегодня достанется, ну, как минимум, сертификат. Когда достанется пицца? Ну, когда дойдете, друзья. Вот так вот у нас все это дело определяется. И, кажется, я нашла победительницу! Действительно, Елена, буду вас поздравлять! Естественно, не троекратным, но тем не менее... Да! Что касается второго слова, мне действительно, первое отгадали все. Это колбаса. А вот второе, это моцарелла, друзья. А вот это вот сало, сосиски. Это очень клево. Спасибо вам огромное. Мне кажется, мы прямо сейчас приятно с вами провели время. Ну, побеждает все-таки Елена. Но не волнуйтесь, теперь каждый день на волне радио Витебск хорошей компании вы сможете получить вкуснейшую пиццу.
1: Пиццееды.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну что ж, постиг, мне кажется, Варзан тонкую женскую душу и вот спел про бывших. Кстати, знаете, что-то он запел про бывших, и я такая вспомнила. Ой, про комаров же интересная новость была. В общем, рассказываю, что к чему. Говорят, что в этом году антигистаминные спреи, наоборот, привлекают кровососов, друзья. Они адаптировались к этим репеллентам, вы понимаете ли, и все, и теперь неизвестно, что придумывать. Хотя, мне кажется, в ход пойдут всевозможные лайфхаки про пасту, про лимон, про, может быть, какой-нибудь дым вокруг, да, чтобы желательно рядом сразу костер разводишь, якобы дым отпугивает этих насекомых. Но кто его знает? Если вдруг вы в курсе, посоветуйте, пожалуйста. Честное слово, мучаюсь уже который вечер, не могу справиться с комарами. Ничего не помогает, кроме старого проверенного способа. Газетка и твои ноги и нервы. Если у вас также, сочувствую, друзья, если вдруг вы точно знаете, как это сделать правильно, быстро и надолго, супер, пишите, пожалуйста, в Вайбер, Телеграм, 7071-071.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Знаете, если бы меня спросили, или точнее попросили сказать что-нибудь на миллениальском, я бы сказала, ну, кот Леопольд, например. Потому что действительно, это такая классная работа, которую помнят многие, может быть, даже не только миллениалы, да и те, кто постарше, и, может быть, даже те, кто помладше. Но почему я об этом заговорила? Да потому что классная новость есть для фанатов этого мультфильма и героя, кота Леопольда, который сеял в мире доброту и дружбу. В общем-то, решили белорусские продюсеры снять полнометражный фильм про этого замечательного рыжего добряка в галстуке. Да, друзья, представляете, говорят, что прям осенью 26-го года, то есть вот уже относительно мало времени остается, буквально месяца три, и они начнут работу. Глядишь, так через год мы и увидим белорусскую кинокартину про этого замечательного персонажа, чтобы мир стал добрее и тех, кто умеет дружить, в нем стало больше, потому что все мы помним про что этот мультфильм, а если вдруг кто-то об этом не знает, мне кажется, это отличный вообще отличный способ провести сегодняшний вечер, например, с детьми. Ну а почему бы и нет? Не все же про трактор смотреть, да, еще про какие-нибудь такие тоже в целом симпатичные вещицы. Но, тем не менее, в общем, все. Я вам рассказала, мне кажется, теперь мы с вами все вместе будем ждать премьеры. Ну а почему бы нет, и поболеем заодно за наших. Кстати, о чем еще интересным стоит узнать, я думаю, расскажет Татьяна Белоголовкина в начале следующего часа. Ну а пока ловите классную вещицу, под которую можно подвигаться.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. На встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на недавней встрече в Астане он с Владимиром Путиным обсуждал тему введения России системы подтверждения ожидания товаров. Спот. Подробности приводит полперва.
2: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней, и самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Как сообщалось, с 1 июня текущего года в России начала действовать система подтверждения ожидания товаров «СПОТ» – государственная цифровая платформа для контроля импорта из стран Евразийского экономического союза – Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана. Цель внедрения механизма – борьба с серым импортом и уклонением от уплаты НДС, а также обеспечение уплаты налогов до пересечения товаром границы.
0: В мире.
1: В связи с усилением боевых действий в Ливане Иран принял решение незамедлительно прекратить переговоры с США, передает иранское агентство ТАСНИМ. Кроме того, Тегеран объявила о полной блокировке Армузского пролива и намерении активировать действия на других стратегических направлениях, включая Баб и Мандебский пролив. Сегодня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил о распоряжении нанести удар по району Дахи в Бейруте. Агентство напомнило, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из положений договоренности Тегерана и Вашингтона о перемирии. Арт-объект «Комедиант», представляющий собой прикрепленный скотчем к стене банан, похитили во французском городе Мец. Экспонат находился в местном филиале центра Жоржа Помбиду, одного из крупнейших музеев современного искусства Франции, передает Мир-24. Пропажу обнаружил сотрудник службы безопасности днем 30 мая. После инцидента руководство музея обратилось в полицию с заявлением о краже. Учреждения подчеркнули, что главная ценность произведения заключается не в самом банане, который является заменяемым элементом инсталляции, а в сертификате подлинности. После исчезновения фрукта его оперативно заменили новым. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: хорошей компании снова здесь. Если что, у микрофона по-прежнему Настя Дроздова. А в городе, да я даже не представляю, какая компания там в городе. Особенно в определенных частях. Кстати, например, на площади Победы, потому что там, мне кажется, сегодня что-то невероятное происходит. Все отмечают День защиты детей. И, кстати говоря, делают это достаточно весело, активно и красиво, я так предполагаю. Но мы с вами тоже сегодня отставать однозначно не будем, потому что есть и что подарить, и от кого, и для кого. Ну, в общем-то, все эти поводы я в ближайшее время озвучу и, конечно, напомню вам о том, что еще через несколько минут будем собирать здесь мерганавтов, всех тех, кто тоже отмечает День детей. И не потому, что один или двое таких вот прекрасных представителей сидят на заднем сиденье, но еще потому, что ребенок есть в каждом из нас. Так что давайте немножечко пошалим на дорогах нашего города, естественно, все в рамках разумного, а как и что расскажу чуть позже, а пока ловите следующий хит от Кайго и Эйвы Макс.
1: Хороший вечер в хорошем

0: Реклама на радио Витебск.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
8: Ну что ж, прямо сейчас будем двигаться по дорогам нашего города. Ну, вроде как, если верить картам, все достаточно спокойно. И, как ни странно, даже нет никаких особо таких пробок. Если вдруг, ну, вы знаете и так, если вдруг что, присылайте мне информацию и, конечно же, фотографии. Обязательно все передам и предостерегу тех, кто, возможно, пока еще не выехал за пределы, возможно, своих вакантных рабочих мест, возможно, за пределы просто собственного дома или квартиры. Друзья, единственная, наверное, точка на карте, на которой хочется заострить внимание, это, например, улица Замковая. Прямо сейчас, если вы планируете поехать куда-то на Фрунзе, да, через центр, тогда, знаете, да, там есть пробка. То же самое Московский проспект и, естественно, улица генерала Белобородова. Там мост Блохина, я так полагаю, постепенно заполняется всеми теми, кто все-таки не готов пока гулять в такую погоду, все-таки сомневается. Друзья, ну а вы, пожалуйста, не сомневайтесь. Не сомневайтесь в том, что прямо сейчас вам необходимо после того, как я скажу, миргнуть аварийкой, ну или, может быть, если вы не находитесь не в автомобиле, тогда, ну, придумайте что-нибудь свое, помиргайте глазками, похлопайте кого-нибудь по плечу или в ладоши, желательно, конечно, никого не пугать при этом. Может быть, вы похлопаете дверью от холодильника, да-да, те самые отдыхающие, а может быть, вы еще чем-нибудь, может быть, в бане, где-то вы уже, у вас отпуск. Ой, ну и, конечно, те, кому повезло больше всего, наверное, помиргают шезлонгом где-нибудь на пляже. В общем, не знаю, друзья, сколько нас будет и откуда мы соберемся, но однозначно знаю, где мы это сделаем. В Вайбере по номеру 7071-071. Ну все, рассказала, мне кажется, все и даже немножечко больше. 3, 2, 1, Мирк!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай!

0: По-моему, некоторые из вас, помимо того, что миргают, решили поделиться лайфхаками. Вот, например, Андрей написал, говорит, люблю Гагарина, там пробок практически нет. Вот поэтому и радует жизни. Кстати говоря, помиргал там же, я так полагаю, заранее, потому что отправляется садить картофан. Кстати, всем недосадившим картофан бибикайте, друзья. Ну и вот ничего же не сказал неправильного. Абсолютно верно. Андрей, спасибо большое за поддержку и классные фотографии, которые вы здесь выслали. Честно говоря, мне сделали настроение X100. Кстати, кто именно помергал, все тот же 1969 Ford. Вот такой. Ну и, кстати, всем радиослушателям приветы. Откуда еще они прямо сейчас полетят? Ну вот, например, Сергей высылает намерка с Терешковой. Вам тоже большой-большой привет. Хорошей дороги. Естественно, не обойдемся без Светогора. Ой, кстати, мырк около завода Полимер. Всем привет, радио Витебск, отдельный огромный привет. И вам тоже, Светогор, а еще с праздником, с Днем защиты детей. Кстати, есть у нас Елена, которая отмергалась на черном Хендае 1090 на Людниково. Своих здесь нет сегодня, говорит, но зато есть привет для любимого мужа Андрея. Ну и, конечно, спасибо большое, все взаимно, Елена. Желаю вам хорошего вечера. Евгений сегодня тоже на связи. Мирк Зеленогорская. Вот там огромное количество здесь восклицательных знаков, поэтому, мне кажется, именно в таком расположении духа пребывает этот парень. Евгений, сохраните его, пожалуйста, до конца недели. Я в вас верю. Ну и, конечно, верю в то, что Вовка прямо сейчас... Ой, ну, фотографии, конечно. Я прям ждала. Кстати, Мирк из Франции в направлении Италии. С коней 366. Всем добра. Вовка, вам тоже поменьше работать и побольше отдыхать. А виды, конечно, замечательные. Спасибо, что радуете практически каждый день. Очень круто. Ну, а впереди нас ожидает еще один хит. И, друзья, сегодня у нас чуть больше игр, поэтому вам понадобится еще и наш Телеграм. Можете хвататься за телефоны не прямо сейчас, но через несколько минут точно.
1: «Свои на дороге». Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Реклама. Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: друзья, напоминаю, что в этом часу у нас по традиции уже есть отличная игра. Называется «Влетай в лето». Лето стартовало, и куда же мы, конечно, без подарка. Всю весну мы к этому морально готовились, и вот, наконец, подошли к этому классному моменту после новостей середины часа.
1: Хорошая компания лучше, чем...

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. На площади Победы в Витебске проходит масштабное мероприятие в рамках республиканской профилактической акции «Безопасные каникулы». Более 1500 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни. Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз рыболовных принадлежностей почти на 360 тысяч рублей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: «Улетай в лето».
1: После такой песни «Улетать в лето», конечно, сильно приятнее. Согласитесь, друзья, наверняка кого-то взбодрило, кого-то взбудоражило, ну а кого-то заставило хотя бы ножкой подрыгать немножечко. Друзья, ну а я вас все-таки ни к чему не буду принуждать, не буду заставлять, но точно попрошу. Попрошу вас прямо сейчас проголосовать. Прямо у нас здесь «Улетай в лето», да, и каждую неделю разыгрываем какую-то интересную вещицу. Спасибо огромное, кстати говоря, за это турагентство «Вокруг света», потому что именно с ними такое стало возможно. Но и не только это, потому что туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены они гарантируют. Кстати, все подтверждаем, потому что шикарные подарки нам потом ребята присылают фотографии. Очень круто, все счастливы. Надеюсь, что на этой неделе тоже приз найдет своего победителя либо победительницу. Ну а что касается приза, друзья, давайте-ка решим сегодня, что будем разыгрывать на этой неделе. Я напоминаю, что бассейн для семьи давайте немножко попридержим. Да, дождемся, пока будет жара, прям благодаря которой можно будет надуть этот бассейн и не убирать его никуда. Просто жабкой лежат там и греться на солнце. Но есть классные вещи, такие как, например, матрас надувной для семьи. Он огромущий, мы его видели. Также сумка-холодильник, тоже отличная вещь для того, чтобы выезжать куда-нибудь. Спальный мешок, шикарно, если вы любите отдых с палатками. Зонт пляжный для наших прекрасных белоснежных, которые сгорают на солнце постоянно. Также есть плед. Вообще отличная вещь. Особенно в момент, когда вы сидите у костра, поете песни, кто-то уже замерз, кого-то там огонь не греет, а греет любовь и плед. Заодно, по-моему, отличная была бы компания, если у вас есть вот здесь вот вариантики, да? О, вот так, кому-то компании захотелось. Я вижу здесь девчонки такие, ой, плед, мне плед. Есть тут, кстати говоря, еще и парни тоже голосуют за плед. Хотя вот, зонт или плед. Согласна, матрас, так, сумка-холодильник, пляжный зонт. Смотрите, у нас два зонта, два пледа. Три пледа. Так, все, кажется, мы прямо сейчас будем разыгрывать плед, друзья. Все, пока холодно, согласна, Наденька, согласна. Да, пока холодно, можно и утеплиться. Плед как раз, кстати, матрас обязательно разыграем, но уже, наверное, на следующей неделе. А пока пляжный зонт. Здесь Яна просто прислала фотографию, там, где она под обычным зонтом, видимо, где-то мокнет. Так что, друзья, давайте мы на этой неделе разыграем плед. Все, стоп-аукцион, у нас есть лот. Каким образом? Рассказываю, что вижу перед глазами, да, выбирая некую локацию. И, конечно, с вас я все-таки жду участия в Вайбере по номеру 707-1-071. Вам необходимо будет прислать город, в котором находится данное чудо. Кстати, действительно чудо, потому что достаточно давно вообще появилась эта вещь на планете Земля. Она такая большая стена, причем вокруг горы, вокруг какая-то зелень, и вот тут огромная кирпичная стена. Вот, пожалуйста, скажите мне, что это такое, где это находится? Вот прям не знаю. Жду ваши ответы в Вайбере. В скором времени определимся, кто же залетит в список первым, кто же будет его открывать. Ну а с подарком-то мы уже определились. Боремся за плед.
0: Влетай в лето! Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Выбор один, не один. Выбор большой, в магазине един.
2: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
8: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: Телефон рекламной службы. 60-11-60.
11: Влетай в лето!
12: Так, друзья, ну что, давайте подводить итоги. Действительно, как достаточно быстро мы сегодня пробежались. Да, это китайская стена, абсолютно точно. Тут даже, мне кажется, никто не прогадал. Нет людей, которые ошиблись. Единственное, да, согласна, наверное, с большей частью ответов. Ну ладно, за исключением некоторых просто интересных, да. Великая китайская стена находится в Китае, точнее, в северной ее части. Но поскольку она там не особо доступна, давайте мы будем брать именно ту часть, которая вот я вижу, по крайней мере, перед собой на картинке. Это действительно она находится недалеко от Пекина. Это самый доступный, самый такой знаменитый участок этой китайской стены, куда можно, собственно говоря, подняться, посмотреть вообще, что там такое и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, прямо сейчас вот здесь буду поздравлять человека, который, которого зовут Васларей. Все, я, кажется, нашла. Ярослав, я вас поздравляю. Действительно, сегодня вы оказались первым, дав правильный ответ. Вот так. Первый в списке. Кто его знает, может быть, первая цифра окажется пророческой, и вы станете первым еще и в пятничном финальном розыгрыше. Но не буду здесь вам надолго всякое разное говорить. Просто вас действительно поздравляю. Всем остальным, друзья, я желаю большой-большой удачи. Неделя только стартовала. Наверняка у каждого из вас получится урвать свой кусок пирога.
10: В хорошей компании плохо не бывает. Радио Витебск и программа «Автопати»

0: Да, возможно, некоторые не ожидали, но прямо сейчас те, кто уже прогуливаются по городу, наверняка сказали «Ура! Ура! Это точно про нас!» Мы любим гулять, мы знаем многое о нашем городе. И, кстати, предлагаю и всем тем, кто не очень много знает о городе, познакомиться с ним поближе. Ну а кто, кому известно, может быть, именно этот уголок нашего прекрасного Витебска вам знаком больше остальных, и вы правильно ответите на вопрос. Прямо сейчас вам необходимо взять в руки телефон и отправиться в Telegram-радио Витебск. Там я прямо сейчас опубликую фотографию определенной локации. Если честно, я сама до последних нескольких дней не знала, что у нас есть такая вот красота. Ну, на мой взгляд, естественно, красота в Витебске. А вот где она находится, я теперь уже знаю. А вот знаете ли вы? Вот тут хороший вопрос. Если вдруг знаете, тогда пишите, пожалуйста, вайбер по номеру 7071071. Обязательно отмечу вас. И, кстати, заодно подарю целых 2 билета, друзья, на показатель на колесе обозрения, чтобы оттуда рассмотреть точно все красоты нашего Витебска. Все, я отправила прямо сейчас картинку, вот она уже загружается. Я это вижу, надеюсь, что в скором времени увидите и вы, после чего, собственно говоря, быстренько разгадаете. Вот что касается названия, вот тут, честно говоря, у меня возникли вопросы. Ну вот для меня это какой-то прям такой наш планета Земля, только исполненная в каком-то таком неинтересном стиле, вокруг цветы. Ой, ну в общем, все то, чего бы хотелось, наверное, и весной, и летом, как достаточно долго грузится. Но все, теперь точно загрузилось. Вот я жду. Ваш вариант ответа. Где находится вот такая, вот такой вот классный экспонат? Друзья, жду вас в вайбере по номеру 7071071. Дам вам немножечко времени. Мне нужна непосредственно улица. Ну а со всем остальным разберемся позже.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

Друзья, я вижу, что уже здесь поступают всевозможные ответы, но пока правильного нет. Вот есть девушка, которая, мне кажется, приблизилась, но сразу говорю, вы не в той стране ищете. Все вы ищете до Кировского моста, а я рекомендую вам посмотреть все-таки или подумать об улицах, которые находятся после Кировского моста, в сторону железнодорожного вокзала. Вот такая вот подсказочка, надеюсь, что кому-то поможет. Многие уже, вот я вижу прям, кто-то написал Полоцк. Ну, да, почему бы и нет? Почему бы и не Полоцк? В общем, друзья, даю вам еще буквально 30 секунд, после чего буду озвучивать победителя.

0: Так, ну все, как и обещала, 30 секунд. Вот здесь есть «Мне нужна улица». Я верю, что здесь кто-то приблизительно, но так, сориентировался, да, где это находится. Остается только разыскать конкретную улицу. Вот действительно, девчонки, вы думаете в правильную сторону. Ой, подождите, есть, кажется, победительница. Ну вот она! Вот она, та самая девчонка, которая сориентировалась, а потом еще и улицу написала. Все правильно, Тина, я вас поздравляю, это улица Чайковского. Есть у нас такая? Да, непосредственно за Кировским мостом. Вот вы переходите, ну и потом двигаетесь налево. Ну, если вот так спиной, да, в сторону Фрунзе быть. В общем-то, да, и с левой стороны, там практически в финале есть вот такая вот интересная... Что интересно? Ага, кто-то писал, кто-то не услышал и написал в комментариях, но я просила Вайбер. Поэтому, Тиночка, поздравляю вас, вы большая, молодец, не поленились и бередили, или просто знали. В общем, круто-то. Да, вот так вот сегодня мы празднуем День защиты детей. Друзья, надеюсь, что вы тоже в хорошем настроении пребываете и продолжите это делать с нами, даже несмотря на небольшую разлуку в виде рекламного блока.
1: Городские следопыты. Реклама.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Эш Адам здесь немножечко добавляет расслабленного вайба, я все-таки расскажу информацию для тех, кто, возможно, прямо сейчас отдыхает, но думает на перспективу о том, чем же заняться в новом сезоне. В своем жизненном, естественно. Так вот, предприятию спецавтобазы требуется слесарь-ремонтник с заработной платой от 1800 до 2000 рублей, а также сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 и подсобный рабочий с заработной платой 1100-1250 рублей. Телефон отдела кадров 227608, либо мобильный через 29-829-47-68. Естественно, на этом эфир не заканчивается. Продолжаем. Услышимся в следующем часу. Ну а пока Татьяна Белоголовкина возьмет бразды правления в свои руки и, естественно, встретит вас в следующей 60-минутке.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В эти минуты на площади Победы в Витебске проходит масштабное мероприятие в рамках республиканской профилактической акции «Безопасные каникулы», сообщают наши телеколлеги. Праздник для детей и их родителей организовали спасатели и Белорусский союз женщин. Программа насыщенная, интерактивная, обучающие площадки, выставка специальной техники МЧС, а также выступления творческих коллективов города. Самое милое из Величная часть праздника – забег в ползунках. К своим первым стартам подготовились 20 малышей. Международный день защиты детей сотрудники Академии ветеринарной медицины организовали для своих малышей и детей из детского дома яркий праздник, пишут «Витебские вести». Живой уголок, спортивные эстафеты, кружок оригами, сладкие подарки. На территории молодежного сквера студенческое местечко для ребят были подготовлены тематические площадки, на которых юные затейники могли посоревноваться в игре в дартс, покататься на пони, поиграть в пионербол, познакомиться с кроликом по кличке Черемша, утятами и даже крысой. Более 1500 нарушений правил дорожного движения пресечено на дорогах области за прошедшие выходные дни, сообщили в ГАИ региона. Зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них 20 произошли в Витебске. Инспекторы ГАИ задержали 10 нетрезвых водителей и 40 бесправных. Скоростные ограничения превысили 143 водителя, 20 проехали на запрещающий сигнал светофора, 83 не предоставили преимущество пешеходам, 8 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения, 24 перевозили детей вне детских удерживающих устройств. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 85 пешеходов и 43 велосипедиста. Из них 7 находились в состоянии алкогольного опьянения, 7 без световозвращающих элементов. Напоминаем, по 5 июня госавтоинспекция проводит специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети». В этот период водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Партию рыболовных принадлежностей в ассортименте общей стоимостью почти 360 тысяч рублей намеревались незаконно транспортировать из России, спрятав среди пряжи. Среди этих товаров были произведенные в третьих странах. Сведения об уплате таможенных платежей при ввозе на территорию ЕАЭС за них отсутствовали. Нарушения установили витебские таможенники при проведении специальных мероприятий на белорусско-российском участке границы, где остановили движение грузовика Mercedes-Benz. Водитель предоставил документы на пряжу весом около 800 килограммов, а вот на более чем 100 тысяч единиц рыболовных снастей, находившихся также в грузовом отсеке, никаких документов у него не было. За нарушение порядка транспортировки товаров предусматривается штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Топ» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь. На

0: Знаете, нашла одну интересную новость о том, что в Америке стали устраивать рейвы для трехлетних детей. На секундочку. То есть, подождите, если рейвы, ну вот так подумать, да? Если они предназначены для того, чтобы немножечко оторваться и отдохнуть, вопрос, а чего будут отдыхать дети? От родителей? Ну, вряд ли. Потому что родители вместе с детьми приходят на эти рейвы. Кстати, выглядит это достаточно забавно. Все такое яркое, красочное. И, естественно, вместо жесткого техно там выдают, ну, какие-нибудь интересные ремиксы. Ну да, техно, возможно, ремиксы с колыбельными или просто с детскими песнями. В общем, однозначно со стороны на это интересно смотреть. Но вот этих вот ребятенков, которые сидят на руках у родителей, мне кажется, там больше отрываются родители. Как бы там ни было, друзья, чего уж тут греха таить, действительно. Поэтому вот такие вот новости. А вы говорите, ну что же мы все про отдых да про отдых, а когда работать будем? Да поработали уже, все хорошо. Делаем небольшой 5-минутный перерыв, отдыхаем, танцуем, ну а после возвращаемся к основным задачам.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания.
3: Здоровый ажиотаж.
4: Ну, просто праздник какой-то сегодня в эфире, друзья. Да, действительно, настроение плюс 100. Это однозначно. Кстати, если вы пока еще ничего не выиграли, то давайте прямо сейчас, у вас есть отличный шанс, особенно если вы не боитесь сложностей и очень мобильны, потому что здесь придется немножечко побегать. Ну, а может быть, просто покататься, ну и там уже спокойненько пройтись. Но на вашем случае, я все-таки бы чуть-чуть прибавила бы скорости. Это я про ноги, если что. Все остальное в рамках дозволенного, если мы говорим про дороги. Ну, а что касается здесь приза, за который сегодня вам предстоит побороться, то рассказываю. Вам подарят брендированный шопер с мерчем на секундочку. И все это, если вы сможете быстрее остальных добраться до торгового центра «Интериум» и там, в шоуруме мягкой мебели «Корсак», найти наклейку на диване кровати «Торонто Люкс». Именно там вы сможете увидеть огромную, ну прям действительно огромную, желтую наклейку с таким наименованием «Я слушаю радио Витебск». Вы ее точно не пропустите, если вдруг забежите туда. Все, что необходимо сделать, это далее сфоткать ее и прислать фотографию в Viber по номеру 707-071-071. Что делать дальше, я расскажу уже конкретно победителю либо победительнице сегодняшней игры. Так что направляйтесь сейчас в торговый центр «Интериум», потому что именно там ждет вас подарок и ждет вас счастье. На все про все, друзья, 45 минут, не опаздывать.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Наша музыка на радио «Витебск».

0: давайте-ка обойдемся без мелодрам. Но если так, то вот только в песнях, а все остальное оставим где-нибудь там за кормой, друзья. Впереди у нас еще небольшой рекламный блок, ну а возможно в скором времени после мы разыграем еще 2 билета на колесо обозрения.
1: Реклама.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
4: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
7: Привет, друзья. Это Hello Match. Слушай мои новые треки на радио Витебск.

0: хорошо не была музыкальная композиция, все-таки нам побыстрее хочется ухватить что-нибудь интересненькое. В данном случае, друзья, билеты в парк аттракционов. Поэтому стартуем по городским, точнее, по улицам нашего города через 3, 2, 1.
1: Городские следопыты.
0: Да, и снова здесь, и я надеюсь, что вы помните, куда вам необходимо, конечно же, в Телеграм, потому что именно там я прямо сейчас загрузила фотографию, не нужно ее комментировать там, лучше сразу отправляйтесь в Вайбер по номеру 7071-071 и рассказывайте, что ж за улица такая, на которой находится вот данное произведение искусства. Да, не побоюсь этого слова, наверняка вы тоже обращали внимание, а может быть и не обращали, ну вот сейчас все дело исправим. Друзья, в общем, жду вас очень-очень сильно. И, кстати, пока вас здесь жду, хочется сказать несколько приятных слов организаторам, благодаря которым возможность появилась вот такая, подарить вам целых 2 билета. Действительно, действительно спасибо огромное всем тем, кто, собственно говоря, обеспечивает нас этими билетами. Спасибо огромное этому прекрасному человеку, который пустит вас на колесо обозрения, покажет вам город такой приятный, расскажет вообще все, что, как и зачем. И мне кажется, долго ждать здесь не придется. Я, честно говоря, думала, что понадобится еще какое-то время для того, чтобы запустить нарез. Но нет, знаете, есть у нас здесь человечек, который вот прям взял, да и победил. Это действительно правда. Денис написал здесь абсолютно верный вариант ответа. Это улица Марк Шагала. Есть такая? Да, действительно, можно по Ленина вот так идти, а потом поворачиваешь направо. И вот там улица Марк Шагала. И она, кстати говоря, не один дом украшен в таком стиле, но сразу несколько так, что если вдруг вы любите такие истории и вам хочется прогуляться, загляните туда. Наверняка вам понравится. Ну, а что касается здесь этого прекрасного человека, которого сегодня буду поздравлять, сделаю это уже за рамками эфира, а вам в качестве приятностей следующей песни Влад Фекерас «Новинка среди счастливых людей».
1: Городские следопыты.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете радио «Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только, как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Какой счет?
1: Французский ПСЖ, обладатель Лиги чемпионов, Арсенал уступил в серии пенальти. Основное время 1-1. Парижане вторая команда в истории, взявшая две Лиги чемпионов подряд. И третья для тренера Луиса Энрике. Также игроки ПСЖ получат по 1 миллиону евро за победу в Лиге чемпионов. О таких вознаграждениях с руководством клуба договорились лидеры раздевалки. Это был первый финал с 2018 года, когда забили обе команды. История. Арсенал не проиграл ни одного матча в основное время в этой ЛЧ. Арсенал проигрывал в счете всего 43 минуты и все 43 минуты в матче с Байером в 1/8. Но для победы этого не хватило. Это был сильный сезон. Ну и, конечно, теперь ждем чемпионат мира. Хоккейный чемпионат мира тоже все. Давайте по хронологии. Швейцария вышла в третий финал подряд на чемпионате мира. Сразились за золото на домашнем турнире. Очень легко справились с Норвегией 6-0. Провальный второй период стоил Канаде финала. Финны впервые с 22 года сыграли в матче за золото. Кросби и Ко второй год подряд не добрались до чемпионства. Норвегия потом выиграла бронзу. Забрали овертайм. Канада без медалей. Кленовые отыгрались 0-2 на последней минуте, но на этом геройство закончились. В овертайме Норвегия выиграла 3-2. Швейцария же проиграла третий финал подряд. Весь турнир шли без поражений, а главный матч не выиграли. Финляндия уезжает с золотом чемпионата мира. Канадские клубы снова без трофея, даже в НХЛ. Каролина вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет. Интрига умерла еще в первом периоде. Монреаль камбэкнуть не смог. Итог 6-1. Фантастика. Каролина проиграла лишь один матч на пути к финалу. До Харрикейнс никому такое не удавалось при текущем формате плей-офф. Невероятные показатели. Эти парни настоящие машины. Каролина против Вегаса. Финал Кубка Стэнли 2026. Главная серия сезона НХЛ стартует 3 июня. Вимбаньяна в слезах. Спёрс выбили действующего чемпиона. В NBA будет повторение финала с 1999 года. Сан-Антонио победил Оклахому в 7-м матче серии и вышел на Никс в финале. Команды играли за титул 27 лет назад. Тогда победили Спёрс. Финальная серия стартует 4 июня.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Новак Джокович впервые в карьере проиграл тинейджеру на турнире «Большого шлема». Несколько фактов о сенсационном вылете Новака. 39-летний серб поступил 19-летнему бразильцу Фонсеке. Ноле всего второй раз в карьере отдал игру с 2-0 по сетам. Впервые с 2009 года Джокович не пробился во вторую неделю Ролан-Гаррос. Такого не происходило 17 лет. Мощная победа Павловича. Нокаут за 40 секунд. Сергей просто снес бразильца Тейшейру уже в первом раунде на турнире UFC в Китае. Молниеносный нокаут. После зарубы Павлович попросил у Даны Уайта титульный или претендентский бой. «Я готов. Я здесь для того, чтобы забрать пояс. Я тренируюсь, пашу, и я хочу пояс», — заявил Сергей. Николь Ковальчук, жена Ильи Ковальчука, стала первой в истории россиянкой, покорившей Эверест без запаса кислорода. Всего таких людей в мире около 200. Редчайшее достижение. Ранее альпинистка второй в России покорила все 14 гор восьмитысячников. При этом Николь еще и мать четверых детей. Мауриньо подписал контракт с Реалом. Об этом сообщают из The Athletic и Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до 2029 года. Между Жозе, Бенфикой и Реалом все решено еще с прошлой недели. Более того, уже начались первые внутренние обсуждения о планах на трансферное окно. Особенное внимание уделяется защитникам. Арне Слот уволен. Об этом объявил сам клуб. Ливерпуль остался недоволен 5-м местом в АПЛ, ранним вылетом из Лиги чемпионов и отсутствием трофеев при огромных трансферных тратах. Главный фаворит на освободившееся место – Андони и Раоло из Бормута. Слот без работы сидеть не собирается. Уже ведет переговоры с Миланом. Итальянский клуб как раз недавно расстался с главным тренером Массимиано Аллегри. Атлетика не собирается продавать Альвареса и отпустит его только за отступные, которые составляют 500 миллионов евро. В клубе вообще отрицают, что получали предложение от Барселоны. ФИФА официально запретила тактические паузы во время травм вратарей на чемпионате мира 2026. Игрокам не разрешат подходить к тренеру и скамейке запасных, пока голкиперу оказывают помощь. не ушел на замену за 10 секунд, минута в меньшинстве. Исландцев наказали по новому правилу FIFA. Игрок почти покинул поле в товарнике с японцами, как вдруг его остановили судьи. Дали понять, что уйти вовремя он не успел. Его партнер остался у бровки на штрафную минуту, а японцы в это время забили победный мяч в большинстве. 1-0. Это правило будет и на чемпионате мира 26. Пахнет скандалами. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
0: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Новый ажиотаж.
1: Наверняка у кого-то, кто прямо сейчас направляется к торговому центру Интериум, ёкнуло сердце и такой: неужели не успел? Друзья, пока еще успеваете. Я как раз-таки вышла специально, чтобы напомнить, ну и заодно рассказать всем тем, кто присоединился к эфиру, что у нас прямо сейчас до конца этого часа проходит игра «Здоровый ажиотаж». Все, что необходимо сделать, это доехать до торгового центра Интериум. Там, в этом торговом центре, найти шоурум мягкой мебели «Корсак», после чего необходимо найти наклейку желтую, я слушаю Радио Витебск, на диване кровати Торонто Люкс. Ну и, собственно говоря, сфотографировав ее, выслать сюда в Вайбер по номеру 7071071. Как только вы это сделаете, все, я скажу: стоп, игра, я скажу: побеждает тот-то, тот-то, или та девушка. Ну, собственно говоря, и после этого происходит вручение подарка. Между прочим, на месте. Да, вот такие вот сегодня замечательные условия для игры. Правда, времени остается все меньше и меньше. Так что спешите, чтобы не было потом мучительно обидно, когда все, я скажу: стоп, игра, а вы уже на месте. И вроде как уже даже что-то сфотографировали, но, к сожалению, время закончилось. Да, такое бывало, я знаю, о чем говорю. Так что, друзья, удачи всем. Кстати, в скором времени здесь будет любовный гороскоп.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
7: Любовный понедельничный гороскоп. Интересное, конечно, словосочетание, потому что, мне кажется, в понедельник вот о чем меньше всего думаешь, так это, наверное, о любви. А может быть, и зря мы это делаем. Поэтому сейчас небольшой такой островок романтики. Организуем, кстати, для всех знаков зодиака, естественно, не без помощи профессионалов, не без помощи людей, которые составляют подобные вещи, ну и немножечко так внесу свою лепту. Друзья, сосредоточьтесь, овны выходят вперед. Услышанное издалека слово сегодня или весточка растопят лед в сердце. Ой, для кого-то, видимо, какое-то долгожданное письмо придет, ну или долгожданное СМС. В любом случае, овны, рад за вас. Тельцы, для вас сегодня будет новое знакомство от звезд, которое плавно перетечет в нечто большее, чем флирт. Так что освобождайте вечер, забывайте обо всех своих делах и отправляйтесь, возможно, на прогулку, потому что там достаточно велик шанс встретить кого-то важного. Близнецы, сегодня вам лучше немножечко прикусить язык, чем раздувать пожар из какой-то бытовой мелочи. Будьте сегодня мудрее. Терпение вам. Раки, сегодня вы про доброту, потому что ваша доброта сегодня очень сильно рискует обернуться против вас самих. Так что думайте, прежде чем, собственно говоря, свои добрые намерения выказывать в адрес какого-то определенного человека. Львы, возможность помочь близким и решить их накопившиеся проблемы сегодня вам представится именно вечером, так что не упустите ее, ведь именно сегодня и вам самим будет это все легко решать. Дева, старые друзья станут мостом к новой любви и примирению. Если вдруг вы поссорились со своей второй половинкой, то вы знаете, что делать. На быстром наборе, друзья, берете, ставите на громкую, и вся эта ситуация разруливается автоматически. Весы, сегодня слушайте не то, что вам говорят, а то, как это звучит между строк. В общем, не выпадайте из контекста разговора и слушайте подтексты. Скорпионы, внутренний протест мешает сказать главное прямо сейчас. Так что вы, пожалуйста, как-нибудь разберитесь с этим протестом и, наконец, скажите, например, «люблю тебя». Хотите словами, а хотите действиями. Стрельцы, сегодня ваш день полон компромиссов. А в споре, кстати, именно эти компромиссы и укрепляют отношения лучше, чем все остальное. Особенно правда. В общем, приберегите ее до завтра. Козероги, каким образом вам ориентироваться на местности? Мягко, но твердо. Закройте дверь перед чужим любопытством. Ваша семья – это ваша семья. Водолеи, терпеливый разговор с родителями спасет вечер, свидание. Очень странно. Ну а вдруг у кого-то сегодня знакомство с родителями предстоит? Если что, держу за вас кулачки. Рыбы, ваша доверчивость сегодня откроет путь к манипуляциям. Так что с кем-то вы можете себе позволить быть доверчивым, а кому-то лучше все-таки присмотреться. Ну а что касается любви, ваша вторая половинка как раз-таки и сориентирует, с кем можно быть открытым, а с кем лучше попридержать язык. Всем любви!
0: Любовный гороскоп. На радио Витебск. Хорошая компания. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Здоровый ажиотаж.
2: Друзья, у меня хорошие новости, по крайней мере, для одной прекрасной девушки, потому что именно она опередила всех, буквально растолкала локтями, ну и, собственно говоря, сфотографировала все необходимое и прислала сюда в Вайбер. Ирочка, Ирина, прекрасная, поздравляем вас, действительно. Кстати, вот это вот в вашу честь, естественно. Да, да. Это все для вас, и подарок для вас тоже имеется. Поэтому не убегайте, пожалуйста, если прямо сейчас меня слышите. В скором времени расскажу вам все самое важное. Надеюсь, что, как и вы, мне вот такой сегодня понедельник. А вот кто-то думает, ой, времени нету, ищу чего-нибудь. А вот, пожалуйста, девушка взяла, да и сделала. Все, больше не могу. Мне кажется, на радостях готова еще говорить бесконечно. Но эфир-то не резиновый, тем более у нас еще впереди трек вечера. Скоро будем выбирать.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Реклама.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: трек вечера.
1: Обещала, что мы сегодня выберем трек вечера, и знаете, я думаю, что он тоже сегодня будет приурочен к Дню защиты детей. Поэтому треки будут, ну, отчасти какие-то для детей, какие-то для взрослых, которые сохранили в себе ребенка. Почему бы им таким принципом и не руководствоваться? Сегодня, кстати, вы можете смело голосовать в Вайбере 7071071 за ту или иную песню. Вот, например, «Красное сердце» вы можете отдать за парня, который еще не так давно был воспринимаем всеми остальными как ребенок. И, кстати, эта песня очень нравилась тем, кто помладше. Я не знаю, догадались или нет, но сейчас продемонстрирую.

по-моему, милую вещицу сделал Ваня Бедренко. Чего уж тут говорить, потом разросся, ну и как начал хиты выпуливать. Ну а вот эта вот песенка сегодня, возможно, для детей окей. Ну а для взрослых детей, да? Вы же тоже ждете. Друзья, «Черное сердце», если что, вы можете оставлять за трек «Rise Up», между прочим, который рвал в 2007 году, ну то есть плюс-минус там год выпуска, все танцполы. Мне кажется, особенно в жарких странах, давайте сейчас представим, что мы находимся где-то там, далеко-далеко, и будем отрываться под этот трек.

0: Не знаю почему, но вот для меня это какое-то ощущение пляжа и песка. Вот под ногами где-то там, над головой солнце, прибой шумит. Ну, в общем-то, все то, о чем, наверное, мечтает каждый, кто оказался прямо сейчас в отпуске. А может быть, конечно, кто-то мечтает о том, что «Ой, сейчас приду, а у меня там огородик, а там шезлонг, а там еще что-нибудь». В общем, и для тех, и для других, я думаю, что этот трек вполне себе подойдет. И для тех, кто празднует, может быть, сегодняшний понедельник. Так что, друзья, либо красное, либо черное сердце присылайте в Вайбер. Буду вас ждать здесь. Кстати, как и ваши сообщения с приветами, другими музыкальными заявками и поздравлениями, естественно, потому что музыкальный агент скоро стартует на волне Радио Витебск.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений, сообщили в пресс-службе главы государства. Документом вносится комплексное изменение в кодекс о земле, направленное на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов. Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Уточнены также вопросы легализации самовольно занятых земельных участков и самовольного строительства. Продлевается возможность приобретения с понижающими коэффициентами в частную собственность или аренду земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года. Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в вооруженных силах. Соответствующие указы главы государства подписаны сегодня. Предатбелта полковник Павел Просул назначен начальником связи вооруженных сил, начальником управления связи Генерального штаба вооруженных сил Беларуси. Занимавший до настоящего времени этот пост генерал-майор Вадим Романев назначен заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил по боевому управлению. Делегация из КНДР проявила интерес к достижениям белорусской системы здравоохранения, сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Хаджаев во время посещения иностранной делегации РУП «Белмедпрепараты» Предатбелта. Спектр вопросов, которые мы сегодня предметно обсуждаем, достаточно широк. От специализированной медицинской помощи, онкологической, кардиологической, до медицинского подвижного оборудования, сказал Хаджаев, отметив, что с этой целью на площадке РУП «Белмедпрепараты» организована выставка медицинской техники, оборудования и лекарственных препаратов. Наши автомобили скорой помощи пользуются спросом в Беларуси и продаются за рубеж. Мы продемонстрировали коллегам достижения в этом направлении, сказал министр. Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку 190 объектов предпринимательской деятельности. Среди проверенных торговых точек магазины «Пятый элемент», «Электросила», «Хистор» и «Стрела». Информацию об этом предоставила пресс-служба «Март». В министерстве сообщили, что контрольные мероприятия выявили многочисленные нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей более чем в 80% случаев. В ходе проверок выявлены конкретные нарушения у ряда интернет-магазинов и торговых точек. Так, интернет-магазин «Пятый элемент Бай» установил минимальную сумму покупки для доставки 80 рублей. При меньшей сумме доставка недоступна. По этому факту магазину выдано предписание устранить нарушение законодательства о защите прав потребителей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: агент.
1: Музыкальный агент прямо сейчас начинается здесь, на волне номер один в регионе. Друзья, знаете, что нам предстоит делать? Ну, конечно же, сегодня кого-то радовать приятными словами и всевозможными интересными новостями. Ну, а я, в свою очередь, не буду напоминать о том, какой сегодня день в плане Дня защиты детей. Ой. Ну, конечно же, сегодня еще и Всемирный день родителей. Наших прекрасных, наших замечательных, которые всегда на стрёме, всегда готовы чем-то помочь, которые готова обогреть, рассказать, удивить, показать. В общем, все. Абсолютно готова сделать для своих любимых и прекрасных детей, чей сегодня день. Я надеюсь, что и те, и другие проводят эти замечательные сутки хорошо. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть о том, что сегодня же первый день лета. А это означает, что, ну, погода, по идее, должна стабилизироваться. Правильно? Мы, по крайней мере, в это очень сильно верим. И на это рассчитываем. А далее только самое лучшее, только самое теплое, самое запоминающееся. Ну а как обычно еще лет проходит только так. Самое главное, не забудьте что-нибудь еще и сфотографировать, чтобы потом пересматривать осенью и думать, ой, какое все-таки было классное это лето. Говорю вам об этом вот в первый день лета, чтобы потом, знаете, как обычно это бывает, в середине мы не вспомнили о том, что ой, точно, это же столько времени прошло, мы же уже, кажется, что-то не успеваем. Все, пока еще мы успеваем все, друзья, в том числе послушать классные музыкальные композиции от за одну из которых вы голосовали. Она же и прозвучит. Ну а пока я напоминаю, что жду ваши сообщения в Вайбере и в Телеграме по номеру 7071071. Что касается композиции, которая выиграла, давайте слушать Rise Up.
0: Музыкальный агент.

0: агент.
1: Так, у нас здесь сегодня есть несколько прекрасных людей, которые уже отписались. Я уверена, что вы тоже входите в их число, но пока еще не добравшихся до наших мессенджеров. Кстати, Viber, Telegram, жду. Кстати, дождалась вот кого. Сейчас рассказываю. Анатолий вот здесь написал. Поздравляет дорогого и уважаемого друга Стаса. Поздравляем тебя с выходом на пенсию. Честно, мне кажется, это прямо аплодисментов заслуживает, друзья. Действительно, героический поступок. Это абсолютная правда. Поэтому, Стас, пожалуйста, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, делайте то, возможно, на что до этого не хватало вам времени. Кстати, у нас пока времени хватает на все, в том числе и на то, чтобы прочитать сообщение от Татьяны. Вот, например, от Татьянки Белочки передаем привет дорогому любимому человечку Овсянкину Дионечке и послание. С детишками все хорошо, скоро все узнаешь, будет сюрпризик от них. Не переживай, пожалуйста, моя половинка, я с тобой. И уже 5 дней, как все, уже в городе, где ты, значит, скоро будут у тебя. На, дети, я так полагаю, скоро будут у тебя. Очень тебя люблю. И если получится все у нас с вами, конечно, хотелось бы поставить эту новиночку от Люси Чеботиной, но пока еще мы ей не обзавелись. Ну и, честно говоря, в раздумьях на тему того, да-да, нет-нет, но Люси Чеботину все-таки организую. Солнце Монако прямо сейчас будет светить нам здесь.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Так, врываемся здесь, разрываем буквально эфир, друзья. Но нет, пока еще не музыкальными битами, это тоже в скором времени будет. Пока все-таки буду здесь скорее их расслаивать, вот эти вот наши прекрасные музыкальные треки своими словами на очке, вашими письмами и их озвучкой. Давайте-ка приступим к тому, для чего и создан этот час. Вот, например, Оксаночка здесь передает привет. Говорит, во-первых, спасибо большое за музыку, и вам спасибо огромное за то, что с нами, Оксаночка. Спасибо, что слушаете. И передает большой-большой привет своему любимке Паше. Желает ему приятного вечера в одиночестве. Но завтра жду в гости. Вот так. Ну, а почему бы нет? Иногда необходимо сделать небольшую паузу. Тогда все с новой силой неожиданно оказывается в нашей жизни вновь. Так, Алена здесь есть. Она передает привет любимому племяннику Жаркову Артему Алексеевичу. Хочет поздравить со сдачей первого экзамена. Ого! Держись! Осталось еще три и все. Школа позади. Мы тебя любим и всегда поддержим. Твоя тетя Алена. Слушайте, круто, действительно. Ведь кто-то сейчас, это новое поколение, стремится реализовать свои собственные мечты, сдает экзамены, нервничает. Сколько всевозможных историй уже появилось в интернете о том, каким образом это все проходит. Ребята, держитесь, вы точно справитесь, у вас все получится. Вы огромные молодцы.

0: Также у нас есть Любовь, которая передает огромнейший сердечный привет любимому внуку Андрейке. Желает ему приятного вечера и отличного настроя. Самое главное, чтобы было на душе уютно и тепло. Вот тогда все будет точно хорошо. Обнимаю, целую и безгранично тебя люблю. Твоя бабуля Люба. Пишет она. Все, спасибо вам огромное. Девчонки прямо сейчас отстрелялись. Ну а пришло время сейчас и парням поработать. Давайте-ка и отправим в эфир меня Денис Мысько и Арси Томс.
1: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Беларуси совершенствуются процедуры госрегистрации, ликвидации юрлиц и ИП. Общественное слушание по пункту захоронения радиоактивных отходов пройдут в Беларуси в этом году. РИКС будет оповещать абитуриентов о результатах централизованного экзамена по СМС. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Музыкальный агент.
1: Итак, времени становится меньше, а приветов меньше не становится. И мне кажется, это очень приятная тенденция. Надеюсь, что она сохранится на протяжении всей недели, потому что именно это означает, что а. У вас есть немножечко времени, б. У вас есть огромное количество поводов, которыми вы хотите сегодня поделиться со своими родственниками, друзьями, возможно, с радиослушателями и так далее, и так далее. Кстати, вот, Наташенька, буквально сейчас, чтобы не забыть, я сразу зачитаю сообщение. Поздравляет всех с первым днем лета. Желает хорошего настроения и передает привет своему сыночку Олегу. Желает ему побольше позитива и хорошего настроения от мамули. Вот такой замечательный приветик прилетел. Кстати, есть у нас и еще один приветик от Танюши для Денчика. Святика, Аленушка, передают тебе, что очень-очень сильно тебя любят, и ты самый лучший папа. Они хотят, чтобы ты это знал. Ты нам очень нужен. Люблю бесконечно и навсегда. Пишет нам эта замечательная девушка. Ну и, конечно, не обойдется вот здесь. О, смотрите-ка, неожиданно. Привет, пишет Лена. Говорит, еду в автобусе, смотрю в окно и слушаю вас. Пусть сегодня у всех все будет хорошо. Легкой дороги. Мне кажется, иногда нам не хватает таких приветов, поэтому, друзья, всем хорошего вечера.
0: Музыкальный

0: Ивент.
1: Ну что ж, есть у нас еще здесь несколько человек, которые хотят внести свою лепту в этот понедельничный вечер. Если честно, чуть не сказала пятничный. Ну да, такое тоже бывает. Мне кажется, не я одна в понедельник такая, ой, а не пятница, да? Ну что ж, бывает и такое. Кстати, есть у нас все-таки те, кто в поте лица трудится. Вот, например, здесь написал нам Дмитрий, который говорит, вышел во вторую смену на склад, передаю привет коллегам, держимся! И что-нибудь хорошее, что-нибудь веселенькое, однозначно. Что-нибудь веселое организую, я вам гарантирую. Также у нас есть замечательная девушка Светлана, которая сегодня пишет нам по очень радостному поводу. Решила поделиться, Света, спасибо большое. Говорит, сегодня незапланированно у меня появится новый телефон, потому что муж свой разбил. Поздравляю себя! Свет, я вас тоже поздравляю. Кстати, она написала здесь, что еще обожает своего любимого Олега, потому что он умеет делать сюрпризы. Если семья, то только такая. Друзья, Светлана, высылаю вам большие-большие привет. Ну и, конечно, хорошее настроение в обмен на то, что вы сейчас его подняли очень сильно мне. Кстати, есть еще здесь замечательная девушка, которая передает привет для сына Коронова Сергея. А также к этому привету присоединяется и Елизавета. Ну и кто мы такие, чтобы не разбавить мужской смс-кой, здесь наше женское царство. В общем, передает Павел привет и говорит, поставьте-ка что-нибудь веселенькое. Ну что ж, договорились. Давайте попробуем.
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Убедительная просьба успевать до финала этого часа. Да, действительно, до финала этого рабочего понедельника остается совсем немного, но, тем не менее, постараемся взять максимально все, что получится. Кстати, есть еще здесь парочку приятных песен, с которыми мы проведем остатки этих музыкальных минут. И, естественно, не обойдется без нескольких сообщений, которые сегодня вы организуете. Вот, например, у Светланы сегодня день рождения. Передает ее муж Павел ей поздравления и спрашивает, кто делает день этот теплым. Естественно, моя любимая жена пишет, он: желаю тебе всегда быть такой же красивой, такой же цветущей и вдохновленной. И не забывай, что я каждый день вдохновляюсь твоей красотой, твоим энтузиазмом и твоей добротой. О, как это мило! Вот это, конечно, повезло и вам, Светлан, с мужем, и вам, наш прекрасный, с женой. Кстати, что касается еще здесь парочки приятных поводов. Кажется, есть здесь еще один привет от Кати. Говорит, только переехала в новый район, обживаясь под радио. Ну что ж, представляете, а кто-то жизнь новую начинает в этот понедельник. Это же так круто. Но не зря же говорят, что именно в понедельнике, да, все обычно начинают. Вот вам, пожалуйста, Катя тому пример. Ну и, конечно, еще здесь есть у нас одна смс-очка. О, вот, смотрите-ка, кто-то делится тоже хорошей новостью. Говорит, Татьяна получила повышение. Привет всем, кто сегодня тоже радуется мелочам. Но это не мелочь, Таня, это же повышение. Но в любом случае, поздравляю вас. Наверняка вы к этому долго шли и приложили немалые усилия для того, чтобы вот сегодня, в такой понедельник, мне передать и себе привет, и всем радиослушателям, и поделиться такой классной новостью. Кстати, я тоже готова с вами поделиться, но, правда, не новостью, а следующей песней.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Ну вот и все, а теперь действительно финал. Мне кажется, это был замечательный день защиты детей, а еще день родителей. Да, вот так здорово начинается неделя, и мне кажется, если она так стартует, то что уж говорить о продолжении, наверняка это будет что-то фееричное. По крайней мере, очень хочется в это верить. Ну а кто нам, собственно говоря, помешает этим заняться? Поэтому настраивайтесь только на самое лучшее, на самую классную первую летнюю неделю. Пусть она будет знаменованием какого-то классного периода в вашей жизни. Ну а у меня, пожалуй, на этом все. Больше не буду загружать эфир мыслями по поводу настроя на сегодняшнюю, на теперешнюю неделю. Единственное, что хочется сказать, ну, так это то, что еще Татьяна Белоголовкина с вами остается в начале следующего часа. Она порадует вас очередными инфоповодами. Ну и кое-что оставить после себя тоже не мешало бы, тем более таких ребят. Друзья, у микрофона была Дроздова. Всем пока-пока. У микрофона группа «Руки вверх».

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал закон о государственной регистрации, ликвидации, прекращении деятельности субъектов хозяйствования, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ совершенствует процедуру регистрации и прекращения деятельности субъектов хозяйствования. Согласно закону, юридические лица, действующие на основании типового устава, освобождаются от необходимости получать свидетельство о госрегистрации. В то же время вводится ограничение. Новые компании ИП не смогут зарегистрироваться, если их учредители имеют задолженность по выплате заработной платы и вознаграждения. Кроме того, в случаях, когда реорганизация юрлица признается недействительной и оно восстанавливается в прежнем статусе, появляется институт внешнего управления. Президентом также подписан закон об изменении Водного кодекса Республики Беларусь, передает Белта. Документ, в частности, предусматривается предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма. Предусматривается обязанность арендатора обеспечивать свободный доступ граждан к переданному в аренду водному объекту, за исключением ловли рыбы на объектах, арендованных для рыбоводства. Законом устанавливаются требования к небольшим искусственным водоемам, прудам, купаням, которые обустраивают землепользователи на своих участках. Помимо этого, Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона Республики Беларусь о товарных биржах, которые совершенствуют и актуализирует нормы соответствующего документа от 5 января 2009 года. Закон содержит положения, направленные на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. В нем закреплены основополагающие принципы биржевой деятельности и упрощены процедуры заключения договоров на биржевое обслуживание. Кроме того, расширены и уточнены функции Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Белорусской универсальной товарной биржи в сфере биржевой торговли. Имущественные права на объект и интеллектуальные собственности отнесены к биржевому товару и допущены к биржевой торговле. В Беларуси определены три перспективные площадки для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов. Речь идет об участках в Островицком районе Гродненской области, неподалеку от Белорусской АЭС, в Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области, неподалеку от Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Об этом сообщил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель, пишет Белта. Общественные слушания по пункту захоронения радиоактивных отходов в Беларуси пройдут в этом году. Об этом сообщили в Минэнергетике. РИКС будет оповещать абитуриентов о результатах централизованного экзамена по СМС. Сразу после обработки работ на номер телефона, указанный при регистрации, придет сообщение с результатом. Уведомление будет отправлено именно на тот номер, который участник указал в регистрационных данных. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен.

0: убыл гидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, это Мари Краймбрери. Слушаем мою новую песню на радио Витебск.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: К маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
2: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск». Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. МИД Беларуси и России провели раунд консультаций по безопасности в Европе. В Европейской комиссии заявили, что Киев пока не выполнил все требования для получения первого транша из 90 миллиардов евро. Оберег для третьего ребенка. Трогательный проект для многодетных семей стартовал в Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Сегодня в Москве прошел раунд консультаций внешнеполитических ведомств Беларуси и России по актуальным вопросам общей европейской безопасности. Переговоры состоялись на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Нашу делегацию на переговорах возглавил Игорь Секрета, российскую Александр Грушко. В ходе консультации стороны подробно обсудили перспективные направления совместной работы в рамках ОБСЕ. Кроме того, участники встречи обменялись мнениями о текущем состоянии дел и скоординировали дальнейшие действия в отношении ЕС, НАТО и Совета Европы.
0: В мире.
1: Киев пока не выполнил все технические требования для получения первого транша в размере 9 миллиардов евро из кредита Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари. Пока еще остается выполнить несколько технических шагов с украинской стороны, после чего Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования, сообщил он в ходе брифинга в Брюсселе. По словам Уйвари, после одобрения Европейской комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму почти в 6 миллиардов евро, еще 3 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Иран не возобновит переговоры с США до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. Такую информацию распространило иранское агентство ТАСНИМ, передают ТАСС. В сообщении отмечается, что Иран требует от Израиля полностью прекратить боевые действия на территории сектора Газа и Ливана, а также немедленного вывода израильских войск с ливанской территории. Кроме того, ТАСНИМ сообщает, что Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать действия на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы оказать давление на Израиль.
0: В Беларуси.
1: Трогательная акция для многодетных семей. В Международный день защиты детей партия «Белая Русь» поздравляла мамы и их малышей, передает ОНТ БАЙ. Проект «Третий батько» носит символичное название и напоминает слова президента, что третий ребенок в семье белорусов – главы государства. В подарок родителям – першая кашуля дитяти. Льняная рубашка для крещения, расшитая шелковыми нитями в виде белорусского орнамента. В День защиты детей поздравления принимали 13 семей по всей стране. В первую очередь инициатива направлена на повышение демографии и популяризации семейных ценностей. Проект будет развиваться. Планируется, что с этого дня каждый третий родившийся ребенок в семье будет получать батькову кашулю. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью от 5 до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидромета. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

almost can have taken you.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на «Радио Витебск».

0: Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Включи настроение.
1: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

радио, которое слушает.

0: города на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 5 до 10 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 5, плюс 10 градусов, в Витебске плюс 8, плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 5, плюс 10 градусов, в Витебске плюс 8, плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск, по области переменная облачность, без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 5, плюс 10 градусов, в Витебске плюс 8, плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 5, плюс 10 градусов, в Витебске плюс 8, плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 5, плюс 10 градусов, в Витебске плюс 8, плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 5, плюс 10 градусов, в Витебске плюс 8, плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 5, плюс 10 градусов, в Витебске плюс 8, плюс 10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.